0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы сегодня с вами поговорим о деньгах. Деньги являются мерилом того, что то, что ты делаешь, кому-то еще нужно. Была такая книжка американская с правильной мыслью. Хочешь заработать миллион? Найди потребность миллионов, удовлетвори ее, и у тебя будет миллион. Создай образ жизни, создай смыслы. Крупнейшие мировые бренды – это новые смыслы. Мне очень помогает такая метафора. Представьте, вы плывете в лодке. У вас есть весло. Весло – это ваше умение. У вас есть мышцы и весло. И чем вы большим веслом загребаете, тем быстрее плывете. Тем больше у вас силы ваших знаний, воли, тем вы мощнее гребете. Вы плывете в лодке по воде. Вот вода – это и есть деньги. Она не ваша. Я хочу напомнить вам, что на банкнотах написана такая фраза: «Деньги являются собственностью Центрального банка». Они не ваши. Вы ими пользуетесь, чтобы двигаться. Так же, как вы водой пользуетесь, чтобы грести. И вот когда вы плывете по воде, то ни в коем случае нельзя цель ставить на воде. Вода-то движется. Цель может стать только на берегу. Целью может быть только образ жизни, то, что вы получите, то, что бессознательно оценит, что оно реализует свои потребности от того, что вы получите. Вот об этом можно мечтать. Можно мечтать о доме на берегу моря, вот с таким видом, где вы, ваша семья, ваши родители, ваши друзья будут счастливы. И вот этот образ, как вы выходите утром и встречаете рассвет на веранде вашего дома, а дети плескаются прямо напротив дома в море, этот образ действительно бессознательно будет мотивировать. Или как вы путешествуете с близкими друзьями, какие-то интересные места, это хороший образ. А деньгами мыслить нельзя и мечтать нельзя, поэтому обязательно нужно на берегу ставить цель. Да, какое-то количество воды должно быть в лодке. Почему? Вам надо пить, вам надо мыть руки, вам надо готовить. Кроме того, небольшое количество воды поддерживает устойчивость лодки. Человек, который зарабатывает 50 миллионов, человек, который зарабатывает 50 миллиардов, живут одинаково. Но только надо помнить, что чем больше воды вы нальете в собственную лодку, тем более неустойчивой она становится. Мало того, вы большую часть сил уже тратите не на перевозку себя и лодки, а на перевозку той воды, которая в лодке. Представляете, какая ответственность у человека, у которого 10 миллиардов? Какие риски? За какое количество людей он несет ответственность? За какое количество процессов несет ответственность? Как-то рискованно, у всех такое желание это отобрать. Спокойно ли он спит? Счастлив ли он? И плюс есть такое понятие – поток. Когда вы плывете в воде, обязательно нужно попасть в поток, в течение. Потому что если вы плывете против течения, вы гребете и остаетесь на одном и том же месте. Что у вас нет друзей, приятелей, одноклассников, которые хорошо учились, честно работают, и ничего не происходит. Гребут на одном месте, потому что они против течения гребут. Тот, кто гребет в стоячей воде где-нибудь, в запруде, или где-нибудь какое-нибудь такое ответвление, где нет течения, они гребут только своими мышцами. Это не такая большая скорость. Все равно скорость течения обычно мощнее и быстрее, чем то, что вы можете грести сами. А вот когда вы гребете по течению, то к скорости реки добавляется еще скорость, которую вы добавляете своей рукой. И нужно это делать всего лишь для того, чтобы подплывать к центру этого течения, где больше скорость, и конкурировать с теми, кто тоже плывет в этом течении. Вот это течение называется поток. Поток ускоряет ваше собственное движение. Если вы попали в поток, то кроме вашей силы, ваших движений, еще есть сила потока. Существует много видов потоков. Это поток, связанный с тем, что эта нация, эта страна, этот регион сейчас имеет пассионарность по Гумилеву. Есть потоки, связанные с технологиями. Да, это искусственный интеллект. Да, это виртуальная реальность, дополненная реальность. Есть потоки, связанные с финансово-экономическими условиями. Да, это сейчас Арабские Эмираты и еще ряд стран, в которых удобно вести бизнес. Есть потоки, связанные с людьми. Что, Стив Джобс не поток? Поток. Билл Гейтс, Илон Маск, Герман Греф. Потоком также является социальный слой, в который ты попадаешь. Обязательно попробуйте попасть в социальный слой, который на одну ступеньку выше, чем вы. Мозг создан для того, чтобы оптимизировать все внутренние ресурсы и притянуть из внешнего мира то, что нужно, для того, чтобы вы оказались там, куда вы смотрите. Поэтому, когда сбиваешь мяч в ворота, надо смотреть в ворота, а не на мяч. И точно не на ботинок. Когда забиваешь гвоздь в стену, нужно смотреть не на гвоздь, не на руку, не на молоток, а в точку на стене, куда ты хочешь забить гвоздь. И только тогда ты не промахнешься. Когда бежишь, не надо смотреть под ноги, надо смотреть туда, куда хочешь прибежать. Мозг для того и создан, чтобы собрать все внутренние ресурсы и привлечь все внешние необходимые ресурсы и процессы, и людей, и инструменты, которые нужны для того, чтобы оказаться там, куда ты смотришь. А вот о том, как сделать так, чтобы то, куда ты смотришь, действительно мотивировало тебя на движение, об этом мы с вами уже говорили, когда говорили про цели. Удачи! Деньги свалятся на вас сами, когда вы идете к своей цели, когда вы полны энергии, когда вы собираетесь ими правильно воспользоваться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
3: Не звоните слишком долго. Оптимальными будут 3-4 гудка ожидания. Держать звонок до последнего не стоит. Если не ответили сразу, скорее всего, у человека на том конце провода нет возможности ответить. Повторный звонок лучше сделать спустя некоторое время, через 15-20 минут.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlair. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlair была... Это была фабрика в городе Сало, финском, в 1960 году. Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой, модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlair. Flair, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlair. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? И говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Но костюм FinFlair я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, в том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlair самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
2: 1400, по-моему, где-то так.
1: Угу. Супер, все, такой средств. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
2: Ну, больше сейчас стало. Ну, да, не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей, все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
2: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
2: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
1: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом. Потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
2: Бизнес для меня уже последние много лет – это хобби. Мое любимое хобби. То есть хобби, которое заполняет все свободное от детей – время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, те, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
2: слушай,
1: и там вы нужны.
2: Мне прекрасно рассказал историю. Я учила в Стэнфорде дизайн синкинг. Значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось. Вопрос приоритета исключительно.
1: Ну...
2: И, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
1: Интересно, очень интересно. Я, безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
2: Да, мы дружим.
1: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
2: абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей.
1: Да.
2: И она прекрасная мать, вот, и я ее вижу в семье, я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе, и, ну, это мать в первую очередь.
1: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
2: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, угу. То есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
1: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я вот, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети? И как вы вообще балансируете?
2: Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню, первый раз я с первым ребенком 2 была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 и просто без мамы, без няни, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 бесценные потратить?
1: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
2: Выход в другую вселенную, абсолютно.
1: А что для вас вообще семья и дети?
2: Ну, дети — это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
1: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это лично исключительно?
2: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Угу. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
1: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим, потому что в те времена я понимаю, что это было такое все равно как бы выходящее за среднестатистические рамки действия.
2: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И, ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема — торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот, а вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. Но, может, я просто везучая такая.
1: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
2: Я же говорю, нам негде было жить.
1: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
2: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
1: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
2: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
1: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
2: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
1: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
2: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
1: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
2: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
1: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
2: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. Я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
1: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
2: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам, я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но Я просто... Это уже было после Финфлэра. Поняла, что на Финфлэре я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэр.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием, эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология, внимание, ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространство для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой, а это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять, но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление, и мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него, способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия, и тогда медленность перестает быть частью философии, она становится частью человека.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В мире существуют универсальные законы. Если ты их соблюдаешь, то ты становишься эффективным везде. И в политике, и в бизнесе, и в семье, и везде. Проблема нас, людей, в том, что мы воспитаны в советской системе, и у нас очень много ложных установок относительно денег, относительно общества, относительно власти. Мы считаем, что во всем виновата, в то же время мы считаем, что во всем виновата власть, а не мы, которые ее выбрали. Или не мы, которые не требуем от нее. Мы думаем, что власть для нас должна все решить, все сделать.

0: До этого еще там в 18-17 году говорил, у меня даже лекция есть в Алмаю, о вреде лишних знаний. Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителей, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство, ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая. И он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решение. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения. Вот это очень важно. Это то, как раз-таки, то, чему я учу. И люди сейчас видят, что мир меняется очень быстро, им надо принимать решения, а у них нету программ, как быстро принимать решения. И это вопрос выживания, поэтому они все учатся. Поэтому они хотят узнать что-то новое, новый инструмент, новые подходы, новый взгляд и так далее. И это не блажь, что вдруг люди решили сбиваться в сообщество, учиться и так далее. Это необходимость, требуемая для того, чтобы выживать. То, насколько люди хотят чего-то, зависит не от того, сколько они готовы заплатить, а то, от чего они, чем готовы они пожертвовать. Это не только обязательно деньги, это еще время и энергии. Человек, если платит временем и энергией, он к этому событию лучше относится. И когда занимаясь образовательным проектом, я понял, когда человек не задействован, не тратит свою энергию, время и деньги, то он знания не ценит. Проблема в том, что многие думают, что знания от учителя. На самом деле знания от ученика. То есть никогда вы никого не научите, если он сам не готов. Вы вот приведете 10 гарвардских профессоров. Если он не готов, он ничего с этого не получит. Поэтому есть хорошая китайская пословица, которая гласит, когда ученик готов, придет и учитель. Я боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. То есть через меня, чтобы знания прошли, во-первых, я должен это пережить, либо я должен сидеть, размышлять и прийти к этому путем своего умозаключения. Вот это для меня очень важно, потому что у меня есть критерии истинности знаний. У меня 4 критерия истинности знаний. То знание, которое я должен использовать как истину, оно должно соответствовать науке, должно соответствовать религии, должно соответствовать народным пословицам, поговоркам и должно соответствовать моему опыту и тому, что мои глаза видят. Если это знание соответствует этим 4 критериям, тогда я беру это как истину. И у меня есть целый список алгоритмов. Я включаю в алгоритмы и стандарты. Я всю свою жизнь алгоритмизирую и стандартизирую. И опять-таки это нужно для того, чтобы не повторять ошибок. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Парадоксально. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Сейчас, предположим, сколько бы грязи на меня не налили, если я начну оправдываться, то люди подумают, значит, что-то есть. А если я не оправдываюсь, я знаю, и моя репутация падает, значит, ее у меня не было. А если она у меня есть, разве в твоих глазах, прочитав 3 паршивые статьи про меня, в твоих глазах я упаду, например, навряд ли. Потому что если репутация есть, ее защищать не надо. После 2009 года я четко понял, деньги, власть и слава – это самые быстрые вещи, которые предают человека. Очень быстро предают человека. Это самые предательские вещи. Поэтому я не верю ни деньгам, ни власти, ни славе. Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом. Поэтому есть определенная такая мера, и я придерживаюсь этому.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. С чего начать и как прививать финансовую грамотность ребенку? Прежде всего, если вы хотите

0: научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Не имея собственных денег, теоретически ребенок никогда не научится ничему. Поэтому первое правило – дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги, чтобы у него была собственная копилка была, чтобы у него был, если уже подросток, своя карточка банковская. Но чем раньше начнете, тем лучше. Поэтому нужно, чтобы у ребенка были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не распоряжались его деньгами, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вот это очень важно. То есть вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности. Вы всегда должны помогать своим близким родственникам, потому что это ваша обязанность, независимо ни от чего. Просто по факту вашего рождения в этой семье и по факту того, что вы близкие родственники. Это об этом говорит и ислам, об этом и говорит наши традиции. Поэтому помогайте родственникам, это первое. Помощь должна оказываться не по факту того, что он находится в нищете, или у него нет денег, или он бедный. Помощь должна оказываться по принципу, может он сам себя вытащить или не может. Поэтому прежде всего пытайтесь оказывать помощь тем, кто не может сам себя вытащить. А это, как правило, инвалиды, сироты, это многодетные малоимущие семьи и так далее. Если к вам приходит здоровый мужик с руками, ногами и говорит, я в нищете, помоги, ни в коем случае не помогайте. Этим самым вы только усугубите его ситуацию и сделаете только хуже. Он не извлечет уроков и не станет, и не будет делать попыток выкарабкаться. Более того, когда вы так делаете, помогаете, вы в нем воспитываете нахлебничество. Я с большим удовольствием помогаю людям, которые просят на учебу, переподготовку, на какие-то такие вещи, которые помогут ему самому выкарабкаться из ямы. Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Дагуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Угу. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена она. Вот. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долго. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто, я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно... Вы это будет то, что вам нужно.
4: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
3: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова, там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит, то есть вы действительно хотите что-то поменять. Угу. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют, искры не возникает.
4: А тогда задача человека в этот момент что, новый образ создавать, да, то есть искать для себя что-то. Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел
3: к всему. Что такое движение вперед?
4: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно, но я такой приземленным каким-то таким... Из популярного в интернете ныне, да, движение вперед — это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то. Зачем? Более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот какой момент происходит?
3: Это он не хочет.
4: Это когда нет ответа зачем?
3: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого. Угу. А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам. Угу. Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
4: Зачем человеку это может нравиться?
3: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой. Угу. И в этом образе он прекрасен.
4: В своей голове, да?
3: Ну да. Я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу – и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
4: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
3: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Да. Жизнь дает тебе, ну, как бы, если говорить по, там, сказать, по, ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности, ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но вы, это не ваш мозг.
4: Угу.
3: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
4: Самоактуализацию?
3: Нет, вот это я.
4: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое.
3: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Не
4: ну, да, личное, персональное свое да. Вот это, да, то есть да. К коллективному.
3: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре. Угу. Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
4: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
3: Да, это невозможно, потому что так после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там, кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которая способна быть, с одной стороны, органична нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
4: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
3: Невозможно, вы не... нет сил у вас.
4: Все происходит само, да?
3: Да,
4: все.
3: Возможность вот угу. Думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
4: Угу.
3: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
4: Ему можно задать вопрос?
3: Ну, можно на интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
4: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
3: Да, но он же его все равно не может вам передать.
4: А, согласен. У него... учитель от учебника. Что вот такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
3: Неправда.
4: На что не может?
3: Он не может ответить нам на вопрос, вам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
4: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
3: Да.
4: Логично.
3: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
4: Слепая зона
3: да.
4: такая, да?
3: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило, это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
4: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективные, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума. Вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
3: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня вообще много чего есть.
4: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем.
3: Да.
4: Несколько правил, которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
3: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
4: А как тогда...
3: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
4: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, что просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, за которые вы тянете?
3: Нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
4: Ну, то есть, я бы все равно потом в могилу.
3: Нет, ну, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости, у меня есть по этому поводу там какое-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
4: Это потому, что последний день был бы немножко другой, если бы это было завтра.
3: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
4: Ну, я так понимаю, что он у меня...
3: Ну, может,
4: я надеюсь, что это вот оно и было, как бы, потому что... Ну, второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
3: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
4: Да,
3: это... Он у вас сошел с работы, а там еще...
4: Еще много флангов.
3: Еще разные, флангов, да. Да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
4: Ну да, это часть тебя уже, да, как будто априори.
3: Да. Как молодые люди, как родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
4: Это самое важное в жизни, да, на текущий момент.
3: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. там, книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
4: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
3: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
4: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, вот даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал. Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
3: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку и кидал ее в ледяную воду. Вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
4: Вот, но из-за стресса именно?
3: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все. Ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, то, что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу и запускал обратно.
4: Привыкание создавал, да?
3: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют, как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься, дальше происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
4: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
4: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют тебя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающие голоса циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А недвижимость, вот как часто люди покупают и какие у тебя клиентские метрики?
2: Например, средний цикл сделки, то есть сколько клиент находится внутри компании до того, как он ее купил, составляет 76 дней. С момента прихода лида или запроса до того, как он подписал контракт. Не когда мы комиссию получили, а когда он подписал контракт и вошел в сделку. 76 дней в среднем.
1: Это очень мало, на мой взгляд, для этого сегмента.
2: Это за счет того, что у нас очень много внутренних метрик, контроль качества. Я построил департамент контроля качества, и у нас там больше 10 человек работает, практически ни в одном агентстве его нету. Он на разных этапах касаний спрашивает и у клиента, и у брокера, все ли ок, то есть он не дает сделке развалиться. Юридический департамент, плюс CRM-система, вот это все движение, путь клиента внутри, он очень хорошо простроен, у нас диджитал-компания отчасти, больше, чем офлайн какая-то классическая. И если говорить про средний чек, я уже сказал, про возраст и так далее, очень, кстати, много сейчас стало молодых клиентов, им нравится вайб нашей компании, есть, знаешь, там компании, которые по 100 лет работают, особенно в Англии, где-нибудь там есть Savills, есть там Sotheby's, да, которые такие взрослые, крутые агентства с именем. А в России у нас очень много молодых клиентов. Я вот тебе перед началом говорил, как я ездил к своему приятелю. Такие ребята покупают за миллионы долларов недвижимость, являясь блогерами, являясь, например, ребятами, которые построили какой-то стартап, продали его. Это деньги до 30 лет, которые сгенерировали честным способом, легально, молодые ребята, новый капитал, в общем, которого сейчас немало создается. Где-то, кстати, и инфопродюсеры, и инфокоучи, и так далее, тоже, кстати, наши клиенты, я этого не стесняюсь. Практически все, кого ты видишь на арене, значит, сейчас среди крутых, заметных блогеров, игроков или продавцов каких-то инфопродуктов, в том числе наши клиенты.
1: А как вот сделать так, чтобы чаще клиент покупал? Ну, то есть, как вот условно там в таком в B2C-бизнесе будет частотность
2: покупки
1: очень важная метрика.
2: Ну, это вот смотри, сколько раз женщина за жизнь должна родить. Понимаешь? Если мы попали в формат, что клиент... То есть, я могу сказать так, что если чтобы клиент чаще покупал, мы должны продавать ему квартиры, в которых ему плохо живется. Понимаешь? То есть, чтобы он ее захотел продать через месяц, потом, типа, переехать в новую. У нас часто клиенты разводятся, например. Ну, не у нас именно, а просто люди разводятся, и этот момент, когда нужно три сделки закрыть. Продать их квартиру и купить две новые. Понимаешь?
1: Ну, смотри, вот есть жизненный цикл какой-то, да, у человека.
2: Да.
1: Ну, то есть понятно, что... Ты хочешь присутствовать на всех этапах его жизненного цикла. И идей же много может быть, как использовать недвижимость. Кто-то покупает себе, кто-то покупает родителям, детям. В инвестиционных целях.
2: Да.
1: То есть все-таки какая-то метрика, там, не знаю, что там. В LTV, среднем, да. Вот клиент должен там раз в 5 лет, не знаю, что-то
2: покупать. У нас
1: покупать.
2: Нет такой метрики. Я буду нечестен, если скажу, что мы это знаем и так далее. Чаще скажу, больше скажу, что клиент, у которого есть такие деньги, там 3, 4, 5 миллионов, обычно он лучше знает про то, как ему жить, чем брокер. И если мы будем лезть к нему своими советами, а почему бы вам не купить еще квартиру, почему бы вам сюда вот не инвестировать и так далее, то мы рискуем просто попасть в список людей, с которыми не хочется общаться, да, со своими советами от того, как нужно жить, где жить, в каком составе. То есть мы больше как стоматолог, типа, да, он тебе хоть и рекомендует ходить там на чекапы или там на проверку, но если у тебя зубы не болят, ты чувствуешь, что все нормально, может быть, тебе не нужно каждый раз там быть на связи со стоматологом, скидывать ему фотки там и так далее.
1: То есть, если твой агент, который ведет какого-то клиента из Forbes, из прессы, прочитает о том, что он разводится, он не начнет ему звонить, так, я тут понимаю,
2: отличная
1: у вас
2: новость.
1: Потребность образовалась.
2: Но это очень деликатная сфера, понимаешь, чтобы мы не шумели там, не переходили какие-то личные границы и не были навязчивы, и не имели нужды в продажах, потому что худший продавец – это тот, кому надо продать, которого что-то горит и так далее. То есть, мы спокойно делаем свою работу, к нам обращаются, мы... Но если тебе будет наяривать, там, не знаю, уролог или там твой, там, не знаю, какой-нибудь врач лечащий, пытаться тебе все время что-то продать, какие-то лечения навязать, тебя это может очень сильно напрягать, понимаешь? Если ты чувствуешь себя здоровым, скажешь, отстань от меня.
1: Насколько, кстати, вот сарафанное радио важно в этом бизнесе? Вот
2: Вот, 15% клиентов у нас приходят по рекомендации.
1: 15% клиентов.
2: Да, это много.
1: Рекомендуют именно Whitefield или рекомендуют какого-то агента?
2: Либо брокера, либо Whitefield. Мы так уж глубоко не можем отшерить, но мы видим, что это клиенты, которые приходят повторно, либо со своими друзьями, потому что иногда они еще просят небольшой бонус за привлеченного клиента. У нас есть партнерская программа. Если ты передаешь нам клиента, то ты можешь получить 30% от нашего вознаграждения как партнер. И иногда родителей даже своих дети приводят как партнеры. Они говорят, у меня папа или мама там решили купить квартиру. Они говорят, можно ли мне что-то получить, если они купят? Ну, парень там, не знаю, подписан на меня, ему там 18 лет, он узнал, что родители хотят купить что-то в Москве, и он с этого получит бонус, если родители потратят деньги. Why not?
1: Слушай, здорово. Да. То есть такая, приведи друга в масштабе недвижимости. А как будет конверсия выглядеть? Вот давай так фантазируем. Вот есть человек, который зашел на сайт, там потом дальше, не знаю, там, он оставил данные, дальше там он назначил встречу, показ, сделка. Вот можешь так примерно раскидать?
2: Получается, клиент оставляет заявку, мы в течение 20 минут обычно, ну или в течение часа с ним связываемся, узнаем запрос, уточняем. Обычно мы спрашиваем несколько вещей. Это основная цель, то есть для себя, для жизни, либо для инвестиций, чтобы понимать просто, какие объекты предлагать. Потом ожидания по бюджету и по площади. Вот. Исходя из этого, брокер формирует подборочку и отправляет ему варианты. Клиент как-то реагирует, нравится, не нравится, и дальше они выходят на этап, либо продолжают подбор, пока матч не произойдет, либо едут на показы смотреть. Вот все. После показов обычно клиенту нужно решение в себе, чтобы оно созрело. Тебе скажу так, что у нас в среднем клиент смотрит в локации 4-5 домов для того, чтобы принять решение. Интересное наблюдение. Если я сразу, услышав запрос клиента, скажу ему, что этот дом тебе идеально подходит, он не купит. Понимаешь, да, почему? Потому что ему для собственного спокойствия нужно все равно посмотреть все остальные, да, чтобы их отсеять. И так, что мы с первого показа приехали, и клиент сразу говорит, да, я это беру, обычно не работает, потому что ему нужно вот этот personal experience получить, личный experience коннекта с локацией, чтобы сказать, что это точно лучше. Даже если брокер очень уверенно об этом говорит, мы все равно делаем вот эти показы для того, чтобы сказать, да, действительно, это было лучшее, что
1: ну да, в этой согласен. Локации. Может быть, он не до конца понимает, что ему нужно, но если ты ему покажешь, что ему точно не нужно, у него методом дедукции сформируется да. более четкое
2: мы
1: понимание.
2: Мы посмотрели всю локацию. Тот объект, который я вам показывал первым, оказался самым подходящим, как я и говорил, и мы выходим на сделку. Обычно ипотека, ну, оформление, если люди берут в ипотеку, я тебе могу сказать, что состоятельные клиенты – это 40% ипотечных сделок. Если мы возьмем эконом-сегмент, это будет 80-90, бизнес-класс – это 60-70, то даже в делюкс-сегменте это 40% ипотечных сделок. Когда они хотят за счет того, что у них дивиденды придут тогда, бонусы тогда, там, даже если топ-менеджеры, у них рваные платежи приходят, они, как бы понимая свой кэшфло, берут ипотеку, закрывают ее за год. А еще плюс ипотека, знаешь, почему берется? Потому что это протекция актива. То, что у тебя его не могут забрать приставы в случае банкротства и так далее. Банк в первую очередь, и ты, если продолжаешь ему платить, он тебя не трогает, квартира как бы находится вне зоны досягаемости, что очень важно.
1: Да, согласен, это хорошая мысль.
2: Да.
1: Вот я узнал, подписан на твой телеграм-канал или на Whitefield, наверное, телеграм тоже это было. И там везде рекламируют такой флиппинг от Олега Торбаса. Узнал

0: купил одну, вторую, третью квартиру. Потом я понял, что мне нужно контролировать рынок, и я написал пост, что если хотите, можете как партнеры со мной входить в сделки 50 на 50, мы делим прибыль, я все делаю, за свои деньги делаю ремонт, апгрейд, и квартиру покупаем тоже вместе. И в итоге я нашел несколько крупных инвесторов, ну прям таких серьезных, солидных предпринимателей, которые со мной сказали, давай погнали, и мы купили порцию квартир в Royal Atlantis, порцию на Blue Waters, и за прошлый год у меня товарооборот $100 миллионов составил только в недвижимости на Blue Waters.
1: Это как дополнительный бизнес, который не входит в бизнес-агентство,
0: да, это
1: правильно?
0: За периметром.
1: Да, это за периметром агентства.
0: Да, и мои ребята, видя, как мы делаем это, подумали, что в других локациях, а я не хочу менять локацию, то есть я только на одном острове работаю, потому что я там живу, и мне удобно. Это как лайфстайл такой проект. Они начали предлагать клиентам тоже покупать какие-то квартиры, где можно заработать. Флип – это же быстрая сделка,
1: да,
0: такой. А ты делаешь меблировку, апгрейд, прощаешься с арендатором, вычищаешь все его вещи, делаешь обновление квартиры, добавляешь запахи, музыку, декор, атмосферу, искусство, современный арт и продаешь дороже. Это давно работает в Нью-Йорке, десятки лет. Я думаю, там рынок флиппинга лет 50-100 существует. Это работает в Лондоне очень давно. Там вот эти викторианские все особняки внутри вычищают. Но есть уровень, знаешь, как с пластической операцией, наверное. То есть можно там просто какую-нибудь чистку сделать, а можно там, блин, людям натянуть там, знаешь, под наркозом так, что у тебя там глаза вываливаются. Вот я люблю просто такой косметический лайтовый ремонт. Мы не трогаем санузлы, мы не трогаем кухни и так далее. Потому что база хорошая на Blue Waters, типа ты и так в квартиру заходишь, тебе уже хочется там жить.
1: Ну да, но мне кажется, это еще хорошо делать на цикле роста стоимости недвижимости.
0: Конечно.
1: Потому что, хотя, мне кажется, хорошие предложения, они всегда бывают, и вот этим флиппингом, да, ты создаешь какую-то дополнительную ценность, потому что я, например, удивлен, почему так не делать в офисах. Потому что, мне кажется...
0: Флиппинг офисов, кстати,
1: да,
0: интересная история.
1: Да, вот мне кажется, в России такой, ну, вроде офисов много, а с другой стороны дефицит каких-то таких вау,
0: ну, потому что
1: офисов.
0: Их чаще арендуют, чем покупают, вот. А те, кто покупают, обычно это какие-то крупные компании, потому что маленькие офисы люди не покупают, они очень быстро растут. Если у них есть деньги купить офис, это значит, что это растущая компания, потому что у них есть прибыль.
1: Ну, согласен,
0: и так далее.
1: Да, и она все время...
0: А ты потом
1: там,
0: из него,
1: да,
0: вырос, и
1: да,
0: это как ботиночки, да, типа, знаешь. А когда кто-то под себя вот там берет билдинг и так далее, то там уже другая весовая категория. Поэтому, может быть, здесь есть какие-то объективные причины. А с доходностью там классической от аренды офисов 8% нет интереса во флиппинге. Ну, ты с 8 поднимешь и до 11. У нас все-таки достаточно дорогие деньги, чтобы играть с такими цифрами.
1: Да, согласен, да. Ты помнишь первую сделку свою в недвижимости?
0: Первую в компании?
1: Первую в компании.
0: Мы продали в Art Residence, это на белорусской, помещение под фотостудию.
1: Это первая была сделка?
0: Mm-hmm. Это
1: Whiteville
0: был коммерческий ритейл.
1: То есть это не элитная была недвижимость? Это
0: 30 миллионов рублей.
1: Коммерческая недвижимость, да?
0: Да. Ну, это был просто на первом этаже лот от застройщика. Просто чел пришел и говорит, я хочу купить апартаменты, чтобы там снимать. А мы нашли ему с отдельным входом, чтобы было удобнее. И он купил, да.
1: Что ты думаешь насчет коливингов? Вообще вот насколько это может быть какой-то тренд, что люди по-другому начнут... не знаю, приобретать недвижимость, не будут покупать собственность, а будут ее больше арендовать, будут появляться такие коливинги. Вот я слышал много проектов, в том числе в Дубае запускается.
0: Угу. Но пока у нас нету success-story в Москве, каких-то классных историй. Идея коливинга в том, что выносится вся функция по максимуму в общие зоны. И там, типа, у тебя и кабинета нет в квартире, и кухни может не быть,
1: да,
0: вообще. У тебя там по факту только
1: всю
0: спальня.
1: Всю общественную зону, да.
0: Да, где ты,
1: да,
0: спишь, и ванна с санузлом. Немножко напоминает даже общежитие, только
1: так
0: в современном
1: прочтении. Так и есть пятизвездочное такое, да, общежитие.
0: И пока есть некая инерция в привычках и так далее. Но в целом это выглядит как план. И, наверное... Но это по факту отель, просто с возможностью купить номер и без суперпонтов, такой лайтовой версии. Почему нет? Ну, то есть, наверное, это может работать. Не вижу каких-то противоречий с текущими стандартами
1: жизни. Но это
0: какой,
1: ты считаешь, все равно узкий сегмент, это, наверное, определенный...

0: сегмент аудитории.
1: Ну, скажу так, в Москве запускали застройщики коливинг и громко трубили, потом они все это убрали, замели под ковер, и сейчас это нигде особо не звучит и не является трендом. Как будто бы это была как перископ или как клабхаус, знаешь.
0: Да,
1: типа,
0: да,
1: темка,
0: да,
1: которую,
0: да,
1: кто-то,
0: да,
1: кому-то
0: клабхаус,
1: продал.
0: Конечно. Сожрал кучу времени, мне кажется, у всех. Все, да, вот поигрались, и ты там дорос, у тебя было там 10 тысяч подписчиков,
1: да,
0: в клабхаусе.
1: Да, у меня больше 100 было.
0: 100 тысяч подписчиков,
1: да,
0: было.
1: Нет, но...
0: я до 10 тысяч их понял, что это все ерунда, и все.
1: Да. Ну, видишь, мне нравится говорить, поэтому я там почувствовал себя в своей тарелке, хорошо себя чувствовал, но... В общем, каливинги пока еще не набрали популярность, но это как с банковскими картами. Тоже раньше, когда их придумали, люди говорили, идите нахер, у нас есть кэш, кошельки, нам они не нужны. А потихонечку технология пришла к тому, что, в общем, мир поменялся, и я сейчас кэш вообще в Москве не держал в руках.
0: Ты сам в какой недвижимости живешь?
1: Здесь, в Москве, Ситипарк. Это прямо вот соседний дом с нашим.
0: То есть Пресня, твой любимый район?
1: Да. Угу. И вторая квартира в Сити. А в Дубае это Blue Waters. Я купил себе 3-bedroom с видом на море, сделал сам ремонт один в один в стандартах нашего всего флиппинга, и переехали мы с семьей в марте.
0: Ну, то есть, вот мне очень понравилось, когда ты говоришь, что мечта там любого топового агента Уайтвилла – это наконец-то достичь того уровня, чтобы жить в той хорошей недвижимости, которую он сам всем продает, правильно? То есть у тебя есть вот такая мечта, что ты хочешь, ты же продаешь, ты вот особняки ты продаешь, да, там, ты продаешь какие-то супер там пентхаусы и так далее. Вот если ты миллиард заработаешь, например, ты его вот будешь инвестировать или ты его потратишь на недвижимость?
1: Ну, у меня сейчас недвижимость используется как инструмент для дохода, потому что у меня сейчас большая часть моего капитала работает в квадратных метрах на Blue Waters. Даже та квартира, которую я сейчас заехал, я ее выставил в продажу, потом понял, что, блин, нет, не хочу продавать, снял, но теоретически я готов продать любой квадратный метр, которым владею, если дадут за него хорошую цену. У недвижимости это очень важное свойство. Поэтому я не держусь за квадратные метры прям вот так, что я здесь до конца жизни.
0: То есть для тебя жить – это не значит владеть?
1: Да, не обязательно.
0: Супер. А как вообще вот тренд, ты считаешь, владение против аренды? Вот мы видим многие индустрии, в которых люди, ну, в принципе, они не хотят там чем-то владеть. Там такая, знаешь, жизнь по подписке условно.
1: Понимаю.
0: Вот в элитной недвижимости.
1: Это нормальная стратегия жизни. Самый большой актив в мире, созданный человечеством, это жилая недвижимость. Это больше 40% от всех global assets, от всех global активов, которые когда-либо создавались. И стоимость всех компаний, по-моему, в два раза меньше, чем стоимость созданной жилой недвижимости. И поэтому, конечно, люди, когда богатеют, почти всегда начинают с точки зрения стратегии безопасности и комфорта покупать квадратные метры, потому что все-таки, когда ты живешь не в своем, тебя могут выселить, какой бы контракт у тебя не был, с расторжением, с выплатой неустойки, тебе может любой лендлорд выселить из твоей квартиры, и это недопустимо для людей, у которых есть деньги. Поэтому они, защищаясь от этого, покупают квадратные метры. Если же ты сейчас имеешь точку приложения капитала, которая там дает тебе x20, x30, живи в аренде. Ну, я знаю много IT-предпринимателей, у которых компании стоят сотни миллионов долларов, которые продолжают все деньги держать в бизнесе и живут в арендных квартирах. Да, они там раньше снимали за 300 тысяч, потом за 500. Откройте секрет, самую дорогую квартиру в Москве, в центре, пентхаус, с террасой, там, с самыми шумовыми видами, ты можешь снимать за 1 800 000, за 2 миллиона рублей в месяц.
0: Да, у нас несопоставимо. Ну, кстати, везде в мире тоже вот такая коэффициент аренды к стоимости недвижимости, это может доходить до там 2-3-4 годовых.
1: Да. Ну, 45 лет окупаемости аренды Гонконг, Сингапур, да. 15 лет Дубай, это примерно 5-6%.
0: Монако я тоже слышал, там типа 50,
1: да,
0: лет окупаемости.
1: Да. Поэтому, да, ты можешь жить в невероятно крутых квартирах, не владея ими. Это допустимо и классно, ты можешь как бы потрогать, пощупать мир. Часто люди живут в квартире и выкупают ее, потому что они настолько к ней привыкли. Это очень частый тип сделок, когда он жил в хорошей квартире, богател, и потом говорит, я просто хочу ее купить.
0: Это сейчас похоже, что мы делаем прогрев к новому направлению Whiteville, который продает не только недвижимость, но и занимается арендой, правильно?
1: Дорогой, у нас аренда, у нас мы входим в топ-3 по аренде в Москве, и я тебе могу сказать, что у нас сделки 1 000 000+, плюс каждую неделю.
0: Это значительная часть твоей выручки вообще, арендный бизнес?
1: 150 миллионов рублей мы сделали выручки на аренде за прошлый год.
0: Достаточно значительно. Да. Да.
1: И это, ну, как бы, это хорошие деньги.
0: Что ты пожелаешь начинающим предпринимателям?
1: У меня здесь есть всегда такой ответ: учите английский.
0: Так.
1: Вот.
0: Ты сам как?
1: Я занимаюсь, вот я сегодня с утра занимался английским, каждую неделю несколько раз с преподавателем, и вчера в воскресенье, и сегодня в понедельник. Но если пожелать, то это просто не останавливайтесь, если не получается, потому что у меня было 15 компаний, и только 3 из них выжили и оказались нормальными, 12 я закрыл и попрощался с ними, и вот здесь очень важно, чтобы ты продолжал делать, если чувствуешь, что это твое, просто нужно делать еще и еще попытки. Вот количество попыток отличает просто победителя от проигравшего. А победитель – это тот, кто просто сделал еще одну попытку.
0: Ну, то есть успех – это сумма попыток, а неудача – это просто такая неотъемлемая часть процесса успеха.
1: Я думаю, да.
0: Супер. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что если бы у тебя была возможность начать все сначала? Вернуться. Учиться на каждой ошибке, извлекать каждый урок из своего прошлого и начать все с чистого состояния. Что бы ты сделал по-другому? Какие уроки ты усвоил в своем прошлом и как бы ты применил их, если бы мог начать все сначала? Что если бы у тебя была другая возможность, чтобы сделать лучше, чтобы быть лучше? Ты бы воспользовался этим? Но ты получаешь такую возможность каждый день. Мы все получаем такую возможность каждый день. Это называется пробуждение. Каждый день, когда мы просыпаемся, это благословение. И мы никогда не должны принимать это благословение как должное. Ты можешь выбрать, чтобы начать все сначала. Ты можешь выбрать сегодня, чтобы сделать лучше. Ты можешь выбрать, чтобы жить с чистого листа. А это значит, что ты должен отпустить свое прошлое и сосредоточиться на настоящем, прямо сейчас. Что ты собираешься делать прямо сейчас, чтобы создать лучшее будущее для себя? Какие планы ты собираешься сделать сейчас, на сегодня или в будущем, чтобы убедиться, что эта новая версия тебя лучше, чем в прошлом? Будет ли твое будущее «я» гордиться тобой? Будет ли твое завтрашнее «я» гордиться тобой, той работой, которую ты делаешь сегодня, тем человеком, которым ты являешься сегодня? Нужно заслужить эту будущую гордость. Отпусти то, кем ты был. Если ты этого не сделаешь, то никогда не узнаешь, кем ты действительно можешь стать. Отпусти то, кем ты был, и сосредоточься на том, кем ты станешь. Каждое утро, просыпаясь, напоминай себе, что у тебя есть еще одна возможность испытать свой лучший день. Еще одна возможность подтолкнуть себя. Еще одна возможность подать пример. Еще одна возможность узнать что-то, что сделает тебя лучше. Еще одна возможность наслаждаться днем, наслаждаться другими людьми, наслаждаться жизнью. Создай свою лучшую версию. Начни сегодня.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
2: Диалог FM. Это этикет.
3: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости. Благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае, любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать. Там условно, я вижу, там, ну, условно, там, Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чего мне париться? Или там Кенни Уэст. И все, в зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокирую. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и усовершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Все потребности людей, в принципе, они универсальны. И в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которые делятся на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Но тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями, символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Он – основатель «Атак Атлетикс» – спортивного центра площадью около 6000 квадратных метров. В 1989 году он стал личным тренером Майкла Джордана и оставался им до завершения карьеры. Он разработал эффективные программы реабилитации для профессиональных спортсменов. Это Тим Гровер и его 10 правил успеха. В книге «Манифест великого тренера» мы говорим о концепции «Не думай». Суть в том, что твои навыки хорошо настраиваются на то, что ты делаешь, будь то инвестирование, планирование бизнеса или игра в баскетбол. Это позволяет понимать, что если ты совершишь ошибку, то это всего лишь мелкий камушек на пути, и в следующий раз тебя обязательно ждет успех, потому что ты делаешь это снова и снова, подготавливаясь как физически, так и мысленно. Людей делает особенными и великими то, что они всегда следуют духу соперничества. Интересно сравнить чемпиона в спорте и чемпиона в бизнесе. У них схожий образ мышления. Они думают о победе, о развитии, о поиске новых способов быть лучшим в их игре. Ясность ума дает понимание успеха и способность выполнять свои задачи. Когда вы можете видеть, можете думать, можете реагировать с ясным мышлением и можете отложить эмоции в сторону, то вы на нужной волне. Результат — это уже вторичное. И в тот момент, как вы получаете результат, вы сразу же думаете, что будете делать дальше. Если вы хотите в чем-то преуспеть, что вам необходимо? Я слышу, кто-то в зале сказал «страсть». Знаете, что такое страсть? Страсть — это эмоция. Обычная эмоция бездействия. Страсть не приведет вас никуда. Внутренний порыв не приведет вас никуда, пока вы не начнете действовать. Вам необходимо воплощать вашу страсть. Необходимо воплощать внутренний порыв. Не позволяйте этим чувствам оставаться внутри. Вам нужно знать, что с ними делать. Нужно знать, как заставить их работать, чтобы получить желаемое. Не держите их внутри. Знай, что ты лучший в своем деле, и что ты поработал над собой, чтобы добиться этого. Манифест великого тренера о том, чтобы доверять своим инстинктам. А единственный способ это сделать – работать над собой и настраивать свои навыки на свою работу. Когда вы заключаете сделку, выигрываете не только вы, но и ваши подчиненные, которые помогли заключить ее, и вся компания в целом. Все сводится воедино. Реши, будь предан, действуй, преуспей. Повтори. Великие люди сходятся в том, что они преданы даже мелочам. Они уделяют много внимания деталям. Темная сторона есть в каждом из нас. Но нужно уметь ее контролировать. Если она контролирует тебя, тогда это сказывается очень, очень плохо. Именно тогда ты можешь перейти, так сказать, на кривую дорожку. Но если ты умеешь выжимать топливо из своей темной стороны, будь то гнев или страх, и можешь направить это топливо в позитивную сторону, это поможет тебе преуспеть в том, что ты делаешь. Хороший лидер знает, как нажимать на кнопки различных людей. Я абсолютно не согласен с этой философией. На все 100%. Я не хочу отдавать кому-то контроль надо мной, чтобы он всегда нажимал на мои кнопки. Хороший лидер, на мой взгляд, должен указать человеку на его кнопки и научить его в определенных ситуациях нажимать ее самостоятельно. Тебе нужно постоянно концентрироваться на своей изначальной цели. На твоем пути всегда будет множество мелких барьеров. Тебя могут задерживать другие люди, игра может не складываться, команда может быть не той, в которой тебе хотелось бы играть. Но если твоя цель и фокус остаются непоколебимы, и ты думаешь, «Так, это все равно произойдет, и у меня есть навыки, есть знания, есть инстинкты, заложенные внутри», то ты сможешь вытянуть самого себя из ямы. Не позволяй ситуации контролировать тебя. Если человек в чем-то невероятно эффективен, тому должна быть причина. Этих людей ведет процесс, постоянный вызов, снова и снова. Все говорят, мы хотим быть легендарными. Нет, вы должны хотеть большего. Не останавливайтесь на легендарности.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Утамыш. В Поволжье, Крыму, Средней и Передней Азии зафиксировано более 200 тысяч населенных пунктов под таким названием. Есть свой Утамыш и у нас в республике, в Каикенском районе. Поездка в селение Утамыш, что в Дагестане, для неискушенных в деталях истории – кладезь находок и открытий. Эта древняя земля очень богата историческими памятниками. Здесь есть и следы больших погребальных полей, и знаменитые утамышские курганы. Известно, что в раннем средневековье Утамыш с группой крепостей Гавур-Кала был узлом обороны войны с арабами. А позже, пережив нашествие войск Чингисхана, Утамыш уже город с населением в десятки тысяч человек. С тех пор он много раз разрушался и восстанавливался, но ныне же здесь обычное муниципальное образование в административном делении Дагестана. В 19 веке, погрузив на телеги утварь, детей и все нажитое, сотни семей из села в 4 этапа эмигрировали в Османскую империю. Ныне только в Сирии, в городке Хомс, дагестанцев более 20 тысяч. В основном это кумыки из Утамыша и Башлы, а также есть аварцы, даргинцы и лакцы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор по сути совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов — возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году. В 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в 3 странах. И мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, 2 главных цифры. У нас мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни. А наша общая выручка в прошлом году превысила $1 млрд. И составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
2: да.
1: я понимаю?
2: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
2: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
2: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
2: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
1: Quick Service Restaurants, да?
2: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
2: Да.
1: То есть рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
2: Я думаю, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на 3-4 месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно,
1: то есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
2: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
2: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные и свою выручку они не раскрывают. Лидером по количеству ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что 3 наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
2: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
2: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
2: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
2: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
2: тайская,
1: да,
2: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Dodo Pizza сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
2: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода — это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. На доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
2: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей, то есть годовая...
1: Это среднемесячная выручка.
2: Это среднемесячная, да. То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как среднестатистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
2: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже.
2: Давай
1: возьмем 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
2: До 10%.
1: И расходов на персонал?
2: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
2: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
2: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
2: Или да, конечно, это, да. Да, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
2: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
2: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
2: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными, стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки, и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так. Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю. С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать, и брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Опрятный внешний вид и личная гигиена всегда ценятся. При этом в каждой компании может действовать свой дресс-код, предписывающий те или иные элементы одежды. Например, для верхнего гардероба базовым в деловом этикете считаются нейтральные темные цвета. Светлые и пастельные подбирают для рубашек и летних костюмов. А вот яркие оттенки допустимы в аксессуарах в небольшом количестве.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующееся на теме строительства издание «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
3: Закрома Родины.
2: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
3: Деньги дороги, как память.
2: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди думают, что быть богатым очень хорошо. Ну, конечно же, потому что все люди видят только внешнюю сторону, машины, дома, яхты, самолеты, и поэтому думают, что быть богатым хорошо. Проблема номер один в том, что с ростом благосостояния человека жизнь начинает терять свои краски. Дело в том, что богатые люди ощущают жизнь по-другому. Современная наука доказала, что все наши ощущения, физические и эмоциональные, они напрямую связаны с гормонами. Гормоны вообще переводятся с греческого языка как «возбуждаю», «заставляю действовать». Это такие вещества, которые выбрасываются в нашу кровь, и благодаря которым мы чувствуем то прилив энергии, то энтузиазм, то мотивацию, то воодушевление, вдохновение и так далее. Так вот, существует три основных гормона. Их называют еще гормонами радости или гормонами счастья. Первый гормон – это серотонин, эндорфин и дофамин. Они три гормона, похожие, но отвечают за разные функции, и за разные ощущения и за разные чувства, которые вызываются у нас. Так вот, проблема в том, что по мере роста вашего благосостояния вы начинаете проживать больше ярких событий в своей жизни. И тут такая засада. Чем больше ярких событий в жизни вы проживаете, тем меньше у вас чувствительность к гормонам радости. И проблема в том, что, вот, например, когда богатый человек покупает очередной Mercedes или Rolls-Royce, он не радуется так же, как бедный или обычный человек, который купил свою первую Ладу Приору. Какой из этого можно сделать вывод? Хоть богатые люди и могут себе позволить больше, но на самом деле у них от этого удовольствия больше не становится. Если взять за мерило богатства то удовольствие, которое получает человек от приобретения или чего-то, или образа жизни, то можно увидеть такую прямую корреляцию, что чем больше у человека богатства, тем дороже ему обходится удовольствие, тем дороже ему обходится то ощущение счастья и радости. И это основная проблема богатых людей, от которых еще никто не нашел противоядия. Вторая проблема, которая не позволяет богатым людям наслаждаться своим богатством, это тяжелая ответственность, которую они осознают, а некоторые даже не осознают, наверное. Ну, вернее так, они подсознательно все равно осознают, и это на них давит. Все люди хотят денег. А почему они их хотят? Потому что в сознании всех людей деньги ассоциируются со свободой. Любая свобода. Вот что такое свобода? Свобода – она, и для чего она нам нужна? Свобода дает нам пространство возможностей. И именно поэтому она нами ценится. А пространство возможностей – это всегда неизвестность, это всегда риски. Есть такое правило – чем больше рисков, тем больше проблем. А если риски большие, то и проблемы большие. А проблемы всегда приводят к ответственности. И именно это наше подсознание четко понимает и осознает. Таким образом, вы даже можете сами не чувствовать своим мозгом, но ваше подсознание это чувствует. И когда многие из вас хотят заработать денег, ваше подсознание говорит: а зачем нам это нужно? Зачем нам нужна дополнительная ответственность? И это основная причина того, что многие из вас не достигают своих целей. Потому что у вас нет согласия между вашим мозгом и рациональным, и вашим подсознанием. Я сам помню, когда я был очень супер богатым человеком, я хоть и имел яхты, самолеты, вертолеты и так далее, но я всегда чувствовал, что меня всегда могут вызвать в администрацию президента, в правительство. Я каждый день боялся, чтобы не произошло что-то на моих предприятиях, какая-то авария, какой-то ЧП и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта ответственность всегда отравляла те удовольствия, которые я получал от своего статуса. С психологической точки зрения, богатство – это ощущение полной своей экономической безопасности. Когда люди имеют богатство, в народе даже говорят, что такой человек как бы всемогущий, он может все, он может себе позволить все. Но на самом деле не все понимают глубину этой фразы. Когда люди имеют в виду всемогущество, они подразумевают, что этот человек может себе позволить все, потому что у него много денег. А я рассматриваю эту фразу немного по-другому. Когда богатый человек всемогущий, это значит, у него много возможностей и мало ответственности. И это большая и ключевая разница. Дело в том, что само богатство в обыденном понимании измеряется количеством денег или активов и так далее. Но на самом деле, если брать на наше внутреннее ощущение, я могу сказать из своего опыта, который я пережил, на самом деле истинное богатство или ощущение богатства приходит от разницы между вашими возможностями и вашей ответственностью. Не сумма денег. Если у вас условно 10 миллиардов долларов и у вас ответственности на 10 миллиардов долларов, то вы не будете ощущать себя богатым человеком. Вы больше будете ощущать ответственность, нежели удовольствие. А если у вас там активов на 100 миллионов долларов и при этом ответственности на 10, поверьте мне, у вас ощущение богатства будет гораздо ярче. Вы будете это чувствовать и радоваться. Отсюда возникает следующий вывод, что получается, если богатство никак не связано с количеством денег, то каждый человек может почувствовать себя богатым. И это правда. Работайте над увеличением своих возможностей. Ведь недаром в народе говорят: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Что это значит? Это не про деньги, а это про возможности. Когда у вас 100 друзей, у вас больше возможностей. И это вам дает ощущение богатства. Поэтому развивайте свои возможности. Каждый человек может стать богатым. Не каждый человек может накопить огромное количество денег и активов, но каждый человек может почувствовать себя богатым. И наращивайте свои возможности, и все время работайте над сокращением своей ответственности. Люди интуитивно понимают разницу между большим количеством денег и настоящим богатством. Прежде всего, настоящее богатство, оно ощущается через легкость.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой

0: аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и, наконец, мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. И Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться, вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был, и в питерском, и в новосибирском, сейчас в Тюменский лечу. Тюменский, «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
2: Везде.
1: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубае. «Эквиум» там, в Дубаях. Да. Прям быстро развивайтесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой

0: школе тоже, где? В Магнитогорске же.
1: Да.
0: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матеру относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свой первый день. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института. У него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Да. И на что ты потратил их?
1: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да. Успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
0: тебе родители... Сколько было? Тебе сколько было лет?
1: Ну сколько это?
0: Ну да, 18-19.
1: Нет,
0: второй курс.
1: Нет, это... Тогда до 10 классов же учились, 9 класс.
0: А,
1: был.
0: Да.
1: Тогда... То есть мне было 16 лет.
0: 16 лет. Вау, вау. Ну,
1: я внес в кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества или там, что я что-то могу.
0: Поверил в себя.
1: Да, поверил в себя, да.
0: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
1: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
0: А тогда же, помнишь, в стройотрядах, да. Я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран. 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряд – хорошая школа.
1: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот, где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
0: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
1: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
0: Да-да-да.
1: Люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
0: А скажи, пожалуйста, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в Высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает, здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже никогда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать. Правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
1: Вот здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про... Результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем...
0: Ну, то есть это умение взаимодействовать является обязательной частью, да?
1: Есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, в которую другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз, и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил это, Технониколь, например? Я говорю, ну вот люди Технониколи построили Технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
0: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
1: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но... Человек – это плод антропогенеза искусственного, то есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
0: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да. Это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там, специальностей, дает
1: кроме скиллов, картину, мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого... есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, вот оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
0: Ну, тоже взаимодействие.
1: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение. Поэтому давай так.
0: Притом, не хуже, не лучше.
1: Не хуже, не лучше. Вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, но рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашим, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое и широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими, то есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом, обретая скиллсеты, отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
0: Да. В Китае есть такая поговорка: держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
1: Да. Так вот, это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
0: И при том, как правило, они оставляют потомство.
1: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
0: через,
1: вот
0: этот период. Все-таки через жизненный путь, да. А не через
1: вот
0: этот, книжки.
1: Вот да, этот через подход. Да. И это вне концептуальное понимание сложного. Оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
0: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
1: Да. Или много простых,
0: или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех, и мы разговаривали с командой, руководством, там, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересный, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. А там пишут с гордостью, потому что наоборот за одного битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
1: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образование, которое в компании Технониколь дается, ну вот, ну он просто, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Ганфорд, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University. Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
0: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство. Это как стальная пружинка. Ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
1: Да, лидеров любое надо... слово провоцировать.
0: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее развиваться и догонять практиков.
1: Чтобы было больше разнообразия в школах.
0: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
1: Азартная.
0: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире.
1: Знаешь, однажды на вот моей группе круги личного наставничества пришла женщина. Она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Ну, таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, ну, грубо говоря, ворованный. Ну, каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем. Как пойдет Технониколь? Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, ну, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, ну, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там вот эти, знаешь, там такие жесткие случаи бывают, там и так далее, не работаю. То есть, ну, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот ты там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
0: И ответственности.
1: И ответственности, да. Ну, влиять, как будем жить мы, люди, ну, то есть, ну, вот как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения, тогда мое качество жизни будет вот, вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакараан рокоэмир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакараан рокоэмир бакулу. Рокобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рокобхелику котибан кику. Зиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Зиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцук умру бичуге, чадих намус пичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Люди не понимают, от чего нужно отказаться, чтобы стать великим. На какие жертвы ты должен пойти, чтобы стать великим? Какие обещания ты должен дать себе, чтобы стать великим? Величие – это не мыслительный процесс. Величие – это стиль жизни. Это то, как ты живешь. Это то, ради чего ты каждый день встаешь и дышишь. Хотеть быть амбициозным и хотеть быть успешным – недостаточно. Это просто желание. Если ты чувствуешь, что тебе есть что дать этому миру, если ты чувствуешь, что твой особый талант стоит развивать, стоит заботиться о нем, тогда нет ничего, чего ты не мог бы достичь. Если вы хотите захватить остров, сожгите лодки. Потому что если нет пути назад, происходят удивительные вещи. Ясность – это сила. Чем яснее вы понимаете, чего именно вы хотите, тем больше ваш мозг будет генерировать способы, как этого достичь. Не останавливайся. Сосредоточься на одной идее. Одной. Сделай это своим приоритетом и придерживайся его, несмотря ни на что. Твой разум скажет: «Хорошо, мы разберемся с этим», потому что он не собирается останавливаться. Я не знаю ни одного успешного человека, который не проводил бы инвентаризацию каждого комментария, который кто-либо когда-то давал им. Каждый раз, когда кто-то сомневается в них, они злятся. И когда они злятся, они выходят и делают продуктивные вещи. Они не зацикливаются. Они не сидят дома и не плачут, попивая свое пиво. Они ходят в спортзал. Они составляют свой бизнес-план. Они делают все, что, черт возьми, нужно, чтобы поражать людей своим прогрессом. Речь идет о том, чтобы принять то, что люди говорят, что ты не можешь сделать, и продолжать двигаться вперед, доказывая себе обратное. Мало тех, кто будет видеть твои усилия. Почти все видят только результаты. Не сдавайся. Не будь таким, как все остальные. Не сдавайся. Не соглашайся на меньшее, потому что это сложно. Стань сильнее. Стань лучше. Стань быстрее. Стань умнее. Стань более продуктивным. Будь готов работать над этим. Будь готов преодолевать свой страх, сомнения и беспокойство. Как только вы узнаете, где вы должны быть, вам нужно бежать. Бежать означает вкладывать в это больше сил. Это означает больше усилий. Это означает больше энергии. Ракета тратит 80% топлива на старте, в первые минуты полета. И потом ей хватает 20%, чтобы, находясь на орбите, просто летать вокруг Земли месяцами, а может и годами. То же самое происходит в любом деле. На старте мы тратим максимум. Большую часть своих сил, умений, своей энергии и энтузиазма мы вкладываем, поднимаясь по первым ступеням. И только после пожинаем плоды своего труда. Вначале вы будете тратить больше энергии, потому что судьба стоит дорого. Вы не можете войти в великую судьбу с посредственными усилиями. Ты должен ударить по этой штуке со всей своей мощью, всем своим напряжением и всей своей силой. Так что если вы хотите больших результатов, вкладывайте в это необходимую работу. Успехов и развития вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Власти Дагестана разъяснили ситуацию с исчезновением троллейбусов между Махачкалой и Каспийском. Финансовые проблемы, я напомню, что не позволяли предприятию обновлять и содержать подвижной состав в рабочем состоянии. Поэтому троллейбусы с межгородского направления были переброшены в город. Власти республики закупили 11 автобусов среднего класса для обслуживания маршрута Махачкала-Каспийск. Они курсируют с 1 сентября прошлого года. Я напомню, что ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту закрытия троллейбусной линии между Махачкалой и Каспийском. Об этом сообщала пресс-служба Следственного комитета Дагестана. Причиной стало, что жители Дагестана в соцсетях разместили видеообращение. В нем они выражали беспокойство о прекращении троллейбусов между Махачкалой и Каспийском. В обращении также отмечалось, что новые троллейбусы, которые находятся в парке, не используются по назначению и подвергаются актам вандализма. Наиболее 2 миллиардов рублей были выделены на восстановление образовательных учреждений на этой неделе пострадавших от паводков в Дагестане. Председатель правительства Магомед Рамазанов поблагодарил правительство Российской Федерации и Министерство просвещения за оперативное решение о выделении из их средств. Так, более 2 миллиардов рублей направят на восстановление 36 образовательных учреждений нашей республики. По словам премьер-министра, за счет средств регионального бюджета уже выполнили ремонт на 49 объектах. Около 40 тысяч пострадавших от стихии дагестанцев уже получили также выплаты, об этом сообщает пресс-служба Минтруда Дагестана. Единовременное пособие получили почти 29 тысяч заявителей, около 11 тысяч человек получили суммы на возмещение утраченного имущества. Выплаты производятся незамедлительно сразу после поступления актов обследования от комиссии муниципальных образований. Но во дворе школы номер 34 в Махачкале уничтожили 26 акаций. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей, об этом сообщает Минприроды Дагестана. Информация об уничтожении зеленых насаждений на территории школы поступила в ведомство на этой неделе. Выехав на место, специалисты министерства подтвердили эту информацию. Материалы проверки направлены в МВД Дагестана для устранения виновных и принятия мер процессуального характера. Ну а глава МИД России Сергей Лавров в ходе предстоящего визита в Белоруссию проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Максимом Рыженковым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Стороны планируют обсудить координацию внешней политики в рамках евразийских интеграционных объединений и международных организаций, также взаимодействие с третьими странами. Ну и правительство нашей страны дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Я напомню, что благодаря федеральному финансированию все нуждающиеся дети и беременные женщины смогут бесплатно получить современные портативные системы мониторинга. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. Диалог fm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Бетлим. Неразделенная любовь аварского лирика Махмуда Искаха Просо более полутора веков славит этот маленький аул Унцукульского района. Жители самого Бетли гордятся не только этим, но и славной историей и мужественными предками. Самыми героическими страницами аульской истории были периоды Кавказской и Великой Отечественной войн. Не случайно в трудах Мухаммад Тагира Аль-Карахи, князя Богословского и других упоминается это село. Бетлинцев было много среди павших защитников Ахульго. Десятки воинов удостоились личных наград имама Шамиля. Благодаря красному партизану Давуду Алиеву жители Бетли не присоединились к имаму Гацинскому и без потерь пережили гражданскую войну. Становление Махмуда Искаха Просо, как всемирно почитаемого лирика, произошло под влиянием его большой неразделенной любви вдове Муи из Бетли. Вдове надо было выбирать между полюбившим ее мужчиной и чувствами к своим сыновьям Гасану и Магомеду, которых в случае нового замужества родня мужа забрала бы у нее. Пересилила материнская, и поэт так и не смог жениться на любимой женщине. Известно, что у жителей села есть неписанный кодекс. Где бы ни жили, не потеряем характерный бетлинцу намус.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Раскрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем Нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — «что великий воин стал прислужником воробья». «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, — «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра. Но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна, когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы». Через месяц Кенсиро пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал.

0: обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиро. «Но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь — это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технологии промывания мозгов, технологии управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий, насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов. Сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели. Я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями. У нас есть 8 нот, 8 инструментов, с помощью которых можно сделать с человеческим восприятием, мыслями и действиями все, что вам нужно. Захватить его внимание, сделать его внимание уже или шире, заставить его чем-то интересоваться или, наоборот, не интересоваться. Исходя из того, что человеку очень важно быть в безопасности, быть с другими, быть правым и как можно меньше отвечать за что-то. Поэтому, если вы предложите человеку какую-то реальность, если вы поможете человеку создать какую-то реальность, где он будет прав, где он будет частью какого-то понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит. Потому что мной управляют мои эмоции. У меня работает внутренний механизм. Я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия и когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам три детальки от реальности, которая худо-бедно будет как-то похожа на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили трех свиней, на одной написали один, на другой два, на другой четыре. Этих трех поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику, Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен, нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность, я буду искать свинью номер три. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это произведение закончено. Я могу за нее вцепиться, я могу на нее опираться, я могу в нее смотреть, потому что она доставляет мне минимум страданий, минимум дискомфорта, минимум кортизола. Или, допустим, ошибка выжившего. Это так называемая неполная индукция. То есть я делаю выводы из очень неполной информации. Если мне будут скармливать только нужные мне успехи, нужные мне какие-то эмоциональные события, я буду на них опираться как на инструкцию по эксплуатации. Например, взять старую добрую байку по поводу того, что высшее образование не нужно для того, чтобы стать миллиардером, что высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон. Из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия, и ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
2: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.
0: Разные мысли.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
17: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
18: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в NVIDIA? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал NVIDIA. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы, что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущества или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
17: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное, прайс, там, плейс и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. M-Video то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
18: До 2 миллиардов,
17: да, да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, Hoff еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
18: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы... смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
17: Хорошо.
18: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют. Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
17: Ну да. А вот к слову про любознательность вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
18: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться. Угу. Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. И еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут. Вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу. У меня так получилось, было ровно 45 вопросов. Такое, знаешь, просто совпадение.
17: Чек-лист.
18: Да, чек-лист. И я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там она стоит, не знаю, там тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек типа 6 миллиардов такой. Я думаю, сейчас мы пройдем, там 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какое-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Очень огромная, интересная индустрия.
17: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
18: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
17: Угу.
18: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна. Только ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
17: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
18: Да, и да, итоге... то есть это, то есть, понимаешь, то есть здесь же как бы, то есть начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
17: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
18: Ну, я стал говорить про время.
17: Да. Да?
18: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
17: на бумажке
18: академически
17: описать, да?
18: Да, да, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
17: Действительно, да.
18: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Унцуколь работники Дагенерго обнаружили крупную нелегальную майнинг-ферму. На участке было установлено 111 устройств для генерации криптовалюты, общая мощность которых достигала 389 киловатт. Оборудование было подключено к электросетям без официального договора. Правоохранительные органы изъяли все устройства для проведения дальнейшей проверки. Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО. Ограничения на заправку в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы и Нижнего Новгорода были введены Росавиацией. Российские аэропорты, в свою очередь, обеспечены достаточным количеством топлива для выполнения всех запланированных рейсов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что курс доллара на конец года составит 80 рублей. Он объяснил, что рост курса рубля обусловлен увеличением стоимости нефти, вызванным обострением ситуации на Ближнем Востоке. В период экзаменов мошенники пытаются убедить школьников приобрести якобы готовые ответы. Для подтверждения сделки они часто просят отправить СМС-сообщение, что позволяет им получить доступ к учетным записям и личным данным. По информации из Яндекса, злоумышленников можно распознать по нескольким признакам. Они стремятся ускорить принятие решения, настаивают на конфиденциальности разговора и запрашивают коды, пароли или банковские данные. Американский бизнес потерял 100 миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, это связано с продажей активов ниже реальной стоимости и потерей доли на рынке. В структуре смертности лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также патологии дыхательной системы. Именно их необходимо предотвращать в первую очередь, подчеркнул ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. По его словам, ранняя диагностика и профилактика с использованием современных технологий позволяют существенно снизить риск развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ханак. Аул Табасаранского района Дагестана. Расположен он в 4 километрах к западу от районного центра села Хунчи. Село входит в состав сельсовета Хурикский. Считается самым древним селом данного сельсовета. Название аула произошло от слова «хян», что в переводе означает «двор». До принятия ислама в одних аулах исповедовали иудейство, других – христианство армянского толка, а жители Верхнего Табасарана – христианство как армянского, так и православного толка. До прихода абу-муслима в Табасаране были свои амиры. Те села, где жили амиры, были исламизированы насильно, а где их не было, население приняло ислам добровольно. Известно, что селение Ханак древнее. Сохранилась запись о приглашении аульчанами где-то 500 лет тому назад, прибывшего из Сирии и поселившегося в Геджухе шейха Зейнулабида. С его приходом здесь была построена мечеть и начался период шариатских порядков. Более того, сохранилась запись родословной Зейнулабида, где перечислены 16 человек. Как видно из записи, переселение Зейнулабида в Ханак произошло примерно в первой половине 16 века. Основным занятием ханакцев были земледелие и скотоводство. О развитии земледелия говорит наличие в селе большого количества мельниц. На реке Ханакчаи их было 9. Также известно, что жители других сел бесплатно пользовались ханакскими лесами и мельницами. К достопримечательностям села относят ханакский водопад и мечеть, которая была построена 440 лет назад. Выходцами этого села является крупный ученый-арабист Малашахбан Али Мурадов и доцент сельскохозяйственной академии, кандидат математических наук Абулкадар Абулкасумович Умалатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Проверка бизнеса проводится без повода или по заявлению?
2: Тебя посадят, а ты не воруй, что называется. Но давайте я расскажу вообще, как это устроено. Что значит по заявлению или нет. Конечно, есть определенные, наверное, поводы, когда полиция начинает заинтересовываться бизнесом той или иной компании. И поводы, ну, достаточно большое их количество. Они вроде как в законе не закреплены, но из практики понятно, что именно они приводят к проверке. Ну, к примеру, что, о чем я говорю? Увольнение, какое-нибудь очень недоброе увольнение сотрудников, особенно топ-менеджеров. Они идут, пишут заявление, говорят, дескать, вот, проверьте вот этого работодателя, вот эту компанию, потому что они там уклоняются от уплаты налогов, совершают преступления и так далее. Вот, кстати, у меня был кейс, когда бухгалтер сидела только на то, что называется черной бухгалтерией. Ну, это та бухгалтерия, которая ведется, но за которой, за приход по которой налоги не платятся. Ну, и вот налоги укрываются, значит, уклонение от уплаты налогов. Вот несколько лет работали, и они с работодателем, с генеральным директором, ну, прям вот поссорились. Она говорит, тогда я уйду. Он говорит, ну, уходи. Она уходит, и что вы думаете? Она пишет заявление в полицию от уклонения от уплаты налогов этим директором. Конечно, оперативные сотрудники проверяют заявление, передают материалы следователю для возбуждения уголовного дела, и следователь возбуждает. И я все диву давался, я не мог понять, зачем она писала заявление, если она бухгалтер, она все делала в составе группы совместно с генеральным директором.

0: интересуются.
1: Ой, налоговые проверки, когда тоже информация о вас всплывает. Это, возможно, сообщение банка, проверка счетной палаты и так далее и тому подобное. Ну, то есть такой перечень достаточно обширный. И вот эти поводы могут являться теми самыми поводами в соответствии с законом для проверки деятельности вашей компании. И в результате может быть возбуждено уголовное дело. Есть, конечно, и другая история, когда никаких заявлений вроде нет, никто никому не обращался, но, знаете, как непонятно, то ли он украл, то ли у него украли. Все нашлось вроде как, ложка нашлась, а осадочек остался. Ну вот, есть какая-то информация, кто-то, возможно, из лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, дал эту информацию оперативным сотрудникам, либо, может быть, налоговая поделилась информацией в соответствии с совместным приказом, предоставила ее в ЭППК для проверки, либо, может быть, где-то в прокуратуре что-то засветилось, либо, может быть, действительно следователь направил какое-то сообщение, дескать, ну, проверьте. И тогда вроде как и повода, и особенно оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но информация интересна, ее бы стоит проверить. И вот тогда оперативные сотрудники заводят дело оперативного учета и начинают собирать информацию в отношении этой компании для того, чтобы понять, есть ли преступление, либо нет. И если есть, то собрать материал и направить этот материал следователю для возбуждения уголовного дела. И вот здесь, в рамках этой деятельности, обычно приходят там запросы о предоставлении информации генеральному директору в компанию, либо, может быть, даже проходят обследование помещений, когда в компанию приходят сотрудники полиции с так называемыми тяжелыми, в масках, там, с автоматами, и говорят, ну-ка, здесь вот все нам покажите, отдайте, все заберем и так далее. Вызывают на опрос, а потом, когда дело возбуждается, проходят уже обыски, допросы, выемки, возможно, документов, информации, цифровых носителей и так далее. Вот примерно так работает полиция в настоящее время.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще, то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей. Вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент, готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, а ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше, то есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
0: Личный коуч.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
4: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Дорогие друзья, сейчас мы обсудим вопросы, связанные с памятью. А что такое память вообще? Вот как бы мы привыкли просто к этому, нам кажется, что это очевидные вещи. Между тем, не такие уж они очевидные. А почему мы должны про это знать? Даже те, кто преподают отнюдь не психологию и никакие из связанных с этим вещей, почему они должны про это знать? Потому что мы должны научить не только наших подопечных тому, что это такое и как этим пользоваться, но и сами себя. Память – это мы и есть. Или я бы даже перевернула эту историю и сказала, что мы – это наша память. Если мы теряем память, то тело-то наше остается на месте, но нас как бы и нету. Память бывает разных видов. Она бывает мгновенная или кратковременная, или рабочая. То есть та память, которая функционирует в ограниченном отрезке времени. Ну, скажем, если вы должны куда-то позвонить, а вы не знаете этого телефона, и меня спрашиваете, я вам говорю некий номер, и вы запоминаете его только на время, пока вы его набираете. Вам ни к чему его помнить дальше. Вот эта память, это и есть вот эти вот разные варианты этих коротких памятей. Это важно, чтобы эта память была хорошей, потому что она обеспечивает функционирование вообще всех процессов и восприятие любого – слухового, зрительного, тактильного, двигательного и само воспроизведение этого, то есть то, как именно мы это делаем. Поэтому это очень важно. Но если мы хотим по какой-то причине вот этот условный телефон, который я сейчас быстро назвала, как бы назвала, запомнить, то мы должны предпринять особые усилия для того, чтобы эта информация перешла в другой отдел мозга. А мозг, как мы все понимаем, это именно то, что обеспечивает вообще всю нашу жизнь. Если мозг не дает сигнала, то ни палец не шевельнется, ни читать вы ничего не сможете, ни говорить, ни ложку со стола взять, ничего. Все обеспечивает мозг. Кстати говоря, вот именно поэтому нам важно, всем нам важно знать кое-что про то, что такое мозг и как он функционирует, чтобы мы просто понимали, что происходит. Так вот, долговременная память находится в другом отделе мозга. И сейчас я скажу вам очень важную информацию. Для того, чтобы то, что вы изучаете, независимо от того, речь идет об учениках или о нас самих, о тех, кто их учит, мы должны знать, как функционирует память. Мы это должны знать и для того, чтобы помогать нашим ученикам и давать им правильные советы, и для того, чтобы помогать самим себе. Естественно, мы все готовимся к занятиям, нам нужно довольно много помнить всего, поэтому не вредно знать, как это происходит и что происходит в мозгу, который обеспечивает нашу память, все ее виды. Мой совет вообще понравится и ученикам, и учителям, и родителям. Для того, чтобы информация, которая к нам попала за день и которая пока что находится в режиме краткосрочной памяти, для того, чтобы она у нас осталась надолго, ее нужно перевести в те отделы мозга, которые обеспечивают долговременную память. И это происходит во сне. Поэтому я даю вам очень, мне кажется, симпатичный совет. И детям это нужно объяснить. Бесполезно в случае, если завтра у вас экзамен, всю ночь готовиться. Бесполезно вот почему. Не потому, что, как привычно мы говорим детям, вот ты потом не выспавшийся будешь, ты не сможешь собраться силами, ты не сможешь мобилизоваться. Это все так, но дело не в этом. А дело в том, что перевод информации из кратковременного хранилища в долговременное происходит во время сна. Поэтому заниматься нужно раньше, а спать нужно лечь тоже пораньше, Тогда утром вы будете помнить то, что вы выучили раньше. Не стоит думать, что наша память организована как библиотека, или как учебник, или как кладовка. Наша память не кладовка, не чулан, не библиотека. Она не систематизирована. Вот я понимаю, что многим не понравится то, что я говорю, но это так. Мы можем запоминать вещи в зависимости от того, с чем они у нас ассоциируются. Например, какие-то вещи мы можем настолько ненавидеть, потому что они у нас связаны с какими-то неприятными событиями жизни, что мы их вытесняем и даже более того, как бы все делаем, только чтобы их не помнить. И вот тут я должна важную вещь добавить. Мозг запоминает вообще все, мимо чего он прошел, что он услышал, увидел, понюхал, съел, потрогал. Вообще все. В случае, конечно, если это здоровый мозг. Потому что если это мозг, в котором начался Альцгеймер, то тогда погибает сама мозговая ткань вместе со всем, что она и запомнила. Но мы говорим про здоровый мозг, тем более про детский. Поэтому так важно не читать глупости, не общаться с дураками, не слушать плохую музыку, потому что это из мозга вынуть невозможно. Оно там лежит всегда. Даже если вам кажется, что вы это забыли, это только вам так кажется. Мозг помнит все, и в определенных обстоятельствах это оттуда вылезет. Поэтому так важны ассоциации. Вот вспомните сами, просто рефлексируя, это я уже учителям говорю, вспомните сами, разве у вас не бывало никогда ситуации, когда вы мучительно пытаетесь воспроизвести в памяти какие-то вещи, которые вы вообще хорошо знали, но никак не можете вспомнить, откуда, где, кто вам про это говорил, или в какой книге вы это читали. И вдруг у вас вспыхивает, что эта книга была желтого цвета, и что она лежала на таком-то столе, в это время в окне мимо вас птица пролетала. И все, и вы вспомнили, какая это книга, и что там было написано. Не стоит вспоминать на странице номер 56 или 58 была такая-то цитата. Вот это никому не нужно. Запоминание таблиц, каких-то списков, это никому не нужно. Нужно осмысленное запоминание. И тогда окажется, что вы помните гораздо больше, чем вы думали. Итого, память нужно развивать. Развивать ее надо сказать, способами, которые столетиями использовались и от которых мы сейчас почему-то отказались. Скажем, учить стихи наизусть. В этом ничего плохого нет, только сейчас никто этого не делает, потому что как бы незачем. Почему незачем? А потому что у меня в кармане телефон, и через полторы секунды этот телефон мне любые поэмы выкинет. Правильно? Вы сами... Уже тоже телефон или вы все еще люди? Вам нужно развивать вашу личную нейронную сеть. И дело не в том, зачем вам учить сонеты Шекспира. Во-первых, потому что они прекрасны. Во-вторых, потому что Шекспир гений. А не вредно почитать и вспомнить то, что говорили гении. А в-третьих, потому что любая следующая информация усложняет и утончает, делает более изящной, более умной, более эффективной работу вашей личной нейронной сети. Если вы сами хотите быть лучше, умнее, быстрее, эффективнее, вы должны развивать свою нейронную сеть. Так что я вам советую про память побольше почитать. Таких книг много пишется. Не надо верить дурацким тестам, которые рассказывают, что вы эту табличку сделаете не так, а так, или списки сделаете так, чтобы не все было сразу на букву А, потом на букву В, а чередуясь. Вот это все ерунда. Вы должны таким образом изучать какой-то материал, чтобы он имел смысл для вас, лично для вас. Тогда даже очень сложные вещи вы легко запомните и долго будете помнить. Поэтому мой совет и вам, учителям, и вашим ученикам обратить на это специальное внимание. Нужно читать серьезные книги, читать их не для того, чтобы запомнить сюжет, а для того, чтобы включиться в очень такое изящное, сложное и противоречивое восприятие мира, которое нам демонстрируют крупные художники. Для этого надо читать эти книги, а не для того, чтобы вспомнить, кто убил старушку у Достоевского, или бросилась ли Анна Каренина под поезд, или упала из самолета. Вот это никому не нужно, понимаете? Такие сюжеты – это не важно. Важно, почему все это происходило. Важна сложная информация, которая делает сложным ваше сознание. И не только сознание, но и подсознание. И которая делает вас сложной, многогранной, яркой личностью.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Унцуколь работники Дагенерго обнаружили крупную нелегальную майнинг-ферму. На участке было установлено 111 устройств для генерации криптовалюты, общая мощность которых достигала 389 киловатт. Оборудование было подключено к электросетям без официального договора. Правоохранительные органы изъяли все устройства для проведения дальнейшей проверки. Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО. Ограничения на заправку в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы и Нижнего Новгорода были введены Росавиацией. Российские аэропорты, в свою очередь, обеспечены достаточным количеством топлива для выполнения всех запланированных рейсов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что курс доллара на конец года составит 80 рублей. Он объяснил, что рост курса рубля обусловлен увеличением стоимости нефти, вызванным обострением ситуации на Ближнем Востоке. В период экзаменов мошенники пытаются убедить школьников приобрести якобы готовые ответы. Для подтверждения сделки они часто просят отправить СМС-сообщение, что позволяет им получить доступ к учетным записям и личным данным. По информации из Яндекса, злоумышленников можно распознать по нескольким признакам. Они стремятся ускорить принятие решения, настаивают на конфиденциальности разговора и запрашивают коды, пароли или банковские данные. Американский бизнес потерял 100 миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, это связано с продажей активов ниже реальной стоимости и потерей доли на рынке. В структуре смертности лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также патологии дыхательной системы. Именно их необходимо предотвращать в первую очередь, подчеркнул ректор Сеченовского университета Петр Глыбочка. По его словам, ранняя диагностика и профилактика с использованием современных технологий позволяют существенно снизить риск развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Холчада горхельгич эб, гулида берелгич эл. Сабля пашади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельгич эб, гулида берелгич эл. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугораста кулак кинул го цугоруген. Вор думает, что все на свете воры. Цугораста кулак кинул го цугоруген. Вакун алжана сулалдеса, вёрцун жужахасу гусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакун алжана сулалдеса, вёрцун жужахасу гусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид – неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Все чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Козяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Козяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Козяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Козяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
4: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
0: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Это что, магия какая-то? Вовсе нет. Продуктивные люди следуют определенным правилам. Совет первый. Развивайте свои сильные стороны и не зацикливайтесь на слабых. Если вы нацелены на результат, игнорируйте свои слабые стороны. Пытаться их улучшить – пустая трата времени. Только работа над сильными сторонами дает результаты. Найдите свою силу и направьте ее в нужное русло. Но как найти свою силу? Первый шаг – самонаблюдение. Проанализируйте свою работу, получаемые результаты и определите закономерности. Начните с простого, например, «Моя продуктивность выше, когда я работаю в команде или в одиночку». «Я учусь лучше, когда слушаю или читаю». «Пик моей продуктивности приходится на утро или вечер». «Что я могу делать с легкостью, в то время как другим это дается тяжело?» «Будьте собой, делайте то, что у вас получается лучше всего». Второй совет. Управление временем. Нужно не планировать, а отслеживать свое время. И вот почему. Человек плохо ориентируется во времени. Далеко не каждый может детально описать, как провел последние 24 часа. Единственный надежный метод – вести учет. Возможно, вы слышали выражение «то, что измеряется, улучшается». Хорошо, допустим, вы отслеживали свое время в течение одной недели. Список перед вами. Что дальше? Следующий шаг – непосредственно тайм-менеджмент. Вы просматриваете список и исключаете непродуктивные действия. Для этого задайте себе три вопроса. Первый. Что будет, если я перестану это делать? Если ничего, то смело убирайте действия из списка. Второй. Может ли кто-нибудь выполнить это задание так же хорошо или лучше меня? Если ответ «да», делегируйте задачу. Третий. Какие непродуктивные занятия отнимают мое время? Уберите действия, которые пожирают ваш драгоценный ресурс. Затем объедините свое время в большие блоки. 4 часа непрерывной работы лучше, чем 15 часов работы урывками по 10-15 минут. Таков секрет эффективных людей. Они не работают набегами.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
19: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Угу. Вот все вместе это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту.
18: Угу.
19: Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов – это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
18: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что а вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, ну, реализацию этого плана.
19: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот, получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI-ов был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов. Потому что, ну, дальше как-то лечишь по протоколу, там, плюс-минус. Но диагноз – это важно в определенных заболеваниях в особенности.
18: Давайте так. Никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
19: Просто вот типа... Пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
18: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Угу. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил, не на той ноге метку поставил.
19: Угу.
18: Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
19: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
18: Смотрите.
19: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда не знаю. Под общим наркозом страшно находиться, короче.
18: Для
19: ты,
18: этого...
19: ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
18: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля. Хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертая это была, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть... мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям. Они же тоже люди. Они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру. Я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
19: То есть здесь очень важно, это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
18: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
19: Да, иначе не повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт, не с EMC, вот, но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить... диагноз там или рекомендацию как минимум в двух,
18: второе
19: а
18: мнение.
19: Лучше в трех, да, второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм, операция пластная, надо резать. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот там рассосется и так далее. Что и произошло. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали. Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, не в твоей клинике, скажу еще раз, но они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
20: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил прошлый раз сантехник, он сказал, господи, да кто же вам все это сделал? Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам, и это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев. Он подключен к своим коллегам то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное, живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
19: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг. Угу. Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот больше, чем нужно, чтобы их вылечить.
20: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет, потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ. Да. Ну, вообще, если честно, это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть, ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
19: Так же, почему так происходит? Почему
20: это вот слабый уровень образованности.
19: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
20: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история. Мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
19: Да.
20: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту и начинать доктору рассказывать. Что мы ответили на это? Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь. Ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем, наоборот, сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все операции, манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение, ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
19: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
20: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
19: Угу.
20: То есть, понятно, нам всем пишут имплантология всего рта за 3 часа. Качество будет такое же. Вот. Ну, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, может быть, и
19: менее зарегулировано.
20: Натренироваться, да, на кошечках будет легче.
19: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики.
20: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора, то есть, человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
19: Понятно. То есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там как предприниматель, скорее... Он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
20: О, да? Это идеальная картина.
19: Я не буду брать на себя риск, но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
20: под
19: партнер.
20: Под обещание
19: этого доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то,
20: да?
19: Сразу не с нуля. Да, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
20: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
19: Это какая часть твоей выручки?
20: В этом году будет около 20.
19: 20%?
20: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП проектов, которые мы реализовали, и там, ну, принципиально другая экономика, другой функционал работы. Поэтому там только высокотехнологичная медицина. А здесь, вот в этом супермаркете одной двери, второй будет травматология, а третий будет, сейчас скажу, ну, внутренние болезни. То есть все, что вокруг терапии, кардиологии.
19: Существует ли в твоем бизнесе медицинский туризм?
20: Да.
19: И какую долю он занимает?
20: Если мы говорим про внутри России, то это 12% моей выручки. То есть я привожу клиентов из других городов. Ну, как правило, либо городов-миллионников, либо, соответственно, богатых регионов, готовых как бы себе это позволить, потому что они принимают решение за границу или ко мне в Москву. Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то, такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут есть-то еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле, ну, очевидно, особенно со сложными или плановыми вещами я просто, ну, гораздо лучше выгляжу. Ну вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи, и я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию, потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation, у меня появился реноме, соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. Uh-huh. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
19: Вот можно на твоем примере такой вопрос. В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
20: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то, знаете, вот пока не поваришься, не поймешь. Но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
19: Она, то есть у нас сильная медицинская
20: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор, и, ну вот, например, Москва, хороший пример, хватает финансирования, все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации. Ага.
19: Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
20: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. У следующего она на 10% меньше. У всех остальных следующих еще на 10% меньше.
19: То есть 20% средняя норма ретарности.
20: Это средняя по больнице, да, как мы уже...
19: Это все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень... Я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
20: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это... означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы история, она повторяется во всех как бы бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть, вроде бы, я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций. И, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания? Это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений. И чем глубже и дальше, чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
19: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
20: Угу.
19: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач, и надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, своей большой клиентской базой, правильно?
20: Это быстрый старт называется.
19: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже ну, достаточно каким-то просто следовать стандартам.
20: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, а, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Очень сложно. Очень
19: Но оборудование дорого. Можно взять в лизинг, правильно?
20: Есть ли запифы, да.
19: Да, есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Да. Ну и, наверное, еще вопрос о помещении, то есть насколько вот место важно?
20: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
19: Как обычный ритейл, правильно?
20: Трафик, да, конечно, да. Ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть, с одной стороны, должна быть медицинская технология, это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
19: Медицинские услуги облагаются НДС?
20: Нет.
19: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
20: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
19: И налога на прибыль нет.
20: Нету.
19: Ну, видишь, здорово. То есть получается, сказка. Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
20: Нет, других преференций ну, впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
19: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
20: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
19: Супер. Спасибо тебе большое.
20: Спасибо тебе.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио главы Дагестана Федор Щукин накануне побывал на стройплощадке в Мамедкале, где возводится современный благоустроенный коттеджный поселок. Он отметил, что все пожелания и просьбы местных жителей обязательно учитываются. Крайне важно, чтобы объекты были сданы без задержек и переносов, добавил Щукин. В Махачкале продолжается масштабный фестиваль кофе, который является крупнейшим событием подобного рода на всем Северном Кавказе. Мероприятие организовано на улице Пушкина и проводится при поддержке городских властей. На одной площадке собралось множество специалистов кофейной индустрии, производителей оборудования и всех, кто увлечен развитием кофейного бизнеса. Программа фестиваля включает в себя презентации новейших тенденций, мастер-классы и дегустации. В Москве на автозаправочных станциях ввели ограничения на продажу топлива. Так, у компании «Татнефть» можно приобрести не более 20 литров 92-го и 95-го бензинов, а также до 40 литров дистоплива. На АЗС «Роснефть» лимит составляет до 90 литров топлива, а на станциях «Лукойл» до 100 литров как бензина, так и дизеля. Швейцария может стать первой страной в мире, полностью закрывшейся для иммиграции. В стране планируют провести референдум о снижении численности населения до 10 миллионов человек. На сегодняшний день население Швейцарии насчитывает более 9 миллионов человек, из которых 27% – иностранцы. Илон Маск стал одним из самых богатых людей в мире, обогнав по состоянию многие европейские страны. Его финансовое положение теперь составляет 3% от ВВП Соединенных Штатов. Триллионер побил предыдущий рекорд, принадлежавший Джону Рокфеллеру, который достигал 2%. Полный отказ от сахара не всегда благоприятно сказывается на здоровье, установили ученые. В ходе исследования выяснилось, что улучшение самочувствия после отказа от сладкого зачастую обусловлено не исключением сахара, а сокращением потребления ультрапереработанных продуктов и улучшением рациона в целом. Специалисты подчеркивают, что для поддержания здоровья важно не полное исключение сахара, а сбалансированный рацион и умеренное потребление сладких продуктов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. В период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизованного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус. А в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Вася Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если нет закрывающих документов? Очень часто бывает, что все на самотек. Товары поставлены, деньги оплачены, услуга оказана, документы оформят как-нибудь потом. Самое первое и самое важное – так называемые закрывающие документы нужно хранить 5 лет. Правило бухучета. Вообще нету такого термина в налоговом кодексе, в том числе и в бухучете, как закрывающие документы. Я посчитал и насчитал примерно 7 видов таких закрывающих документов. Первое – это товарная накладная. Второе – это транспортная накладная. Третье, как ни странно, товарно-транспортная накладная. Четвертое, самое, наверное, распространенное – это счет-фактура. Пятое – это акт. Шестое – УПД, универсально-передаточный документ. И седьмое – это отчетные документы самозанятых. Вот и все закрывающие документы, которые в обороте на территории Российской Федерации. Отдельная история с таможней, но вот надо опираться на эти 7 документов. В зависимости от того, чем занимается ваша организация и какая у вас юридическая форма – индивидуальный предприниматель, ООО, акционерное общество или самозанятый, ну а также различные фонды. Самый важный вопрос – кто отвечает за то, что этих документов нет? Зачастую собственник, а особенно тот, который с нуля создавал свой бизнес, знает все, но не совсем. Невозможно быть специалистом в налоговом, уголовном, противопожарном, в трудовом, корпоративном праве и так далее. А вот понимать, где у вас риски привлечения к уголовной ответственности, как у собственника, очень важно. Бесполезно надеяться на своего главбуха или юриста. Они не обладают столь широкими познаниями, а самое главное, не знают практики, правоприменительной практики. Как расследуются уголовные дела, экономические и налоговые. С чего все начинается, на что обращают внимание, какая доказательная база будет собираться и где и как. Для этого существует аудит рисков привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и бенефициаров бизнеса. В нашей практике была история, когда многомиллионный контракт был сделан, налоговая запросила соответствующие документы и не смогли найти закрывающие акты. Стали выяснять. Обратились к менеджеру. Менеджер сказал, что у него был стажер Вася. Вася уволился. Васю нашли, созвонились. Он сказал, что отдал Карине в бухгалтерию. В бухгалтерии никогда Карины не было. Там была Катя всю жизнь. Стали искать Карину. Выяснили, что это внучатая племянница генерального директора, которая уже давным-давно уехала в Лондон, а в это время проходила там практику. Карина не помнит ничего. Где что находится, тоже не знает. И, естественно, никакого Васю в глаза не видел. Короче говоря, Карина в Лондоне, документов нет. Что делать, кто отвечает? Здесь есть нюансы. И о них даже высказался Верховный суд. Обычно в организации за все отвечает генеральный директор, потому что он обязан организовать бухгалтерский учет. Но суд пояснил, что если есть бухгалтерия, главный бухгалтер или человек, который выполняет функции главного бухгалтера, не называясь таким, естественно, в штате, то несет ответственность именно главный бухгалтер и человек, который выполняет функции, по факту, главного бухгалтера. Если у вас бухгалтерия на аутсорсе, что очень сейчас распространено, то несет ответственность директор генеральный. Именно так. Вы не будете, как генеральный директор, нести ответственности только в том случае, если дали прямое указание, письменное, и его бухгалтерия аутсорсинговая нарушила. Вот такие нюансы. Одним словом, отвечает главбух, а если его нет, то генеральный директор. Как они отвечают? Да мизерными штрафами на самом деле. 10 тысяч рублей. При повторном обнаружении еще 30 тысяч рублей. Но есть один нюанс. Там есть строка такая. Дисквалификация до 2 лет. То есть человек не сможет занимать должность главного бухгалтера или генерального директора 2 года. Это уже серьезнее. Ну и, естественно, гораздо более серьезные последствия, если уголовное дело расследуется. Об этом я расскажу чуть позже. Но есть хорошие новости. Либерализация нашего законодательства затронула и налоговый кодекс. Если нарушение совершено впервые, нет материального ущерба, нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животных и растительности, окружающей среде, памятникам истории и культуры безопасности России, то в соответствии с Налоговым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях инспектор вправе ограничиться устным предупреждением. Еще раз, это на его усмотрение, на его добрую волю. А что же делать, если вдруг выяснилось, что нет закрывающих документов? Немедленно, я подчеркиваю, немедленно вступить в официальную переписку с контрагентом. Только это может вас хоть как-то защитить перед налоговой. Мало того, в договорах нужно прописывать штрафные санкции за непредоставление этих документов, оговаривать срок, в течение которых обязательно они предоставляются. И некоторые юристы, которые практикуют в договорном праве, еще очень рекомендуют писать следующую фразу, что если закрывающие документы, как то акты, счета, счета-фактуры, не представлены в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги и не представлены возражения по ее качеству, то тогда работы считаются принятыми. Это очень здорово всех бодрит, поверьте. Еще раз, если у вас такое случилось, немедленно вступайте в официальную переписку. Только это хоть как-то вас спасет перед налоговой. Проблемы будут у тех, кто вам не представил акт, а не у вас. Что же касается уголовного дела, расследования налоговых и экономических преступлений, там все гораздо сложнее. Любое отсутствие закрывающих документов будет расцениваться как соучастие в совершенном преступлении. Даже если вы действительно просто попили на нем кофе и куда-то он пропал. Отсутствие документов моментально расценивается как соучастие. И придется очень долго с помощью адвокатов доказывать свою невиновность. Именно так. Не стоит с этим шутить. Делайте ревизию всех закрывающих документов раз в месяц, ну или хотя бы раз в квартал. Есть или нет. Пропишите в регламенте, где они должны храниться и кто за них в бухгалтерии отвечает. Делайте сканы цветные на тот случай, если они будут утеряны. А как часто налоговые проверяют закрывающие документы? Раз в квартал вы сдаете отчетность, ваше юридическое лицо. И налоговая в автоматическом режиме проводит камеральную проверку. И если ей что-то не нравится, то тогда начинается углубленная камеральная проверка. И вот именно на этом этапе налоговая и запрашивает дополнительные документы. Акты, договоры, счета, фактуры. Поэтому можно сказать смело, что налоговая проверяет закрывающие документы минимум раз в 5 лет у каждого юрлица. По тем сделкам, которые ее заинтересовали. Естественно, у кого есть ИДО, тем будет счастье. Но многие как раз специально для этого его и не ставят.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карага, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Ну, чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-имжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да, это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас люди, любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой очень широкий образ.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
2: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения.
1: Супер.
2: Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на просто простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей, да. Супер, это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
2: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там,
2: тысяч, приятно.
1: Там, 50 примерно, 30, я точно
2: очень
1: не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал, там, Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе — это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт.
2: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни — это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
2: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе — это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому, все. Да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажете, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
2: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
1: Да.
2: Это вообще такой win-win позиция.
1: Да, да,
2: офигенно,
1: да, супер.
2: Офигенно.
1: Окей. Так, что еще? Тренд
2: Ладно,
1: номер три.
2: Ладно, давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал. Да? Был период, когда он давал дешевые лиды, да. Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
3: Да,
2: да, да. Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном. Да. Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана
3: да.
2: в голубой океан,
3: да.
2: понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там... пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
3: супер,
2: втопить.
3: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
2: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
3: Супер, первый шаг.
2: Да, второй шаг. Посмотрите их цены и соотношение их продукта качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да, это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка, кто-то говорит качество, качество, качество, кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты, как компания, найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
3: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио главы Дагестана Федор Щукин накануне побывал на стройплощадке в Мамедкале, где возводится современный благоустроенный коттеджный поселок. Он отметил, что все пожелания и просьбы местных жителей обязательно учитываются. Крайне важно, чтобы объекты были сданы без задержек и переносов, добавил Щукин. В Махачкале продолжается масштабный фестиваль кофе, который является крупнейшим событием подобного рода на всем Северном Кавказе. Мероприятие организовано на улице Пушкина и проводится при поддержке городских властей. На одной площадке собралось множество специалистов кофейной индустрии, производителей оборудования и всех, кто увлечен развитием кофейного бизнеса. Программа фестиваля включает в себя презентации новейших тенденций, мастер-классы и дегустации. В Москве на автозаправочных станциях ввели ограничения на продажу топлива. Так, у компании «Татнефть» можно приобрести не более 20 литров 92-го и 95-го бензинов, а также до 40 литров дистоплива. На АЗС «Роснефть» лимит составляет до 90 литров топлива, а на станциях «Лукойл» – до 100 литров как бензина, так и дизеля. Швейцария может стать первой страной в мире, полностью закрывшейся для иммиграции. В стране планируют провести референдум о снижении численности населения до 10 миллионов человек. На сегодняшний день население Швейцарии насчитывает более 9 миллионов человек, из которых 27% – иностранцы. Илон Маск стал одним из самых богатых людей в мире, обогнав по состоянию многие европейские страны. Его финансовое положение теперь составляет 3% от ВВП Соединенных Штатов. Триллионер побил предыдущий рекорд, принадлежавший Джону Рокфеллеру, который достигал 2%. Полный отказ от сахара не всегда благоприятно сказывается на здоровье, установили ученые. В ходе исследования выяснилось, что улучшение самочувствия после отказа от сладкого зачастую обусловлено не исключением сахара, а сокращением потребления ультрапереработанных продуктов и улучшением рациона в целом. Специалисты подчеркивают, что для поддержания здоровья важно не полное исключение сахара, а сбалансированный рацион и умеренное потребление сладких продуктов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Среди победителей общероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки 2025» была работа кандидата химических наук Абая Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нано-пленок с антибактериальным покрытием. Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нано-пленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным. Сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами. Эксперименты показали, что нано-покрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием. Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart Materials Фарид Аруджев, участвует в разработке умных материалов, способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма, к примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации. Отметим, что Фарид и его команда получили грант Российского научного фонда, а также грант главы Республики Дагестан.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына, но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно. Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие!» – воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», – объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» – с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят», – ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары – кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
9: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
10: Лучший сок душистых яблок.
11: Хочешь вкусный и приятный? Пей про

0: точно знаю я. Куплю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
1: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом.

вашей сбалансированной тарелки. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Разные мысли.
1: На рынке длинного хвоста правило Парето уступило место правилу 98%. Не так часто, но регулярно продающиеся нехитовые товары способны принести компании такую же, если не большую прибыль, что и хиты. Теория длинного хвоста подразумевает, что мы все больше уходим от экономики хитов к экономике ниш. Что бы вы ни продавали, в мире отсутствия узких горлышек дистрибуции, на каждый товар действительно найдется свой купец. Появление длинного хвоста стало возможным в основном благодаря снижению стоимости доступа к нишам как для бизнеса, так и для потребителей. Ниши сильны в совокупности. Показатели продаж каждой отдельной ниши могут не впечатлять, но вместе они способны составить рынок, конкурирующий с рынком хитов. При этом важно не только предложить больше товаров, но и привлечь потребителей к потенциально интересным нишам и тем сместить спрос к хвосту. Однако не стоит сбрасывать хиты со счетов. Они по-прежнему играют важную роль, формируя общую культурную платформу, на базе которой и создаются узкие ниши. Мы вступаем в эпоху экономики изобилия. Однако само по себе изобилие товаров не гарантирует роста продаж. Главное условие успеха остается прежним – расширять список потенциальных покупателей и сокращать для них время поиска оптимального решения. Переложите часть работы на рынок и потребителей. Пусть они сами решают, какие продукты хороши, а каким нужно уделить больше внимания. Измеряйте, а не прогнозируйте. Развивайте гибкость. Варьируйте цены. Предлагайте пользователям разные каналы дистрибуции. Делайте из контента конструктор, который люди могли бы собирать по собственному усмотрению. На рынках длинного хвоста тон беседы задают покупатели, а не маркетологи. Важность того, что говорят о вас, в разы превышает важность того, что транслируете вы сами. Взаимодействуйте с аудиторией на всех возможных платформах. Благодарите за похвалу и обязательно отвечайте на критику. Причем последнее делайте не стандартизированным способом, а лично, от человека к человеку.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
19: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот Какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
20: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе ставить нам оценки, в том числе начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами, поставщиками. И они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU. Uh-huh. И мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
19: Я вот видел в приложении «Вкусвилл» есть возможность повлиять на ассортимент магазина. Прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере «Пятерочки»?
20: Ну, в «Пятерочке», наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во «Вкусвилле», и сама система ассортимента другая, да. Вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь. У нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно. Вот. Uh-huh. Потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
19: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
20: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример. Причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей. И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей. И он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. И наша задача – дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд, то есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться, угу. Потому что ты делаешь их жизнь лучше.
19: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
20: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну, или там с предложением какими-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
19: поставщика.
20: Менеджера или поставщика, да, да, uh-huh. да. И вот мы когда полтора года назад начинали вот это изменение нашего CVP, я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазину дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. Uh-huh. То есть, насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано. Это уже там второй раз. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там, в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
19: Это очень мне понятно. Замечательный, на самом деле, кейс. Вот. И я полностью согласен, что На первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
20: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих удовлетворяешь, да, и с другой стороны ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать в что-то другое, в те же цены.
19: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочка» выручает. Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение. Опять «Пятерочка» выручает. Почему?
20: Есть, на самом деле, несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю. Да? То есть вообще изменила подход к ценам. Ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
19: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? «Мы разговариваем с покупателем полкой». Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
20: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гости каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали провели исследование и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
19: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
20: Вот. Во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифах, и на весь отель кричали, что «Пятерочка» выручает, «Пятерочка» самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
19: То есть ты на себя ощутил, да?
20: Да.
19: Силу этого слога.
20: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий слоган, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про «Пятерочку».
19: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете, и для меня это тоже часть вот концепции «Пятерочка выручает», потому что, в моем понимании, это гораздо шире, это фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
20: Конечно, мы вообще на это много смотрим,
19: если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
20: Это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой «Пятерочке» точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 22 года, это, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы их запустили просто как пробно, и нам казалось, что это, ну, не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам. Это прямо в «Пятерочках». У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявление и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более таких, ну, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
19: Это как такие локальные сообщества, да?
20: Да, локальные сообщества, да. Вот именно, которые вот на районе, да, там скажем. Вот. Потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. Вот это тоже...
19: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
20: Вот. Ну, наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют. И я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
19: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно потому, как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься, это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с Пятерочкой?
20: Ну, я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен знать, очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у Пятерочки. Вот ты говорил про вкус вилл, что они могут там ассортимент водить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
19: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
20: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки, развалы и так далее, да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, ну, к сожалению, это такой must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну, и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать Пятерочкой по франшизе.
19: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
20: Хорошо.
19: Давай про франчайзинг.
20: Ну, у Пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
19: Обратный – это как?
20: Обратный франчайзинг – это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование. То есть, и, ну, скажем так, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, которые, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
19: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку.
20: Ну, примерно, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, 20, может быть, вот так.
19: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
20: Ну, я думаю, что в районе, в среднем районе 3 лет точно можно купиться. Угу.
19: Ну, то есть это хорошая франшиза?
20: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
19: Давайте возьмем это на заметку, если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу «Пятерочки», правильно?
20: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственности, то это еще значительно выгоднее становится.
19: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере «Пятерочки», может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
20: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот, вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у «Пятерочки» есть несколько вещей, наверное, которыми, хоть, ну, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние 1,5 года провели очень большую трансформацию в «Пятерочке», сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, «Пятерочки». Мы децентрализовали «Пятерочку», сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо 2 слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина-партнер, который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со своей командой заработать больше денег, если они, например, там, принесли компании большую прибыль.
19: А можешь образмерить это? Мне кажется, очень важно. То есть есть директора, которые могут, ну, как бы своей деловой репутацией, своими результатами попасть в эту программу, правильно? Вот такой директор, насколько больше, насколько он вырастет в годовом доходе?
20: Ну, если отвечать впрямую, он может заработать больше и 1 миллион по году, и 2 миллиона. У нас есть разные кейсы. Вот. Но и важно еще сказать, что, конечно, директора проходят определенный там отбор, ассессмент. Когда мы начинали, кстати, очень было мало желающих, и все как-то очень скептически к этому сначала относились. Сегодня у нас уже больше 5000 таких директоров. И у нас еще очередь стоит из них, из желающих туда попасть.
19: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
20: Даже можно больше заработать,
19: чем даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
20: У нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в «Пятерочке».
19: Так, перемеряем вопрос, где твоя супруга покупает продукты?
20: Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в «Пятерочке», но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в «Перекрестке», никак я не могу ее перевести на «Пятерочку», потому что в «Перекрестке» есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в «Пятерочке», или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
19: Это какая-то линейка продуктов?
20: Зеленая линия – это зожженный продукт, который аналог продукции другой, небольшой сети.
19: Другой.
20: Да.
19: Ну, не такой уж небольшой.
20: Ну, с смотря с чем сравнивать.
19: Согласен.
20: Вот. Это более такие зожные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
19: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
20: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение «Пятерочки». Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, ну, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нон-фудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. Да, вот я покупаю корм для собаки, предположим. Вот.
19: То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал
20: Яндекс.Маркет? Я выбрал Яндекс.Маркет. Да, да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Uh-huh. Вот. Но если говорить серьезно, то у меня, жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин, то есть если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
19: Отлично. Ну, вот как раз пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, который, может быть, в онлайне тратит уже там 50+% своего бюджета на покупку продуктов. Правильно?
20: Да.
19: Да. Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаюсь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
20: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора «Пятерочки», и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
19: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что-то, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
20: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в Каспийске. Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик упал в канализационный колодец. В результате падения ребенок получил перелом и был госпитализирован. В связи с этим региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Буйнакске обнаружена незаконная майнинг-ферма, включающая 31 устройство для добычи криптовалюты. Общая установленная мощность всей системы составляла примерно 108 киловатт. Оборудование использовалось без договора с энергоснабжающей организацией. Вся техника была изъята до проведения расследования. Для защиты персональных данных в интернете россиянам рекомендуется ограничить доступ к своим профилям в соцсетях и не распространять геолокационные данные. Об этом сообщили в МВД. В ведомстве подчеркнули, что важно также настроить параметры конфиденциальности и активировать двухфакторную аутентификацию в используемых мессенджерах. Сегодня планируется виртуальное подписание меморандума о мире между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Встреча пройдет в присутствии государств-посредников Пакистана и Катара. Согласно данным источников, после подписания документа будет отменена блокада иранских портов. Мистер Бист первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube. Рекорд был установлен 12 июня, сообщается в официальном блоге видеохостинга. Перед этим блогер провел онлайн-трансляцию, в которой вместе с аудиторией ждал приближения к этой отметке. К эфиру присоединились 13 миллионов человек. На турнире американской лиги РФ между Хамзатом Чимаевым и американцем Диланом Деннисом произошла массовая драка. Чимаев успешно отправил Денниса в нокдаун, после чего рефери присудил ему победу. Однако Деннис продолжил удерживать оппонента, после чего Чимаев пнул его, что спровоцировало массовую потасовку. Члены обеих команд вступили в конфликт, и охране пришлось вмешаться, чтобы восстановить порядок. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова – сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чу жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чу жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акулди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
3: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют

зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию, электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять, все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Трудности будут всегда. С самого детства до сегодняшнего дня я сталкивался с различными трудностями в жизни. Чего уж таить, скажу по чесноку, в детстве так вообще были моменты, когда нечего было есть, в холодные времена приходилось мерзнуть. Проживать такое было такое себе, и уже тогда я начал мыслить по-иному. Все это двигало меня начать зарабатывать. В свои 12 лет, будучи еще мальчишкой, я заработал свои первые деньги, работая тогда помощником в ларьке. Затем в 13 грузчиком в супермаркете, далее развозил хлеб, лепешки на тележке, а потом и на велике. Постепенно официантом, подсобником на стройках квартир и домов, обучился малярному делу и ремонту квартир, чтобы уже и самому брать объекты и работать. Прелесть этого в том, что я не забрасывал учебу, везде успевал, я любил учиться, в школе был круглым отличником. Хочу отметить, что я не хвастаюсь, это просто факты. Так, идем дальше. Еще тогда, смотря на своих сверстников, которые тратили деньги своих родителей, мне было приятно осознавать, как я мог позволить сам купить что-то новое на свои деньги. Да, было сложно. Было даже обидно поначалу, что я трачу свои юные годы на работу и зарабатывание денег, когда другие наслаждались детством, но потом я понял, что все это, наоборот, закаляет меня и делает мудрее для создания лучшего будущего. Трудно было всегда. Травмы, предательство, обнуление. Я даже застал войну. Да, проживал и такое тоже. Жизнь – это сложная штука, но одновременно с этим она прекрасна. Да и без сложности человек не поймет, на что он способен на самом деле. И знаете, благодаря трудностям я стал больше ценить жизнь. Во время всего этого важно ни в коем случае не бросать себя, не сдаваться и не перекладывать ответственность на других. Я понял, что когда я брал ответственность на себя, только после этого были изменения. И еще я благодарен за эти трудности. Именно они привели меня туда, где я сейчас, сделали меня тем, кем я являюсь. И все это в том числе и по воле Всевышнего. Запомните, трудности будут всегда, но именно они делают нас сильнее и мудрее. Каждое препятствие – это возможность вырасти и преодолеть себя. Не бойтесь испытаний, они только укрепят вашу волю и научат быть сильнее. Помните, что победа над трудностями делает нас лучше и помогает достичь новых вершин. Ребят, стремитесь к своим целям, несмотря ни на что, и всегда верьте в себя. Стройте себя. Хочу, чтобы у вас все получилось.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Мы про это сейчас обязательно поговорим. Инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот микс сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
4: Это бренд-производитель.
3: Вот это так. Бренд-производитель.
4: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды-непроизводители, которых, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг, там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, то, что там больше-то Елена здесь ее поддержала. Вот расскажи про наш, скажем так, что, какая идея нас вдохновляет больше всего?
5: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Миксит.
3: На самом деле это очень важный момент. Даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно. Это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основы является ваш продукт, и какие-то компетенции в производстве.
4: Да.
3: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы, твое как бы, качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что, в принципе, те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которые за предпринимателя все больше и больше, да, делает какую-то работу. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
4: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлеры, селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты, сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые нужно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. Угу. И я думаю, что вот это очень важно.
3: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, конечно, это как отдельный такой мини-проект.
4: Конечно.
3: В котором есть свои какие-то KPI.
4: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы вот хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии. Но тем не менее, у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он, если продавал, да, то есть это хороший магазин. Я думаю, это и там у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
5: Мерчендайзер.
4: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, 4, 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше
3: экономика у карт. Каждая карточка – это магазин.
4: Да.
3: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
4: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас… Просто пример один расскажу, а потом из него такое подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там, к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который, такой у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот тебе товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь там правильным. Он там раскритиковал кучу всего, что мы делаем, там, да, и нарисовал там план, и начал там действовать. И вот эта история у нас там длилась с Нового года. Вот он мне только вот утром подтвердил, что говорит, слушай, я не знаю, я как бы делаю все, должно вот тут, условно говоря, расти, а падает, да. И при этом, когда, ну, Лена знает, да, вот, да, мы там все время говорим, слушай, вот это не будет работать, мы говорим. Ну вот просто мы понимаем, что это не будет работать, да. Он говорит, ну как, ну везде работает, в джинсах работает, в ботинках работает, как это не будет, сейчас я сделаю. Окей, давай, ну как, мы для тебя держим, чтобы ты как раз пробовал все, и мы тоже с этого, скажем так, питались. Мы ему давали полную свободу, вот он мне недавно, только сегодня утром, я совершенно прочитал, что он сказал, что все, я не знаю, как бы, я, наверное, ну, бесполезен в вашей компании, потому что, ну, все, что я делаю, как бы, дает другой эффект.
3: И вывод?
4: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти, возможно, да, категории, возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
5: Шрифт побольше,
4: там,
5: да?
4: Чисто там. Вот... Чисто вот так я называю там то, что селлеры делают, да, там.
3: Такая мышиная возня твоими
4: глазами. Да, да, да, да, да. Мышиная возня, да. То есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы, да, смотрим, да, на это, да, сверху. Мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров. И мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет. А он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает. И, ну, мне как бы понятно, там с большой долей вероятности, чем это закончится. Да, но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
3: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то там
4: масштабе. Ну, в каком-то, масштабе, да, да, на нашем уже да, нет. Когда у нас там продается 200-300 там, да, продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
5: Нам очень много всего нужно поделать.
4: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие действия.
3: Я бы так сказал, да. Это, то есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но да, ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, да, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
5: Все. У нас же масс-маркет-сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, угу, что у нас разные линейки и так далее. А, поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да, потому что ну, не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы с телеки каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
3: Такой полный маркетинг.
5: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
3: Я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот. То есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
5: Если посмотреть на весь маркетинг-бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры-лидеры мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
3: не,
5: мы здесь
3: не через агентство,
5: нет, правильно? Мы не, да, используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами-лидерами мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно, имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. Угу. То есть...
3: Как бы амбассадоры.
5: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день может выходить...
4: Активные пользователи.
5: Да, активные пользователи косметики.
4: Просто
5: да,
4: так получилось. Да.
5: Они
3: такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет описать?
5: Мини-микроинфлюенсеры.
3: Это в среднем
5: абсолютно разные.
3: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
5: От тысячи подписчиков. От тысячи подписчиков. Да, то есть у них это микро, мини, да, если даже наноинфлюенсеры, и такое есть. То есть у человека может быть 500 подписок, но он делает суперэстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты. Сейчас же есть инструменты, видео, которые uh-huh. получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
3: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу про
5: конечно,
3: это
5: да,
3: пишут.
5: Рассказывают.
3: Правильно?
5: Да.
3: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические используете?
4: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут...
5: Показываю статистику.
4: Сейчас да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
3: Зависит от контента, который
4: от контента.
3: Делает.
4: И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок, как бы, вот, и все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который да, там, она принесла.
3: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
4: Конечно, да. ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло, это основное, это, там, ну, метрика, это трафик, который заходит, да, дальше сейчас я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность, там, чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком, ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами, я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
3: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточки товара там на Озоне.
4: Да.
3: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то, ну, да, продвижения на Озоне.
4: Трафик. Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно они будут через год, я думаю.
3: Какие-то аналитические инструменты, вот, как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсах?
4: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная там базового МП статса, да. Там.
3: Такая основная аналитика,
4: да? Ну, да, да, да.
3: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
4: MarketGuru, MoneyPlace, это с того, что вот я помню.
3: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
4: абсолютно
3: ты
4: верно,
3: от каждого лучшее что-то получаешь.
4: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном месте, грубо говоря, иметь базовый, условно говоря, инструментарий, ну, чтобы ты не бегал по-разному, да, ну, это вот, скорее, MP-статс.
3: Да, да, удобный такой единый личный,
4: да,
3: кабинет.
4: Да, да, да, да, да, да, вот. Но ты в нем, ну, не можешь более углубленные какие-то вещи делать. А есть действительно группа сервисов, которые, они вот это все не охватывают, они берут какую-то категорию и там копают вглубь, да, и дают тебе больше возможностей, которые ты не можешь получить там, в других. Вот. И вот комбинация этих продуктов позволяет, естественно, там, ну, все решать задачи.
3: Давай поговорим про производство. Потому что, мне кажется, это как бы вашего бизнеса такие две ноги, да, одна это бренд,
4: брендинг, да,
3: а вторая это производство. И, наверное,
5: с первого дня у нас производство.
3: С первого дня, с первого, кстати, дня. Да, это важно. Расскажи вообще про важность производства. То есть я так понимаю, что нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать, в зависимости от там, жизненного цикла, какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж, он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
4: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня собственное производство. И это продиктовано не там любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство, и дальше мы уже никогда, ну, от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим. Там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, в принципе, ты им должен сказать всю рецептуру,
5: да, техкарты
4: все отдать. Техкарты отдать, ну, по сути, всю интеллектуальную собственность, и, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку, а с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
3: Ну, то есть это вопрос экономической безопасности?
4: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего УТП, так скажем, да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, там он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, сам, тем более вот сейчас вот эти вот поставки все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможешь понять, что туда не доложили что-то, или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот как раз-таки, возможно, часть брендинга. Да, то есть
5: да, мы можем контролировать продукт.
4: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, что мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
5: Да.
4: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот. И очень там у нас все технологии выезжают на варки, и, грубо говоря, все контролируют, как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
5: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
4: Да.
5: А никогда ни ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки, топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
4: Да, мы лучше out of stock будем,
5: да,
4: чем...
3: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
5: Да, да.
3: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы,
4: конечно,
3: как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
4: Угу.
3: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да, оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
4: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой,
5: да,
4: женщины, не зависеть от ее достатка.
3: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
4: Конечно,
3: и других,
4: конечно,
3: шансов у тебя победить их,
4: да,
3: нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
5: Нам?
4: Ну, не нам вообще, да, в целом, я думаю, что если ты продаешь больше, там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду к себе, к затратам на себе.
3: То есть где-то 200, да, тысяч на артикул.
4: 200, правильно? И более, да.
3: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
4: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно. Ни этикетку другую, ни...
3: А, не этикетку.
5: Один продукт.
4: Все, один продукт ты наварил, угу, да. Там.
3: То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц.
4: Ну, единиц, хотя бы, хотя,
3: да,
4: бы,
3: хотя,
4: да,
3: бы 200 тысяч, да, в месяц с единиц вот одного, да, продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чего-то производишь.
4: Понятно,
3: в месяц.
4: Понятно, что миллион.
3: Вот такая вот мечта большой FMCG-компании. Миллион штук чего-то вот одного артикула в месяц.
4: Да, согласен. Ну,
3: с твоими глазами уже 200 тысяч уже как бы хорошо.
4: Это уже большая разница, да, между там с 50 тысячами.
3: Да. И не такая большая с миллионом.
4: Да, не такая большая с миллионом, как в числе. Это тут в 5 раз получается.
3: То есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
4: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что...
5: Да, но у нас действительно различные линейки есть.
4: Да, да,
5: да. Поэтому задача не самая простая.
4: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там,
5: 3 Один, вида, да, там, одну банку сделать,
4: банки,
5: и все.
4: Да, и продавать там по всему миру.
3: Где у тебя производство находится?
4: В Подмосковье. Мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
3: Тоже там же?
4: Там же,
3: в,
4: да,
3: том же, в одном кластере.
4: На одной, mm-hmm, так скажем, mm-hmm, так, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас, mm-hmm, там будет 30% загрузки. То есть мы себе на какой-то период дадим.
5: На рост.
4: Да.
3: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я
5: взаимно
3: лично жду жду, моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка, и меня, пожалуйста, в эти, в амбассадоры там запишите.
4: Обязательно. Вот,
3: да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру, иногда очень хорошие отзывы, истории для вас записывать. Спасибо огромное.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
5: Угу, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в Каспийске. Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик упал в канализационный колодец. В результате падения ребенок получил перелом и был госпитализирован. В связи с этим региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Буйнакске обнаружена незаконная майнинг-ферма, включающая 31 устройство для добычи криптовалюты. Общая установленная мощность всей системы составляла примерно 108 киловатт. Оборудование использовалось без договора с энергоснабжающей организацией. Вся техника была изъята до проведения расследования. Для защиты персональных данных в интернете россиянам рекомендуется ограничить доступ к своим профилям в соцсетях и не распространять геолокационные данные. Об этом сообщили в МВД. В ведомстве подчеркнули, что важно также настроить параметры конфиденциальности и активировать двухфакторную аутентификацию в используемых мессенджерах. Сегодня планируется виртуальное подписание меморандума о мире между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Встреча пройдет в присутствии государств-посредников Пакистана и Катара. Согласно данным источников, после подписания документа будет отменена блокада иранских портов. Мистер Бист первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube. Рекорд был установлен 12 июня, сообщается в официальном блоге видеохостинга. Перед этим блогер провел онлайн-трансляцию, в которой вместе с аудиторией ждал приближения к этой отметке. К эфиру присоединились 13 миллионов человек. На турнире американской лиги РФ между Хамзатом Чимаевым и американцем Диланом Деннисом произошла массовая драка. Чимаев успешно отправил Денниса в нокдаун, после чего рефери присудил ему победу. Однако Деннис продолжил удерживать оппонента, после чего Чимаев пнул его, что спровоцировало массовую потасовку. Члены обеих команд вступили в конфликт, и охране пришлось вмешаться, чтобы восстановить порядок. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Родители строго воспитывали своего ребенка. Отец был солдатом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Поэтому учил его стойко переносить холод и голод, упражнять мышцы и волю. Если сын хныкал, то сурово наказывал его и говорил: «Сильный сын – опора родителей». Мать была родом из образованной семьи. Так сложилась судьба, что ей пришлось выйти замуж за солдата. Она жалела себя и хотела, чтобы сын вырос образованным человеком. Если отец был занят на службе, она целыми днями заставляла его упражняться в письме и математике со словами: «Умный сын – надежда родителей». Гулять мальчику разрешалось только в выходной. С нетерпением он ждал этого дня и исчезал из дома до вечера. Однажды мать решила проследить, чем занимается сын во время прогулки, и с удивлением увидела, что мальчик отправился в гости к родителям ее мужа. Спрятавшись за деревом, она наблюдала, как бабушка расцеловала внука, а тот читал ей книжку. Как дед обнял внука, а затем что-то мастерил вместе с ним. Мальчик часто улыбался и даже хохотал. На следующий день, когда сын был с отцом, мать отправилась к родителям мужа. Раньше она никогда не ходила к этим неграмотным старикам. Гостью встретили приветливо, но она заявила: «Прекратите баловать моего сына. Семья без любви, что дерево без корней», — ответила бабушка. «Такое дерево быстро падает», — добавил дед.
1: Притчи народов мира.

0: Разные мысли.
1: В любой ситуации вы можете влиять на свое состояние. Быть заложником или быть тем, кто влияет на результат. Это выбор. Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять фокусом внимания и эмоциями. Чтобы управлять фокусом внимания, переключайтесь с обдумывания препятствий и проблем на поиск решения и визуализацию успеха. Чтобы управлять эмоциями, отслеживайте и выражайте их. Нарушение связи в команде снижает продуктивность и мотивацию людей. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Для успешного разрешения конфликта нужно установить связь. Не обязательно испытывать симпатию к оппоненту. Обязательно демонстрировать искреннее уважение и сформулировать общую цель. Принципы успешного разрешения конфликтов. Никогда не создавайте врагов. Отделяйте человека от проблемы. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары – кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
8: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахар,

0: сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если у вас плохое настроение, все идет не так и вообще вокруг сплошные неудачи, вряд ли вы захотите услышать что-то вроде «улыбнись» или «все будет в порядке». Однако именно это мы очень часто слышим от других, когда делимся своими проблемами. В этом видео я расскажу о том, как правильно общаться с расстроенным или отчаявшимся человеком. Во-первых, если кто-то чем-то недоволен, просто весь погряз в негативе или о чем-то жалуется, в первую очередь важно оказать этому человеку сочувствие. Абсолютно необходимо оказаться на одной волне с этим человеком. Если вы со своим состоянием сознания попытаетесь с ним взаимодействовать, у вас ничего не получится, связь не будет установлена. Постарайтесь поставить себя на место собеседника, почувствуйте его ощущения. Во-вторых, слушайте по-настоящему. В современном мире те, кто по-настоящему слушают, это огромная редкость. Часто мы ждем нашей очереди заговорить, а речь собеседника – это просто предлог, чтобы высказать свои мысли. Вот мой совет на этот счет. Вообще не имейте никакого мнения, просто слушайте. Старайтесь вникать в каждое слово, что произносит ваш собеседник. Такое поведение чувствуется моментально. А затем задавайте уточняющие вопросы. Люди любят говорить о себе. Дайте собеседнику такую возможность, и он одномоментно ощутит ваше искреннее внимание. Это породит в нем доверие и к вашему внутреннему миру, ведь искренне слушая, вы резонируете с говорящим. В-третьих, примените принцип сэндвича для негатива, о котором вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылку вы найдете в описании. Если вкратце, то постарайтесь до определенного уровня согласиться с жалующимся, при этом не ударяясь головой в его полный негатив. После этого поверните ситуацию в положительную сторону, при этом не противореча жалобам собеседника. И заканчивайте вновь нейтральным согласием. Например, ваш коллега жалуется на начальника. Ах, он такой сякой, вечно достает, вечно ему тысячи отчетов, постоянно проверяет и вообще придирается ко всем мелочам. Вы в ответ соглашаетесь. Да, я могу понять, почему он тебя так раздражает. Меня и самого порой удивляет его придирчивость. А затем переворачивайте в позитив без противоречия. Например, он просто очень внимателен к деталям. На такой должности не просто управлять ходом дел, если не контролируешь мельчайшие процессы. Думаю, он просто боится потерять контроль над тем, за что взял ответственность. Его тоже можно понять. И завершаете. Хоть я и не всегда одобряю его методы. Такой ответ позволит вашему собеседнику взглянуть на казавшееся ранее неадекватным поведение начальника с другой стороны. И даже если он не согласится с вами сейчас, в будущем эта мысль даст свои плоды. В-четвертых, если это уместно, можно даже рискнуть и диаметрально перевернуть ситуацию в абсолютно позитивную. Например, внутри этой же ситуации можно дополнить. Мне кажется, это очень хорошо, что наш начальник так ярко проявляет себя в своем деле. Да, у него есть свои недостатки, но гораздо хуже работать под началом пассивного и безинициативного человека. Я рад, что у нас хоть и резкий, но горящий своим делом управленец. Комбинация из этих четырех пунктов сначала приблизит вас к человеку, создаст доверительную атмосферу и поместит вас на одну волну, а затем поможет вам дать собеседнику альтернативный взгляд на вещи. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы начнете применять данную технику во всех сферах общения. Ведь такой подход сделает вас самым приятным собеседником, о каком только может мечтать ваше окружение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Виноградом.
15: Игра
13: граната. Всех насыщеннее, вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
15: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
16: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, основатель компании DNS. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли.
17: Спасибо.
16: Долго вас ждал.
17: Очень приятно, что позвали.
16: У нас уже с вами за кадром завязалась жаркая дискуссия, но предлагаю все-таки немножечко начать с других тем, потом, возможно, мы вернемся. Сейчас смотрите, мы в целом переживаем интересные времена достаточно, как бы и в России, и во всем мире. Вот, например, возьмем, давайте, последние пару лет, как раз не особо часто выходили в медийное пространство. Вы, с одной стороны, как бы для компании наверняка это определенный кризис, с другой стороны, вы в какой-то мере являетесь таким неким бенефициаром в хорошем смысле, да, происходящего. То, что...
17: Нет, почему же тебе?
16: Ну, так или иначе, какие-то иностранные игроки уходят, открываются какие-то, я не знаю, там, площади открылись,
17: нет,
16: еще что-то.
17: Нет, мы как раз точно не бенефициары, мы как раз точно пострадавшие в этом отношении, потому что наш... хороший налаженный бизнес, он все так же хороший, но мы живем сейчас в сильной флуктуациях, да, и большому бизнесу к ним подстраиваться на самом деле сложнее. Мы пытаемся сохранить гибкость. Сейчас те времена, когда большой компании почти в нашем секторе почти невозможно получить бенефиты от размера, от масштаба.
16: Угу.
17: Понимаете, вот все, что раньше было хорошо, да, то есть мы, наше там конкурентное преимущество, что мы присутствуем там ровным слоем по стране, мы там самый идеальный партнер в нашем бизнесе с точки зрения производителей для того, чтобы помочь производителям общаться с клиентами, да, с потребителями. То есть у нас для этого там лучшая инфраструктура, мы хороший проводник товара, у нас отлажена собственная логистика, представление товара, там, сервис, гарантии. Мы берем все это полностью для себя, на себя, и из-за этого можем брать кусочек там, какой-то маржи себе. Но сейчас эти плюсы, они ну, как бы нерелевантны, потому что нет этих производителей, с которыми мы можем, ну, которым мы можем оказывать сервис. Мы сейчас вынуждены там правдами и неправдами как-то переводить деньги. Причем, опять же, нам сейчас это сложно делать, потому что чем больше поток денег, тем ну, как бы вероятнее, что ты попадешь под какую-нибудь там санкцию, непонятно под что еще и так далее. И хоть ты там и занимаешься там совсем прозрачным, понятным бизнесом, и как раз сейчас время всяких предпринимателей, которые могут найти там канал, как что-то завести, как деньги перевести. А нам сложно. Мы только пытаемся сразу большие. То есть перевести 100 тысяч долларов из России вообще никаких проблем нет. А 100 миллионов, ну, ты точно попадешь. Вот и поэтому мы точно не бенефицируем. И нам было бы очень хорошо, если бы все это закончилось или не начиналось.
16: Вы, как бы, смотрите, вы занимаетесь бизнесом этим уже больше 25 лет, и в целом там за всю эту историю кризисов уже было огромное количество, причем они все отличались...
17: Таких не было.
16: Вот я как раз, да, про это в целом мой вопрос. И смотрите, они все отличались по своей сути, да, то есть были и санкционные кризисы, были и кризисы какие-то экономические, были там внутри страны и мировые, и так далее, и так далее. Чем сейчас отличается ситуация для вас конкретно, не как даже для бизнеса, а как для предпринимателя? Какие новые качества пришлось включить? Какими новыми задачами пришлось заниматься в текущих реалиях?
17: Кризис — это всегда работа с неизвестностью. То единственный алгоритм работы с ним — это быть мобильным, необремененным какими-то большими там гирями на ногах и сохранять адаптивность и пытаться понять, как от этого отреагировать. Тут разница, кстати, со всеми предыдущими кризисами, это в масштабе времени, в котором длится неопределенность. То есть все кризисы там, от 98 года, там, ну, пара месяцев, и ты уже все понимаешь. Да? То есть вот были диспропорции, они сдулись, и вот стали там понятны новые тренды. И ты в них уже встраиваешься. Все, ну, примерно. И на это время надо просто там пережить, не влететь, не знаю, там, в кассовый разрыв и сохранить те конкурентные преимущества, которые были, а желательно еще и что-нибудь нарастить в этот момент. А вот ты так и проходил, нам все кризисы, наоборот, помогали. А сейчас же ситуация другая. То есть никаких трендов новых непонятно. Они могут быть совершенно другими. И вот то, что мы там резко сдули диспропорции, и мы теперь все понимаем, мы будем работать по-другому, ну, нет. Наоборот, мы видим, что диспропорции только нарастают. И где рванет, ну, есть некоторое количество гипотез, но, опять же, в своей природе кризиса ее невозможно предсказать. Если легко было предсказать, не было бы кризиса.
16: Я разговариваю часто с ребятами-предпринимателями, не вашего там масштаба, а начинающими. Слушайте, ребятами, например.
17: Я скромный.
16: Не, вы
17: приморские предприниматели.
16: Скромные приморские предприниматели, у которого 1100 магазинов, 900 миллиардов выручки, это просто...
17: Ну, не 1100, 2700 там, да. 2700.
16: Вот буквально 1100 городов, извиняюсь. 1100 городов, да, не магазинов, да. Я не к этому. Смотри, вопрос мой следующий. Я вот общался с...
17: Вот поверьте, с точки зрения как бы никаким... То есть предприниматель, по большому счету, с тысячами городов, работающий в одном городе, не очень сильно отличается.
16: Тем более, смотрите, специально пообщался с разными ребятами, малый и средний бизнес, для того, чтобы понять вообще вот в текущей кризисной ситуации, какие у них самые такие насущные вопросы. И вот такую мысль ключевую, которую я услышал от многих, что для предпринимателя вообще очень важна некая картинка будущего, да, куда он идет. Потому что он строит бизнес, в моменте это, как правило, тяжело, денег это, как правило, не приносят, но есть какая-то чудесная вот эта будущее, где он понимает, вот мы туда придем, и там-то мы как бы и заживем, и там и бизнес расширим, и офис классный будет, и людей много классных будет, и так далее. И, собственно, вот эта картинка, она очень часто греет и мотивирует. То есть ты в моменте можешь как бы сопротивляться и бороться для того, чтобы потом оказаться вот в этом радужном будущем. И сейчас основная как бы проблема, с которой сталкиваются предприниматели, что они не могут себе нарисовать эту картинку, а как бы мотивацию в моменте искать из-за этого тяжело. То есть когда тебе сложно видеть вот это будущее какое-то прекрасное, то мотивация, соответственно, сердце не в плане, что ты все равно продолжаешь работать, но тебе как бы сложно находить опору. И вот на вашем опыте прохождения кризисов и понимая, что сейчас затянувшийся кризис, отличающийся немножко от других, как бы как вы мыслите в этот момент? Как вы создаете себе вот это какое-то будущее? На что вы опираетесь?
17: Ну, никак. Так же дискомфортно себя чувствую, потому что действительно о будущем, если до этого у нас была какая-то траектория, мы понимали примерно, куда идем, то сейчас непонятно, куда идем. Ну, и понятно, что, понимая, что кризис, он еще не случился, а нас он еще только ждет, я в этом уверен, что там в ближайшей перспективе нас ждут существенные экономические потрясения, да, то в этом случае прописывать траекторию и создавать видение, ну, довольно глупая штука. Мне хорошо в том, что я уже все-таки давно предприниматель, и я как бы привык к неопределенности. Для меня нельзя сказать, что это там сильно дискомфортно. Это дискомфортное состояние, но я уже к нему привык. Ну, как бы это ничего страшного. Ну, дискомфорт. И, собственно, предприниматели же во многом как раз те люди, которые могут мириться с неопределенностью и с рисками, которые связаны с этой неопределенностью. Так что тоже тест на настоящего предпринимателя. Если он может это пережить, значит, все будет хорошо. Нет, смотрите, все равно же мы понимаем, что в какой-то перспективе все, наверное, будет хорошо. Для нас там до сих пор актуальный вопрос, насколько там нынешним условиям наша сеть релевантна. Да? Угу. Она должна быть больше, должна быть меньше, должна как-то перестроиться. Не очень понятны эти тренды. Ну, мы пока там резких движений не принимаем.
16: Вот разговаривали с Мишей как раз, и вы обсуждали, и там такое слово всплыло, гибкость, да, про то, что вот вы, ДНС, как бы гибкая компания. И у меня...
17: Настолько, насколько можно большой компании.
16: У меня как раз про это вопрос, да. Поделите, пожалуйста, каким образом вы пытаетесь сохранить эту гибкость, потому что на объеме вашем это, ну, как бы довольно сложно, потому что в целом, как бы для того, чтобы управлять такой компанией, так или иначе, нужна какая-то бюрократия, нужны какие-то процессы, иначе просто это не будет работать. Соответственно, когда вы говорите «мы гибкие», что вы подразумеваете вообще под этим?
17: Ну, во-первых, конечно, не исключено, что это у меня иллюзии, которые только в голове существуют. И понятно, что мы уже, наверное, насоздавали бюрократии, которые работают. Не, ну, это, наверное... Знаете, я завидую малому бизнесу, да, потому что когда ты сам можешь руками большую часть там деятельности, ну, даже не делать, а щупать хотя бы, то ты понятно, что ты гораздо более гибкий, гораздо более адекватный. В этом отношении... Это я все так же пробрасываю к истории про малый и средний бизнес. Понимаете, об реальном бизнесе малый и средний бизнес знает больше, чем я, потому что я сейчас работаю в большой организации, где длинные процессы, где какие-то отрешения, которые ты примешь сегодня, результат будет через год. А в условиях неопределенности их лучше даже вообще не принимать. Да, непонятно, чем заниматься. Ну и я уже все-таки в большой компании, я уже, ну, как бы не... Многие моменты не щупаю руками, я их не могу понимать. И поэтому в этом случае имеет значение, наверное, даже те слова, которые идут. То есть это вот говоришь про гибкость, ну, ты вот программируешь весь народ, что типа, чуваки, надо быть гибкими, не надо зашориваться. Ну и не надо... Понимаете, как бы не надо вешать дополнительный гирь на ноги, да, то есть не надо влезать в рискованные проекты, не надо брать дополнительный риск там на себя и так далее, не надо брать дополнительных обязательств, сохранять эту гибкость. То есть иметь в голове вариант, что там, ну вот, будет очень плохо, как долго мы выживем. Да, придумать там самый плохой сценарий, который будет, ну типа там оборот упадет на 50%, да, как долго мы продержимся. Ну и так примерно прикидываю, что, ну, вроде там какое-то время живешь, а так как сейчас горизонт планирования там в лучшем случае 3 месяца, 3 месяца проживаешь, ну окей, да, значит, ничего страшного.
16: Еще 3 месяца,
17: чуть-чуть спокойнее становится жить.
16: Давайте попробуем в практическую плоскость уйти, как раз для малого и среднего бизнеса. Сейчас в целом, мне кажется, довольно много сфер, где как раз такие, как бы, выстрелы, да, зеленые свечки появляются. Очень много, например, на ваших любимых маркетплейсах бизнесов разных появляются, там, не знаю, одежда, еще какие-то товары для дома и так далее. В ритейле в целом тоже довольно много новых компаний, довольно много новых брендов появляются. И, соответственно, с одной стороны, это такое вот окно возможностей, да, и ребята-предприниматели начинают бизнес или там, и очень активно масштабируются. С другой стороны, как бы вот то, что вы говорите, например, такой определенный режим кризис-менеджмента сейчас должен быть. И вот смотрите, когда у вас, с одной стороны, есть окно возможностей, вроде бы, да, ты можешь там запускать какую-то продукцию, которая вот ушла, допустим, из страны, а с другой стороны, тебе нужно понимать, что ты находишься в кризисных условиях и там не брать на себя лишней ответственности, не брать кредитных обязательств, допустим, еще что-то. Как бы вы здесь, понятное дело, что вы сейчас вы другого уровня задачи решаете, но вот как бы вы, оказавшись там, балансировали бы между вот желанием быстро расти и развиваться и между тем, чтобы вот не набрать на себя в кризисной ситуации излишнее количество рисков и обременений?
17: Слушайте, ну, вопрос про баланс, он всегда очень сложный в том плане, что ответ будет в любом случае, как что делать с балансом? Балансировать. Если придумать универсальный ответ, то он, собственно, какой? Если есть опция развиваться, не развиваться, то, конечно, надо развиваться. Для меня, я там люблю развитие, для меня это какой-то смысл в этом. Но не влазить в авантюры. То есть, понимаете, если вы понимаете, что рынок растет сильно, то вы можете себе позволить там чуть больше риск. Или там еще больше, можно рискнуть, да, там. Хотя я бы, например, в любом случае бы не рекомендовал рисковать всем. Но когда рынок растет, то сама активность, она окупается там как-то будущими прибылями. В ситуации, когда ты понимаешь, что ждут не очень хорошие времена, ты просто тот риск, который ты мог бы принять раньше, ты уже не принимаешь. Вот и все.
16: Угу, понял.
17: Из универсальных ответов. Послышал. Кстати, а есть большие компании, которые, ну, действительно, вы говорите, масштабируются на маркетплейсах, а есть примеры прям хорошего продвижения, мне кажется, что...
16: Внутри маркетплейсов компании? Да, да, да. Слушайте, ну давайте-то надо понять, что мы называем хорошим примером. То есть я просто знаю достаточно много кейсов ребят, которые создали какие-то бренды, допустим, да, и торгуют только внутри маркетплейса, то есть у них нету своего ритейла, нету своей там розницы никакой.
17: Мне просто кажется, что это хорошая модель, наверное, да, но я вот тебя сейчас пытаюсь сообразить, и мне кажется, что я знаю много начинаний, но вот прям чтобы successful story была, то есть надо будет озадачиться.
16: Давайте немножко про бизнес подетализируем. Значит, я тоже соцопросы. Значит, я пообщался с ребятами, кто вот либо в ритейле работает, либо производит что-то, и услышал такую вот, собрал воедино, значит, вопрос следующего характера. Смотрю на DNS, и для меня это очень непонятная история. С одной стороны, она внешне ничем не отличается от там любого другого магазина, казалось бы, при этом бизнес колоссальных масштабов. В чем здесь, как бы, вот эта вот соль, да? В какой-то неочевидной модели, которую не видят люди со стороны? Или в чем? Почему, как бы, почему это растет, почему это развивается такими темпами? Почему мы настолько...
17: Мы не развиваем сейчас, потому что...
16: Сейчас как-то эффект низкой базы уже давным-давно пройден, все равно у вас продолжается рост. Тем не менее, со стороны это выглядит как... просто магазины, в которых просто продается техника. Тем не менее, видимо, там есть что-то, что все-таки не совсем вот такое вот линейное. Что это?
17: Я думаю, что ничего такого, вот там волшебного нету. И опять же, есть простой ответ, он вам не понравится.
16: Повезло, я знаю.
17: Нет.
16: Не такой? Не настолько просто?
17: Нет, еще проще. Да, что надо просто... последовательно заниматься бизнесом. Там 25 лет мы там 99% всех заработанных денег инвестируем в развитие бизнеса. Кажется, что на каждом этапе развития были какие-то свои фишки, которые позволяли делать какой-то там следующий шаг. И вот так, опять же, оглядываясь назад, то кажется, что даже не столько... мы что-то такое придумывали, сколько там другие отваливались. Угу. Мы просто, как бы делаем.
16: Вы много раз говорили про то, что в целом очень большая доля вот этого вот повезло, да, и то, что в целом с того момента, как вы начали, следующие 10 лет там рынок пер, и вы там не просто долю у конкурентов отжирали, а вы забирали новую появившуюся долю, да, и спрос рос, и люди деньги тратить начинали и так далее. Вот в целом, понятное дело, что, наверное, сейчас, если человек будет заходить в подобный бизнес, плюс-минус это как бы...
17: там, невозможно.
16: Плюс-минус это невозможно, да, либо очень дорого и непонятно зачем. Вот если бы сейчас вы начинали бизнес, и уже с текущим своим опытом вы пытались бы найти для себя там наиболее подходящую модель, наиболее подходящую сферу. На какие бы ключевые вещи вы обращали внимание при выборе?
17: Смотрите, кажется, есть разная философия отношения к предпринимательству. У меня есть ощущение, что многие смотрят на предпринимательство как раз как предприниматель, которому нужно много денег, да, чтобы завести там секретаршу, офис, все эти атрибуты. Это такой некий атрибут успешности, да, то есть люди, что предпринимательство — это про бабло. Да. Для меня предпринимательство немножко по-другому. То есть я считаю, что предприниматель, он должен прежде всего быть профессионалом и специалистом в своей области. И на втором этапе ему просто он более-менее толерантен к риску, и ему, для того, чтобы этим заниматься, ему, своим делом, да, ему никто не нужен. Он может сам это делать. Вот это предприятие, то есть все-таки разбирательство и понимание того, что ты делаешь, того дела, которое ты делаешь, это первичная вещь. И поэтому вопрос из этой позиции, чем бы заняться, он просто не актуальный. То есть заниматься своим делом, то, что тебе нравится. Наверное, просто у каждого есть какой-то спектр того, что ему нравится, да. И, наверное, ты из этого спектра выбираешь то, что имеет больше фидбэк людей, в виде того, что они тебе готовы заплатить то, что ты делаешь. Потому что если ты делаешь что-то, а это никто не ценит, то тебе просто в какой-то момент надоест этим заниматься. И в этом случае ты не... а если не надоест, то и замечательно.
16: То будет хобби. Будет неприбыльное хобби.
17: Да. И понимаете, вот это вот... А вы, кажется, задаете из позиции, да, типа, где бы можно спроворить больше денег. А я вот в эту вещь... наверное, так тоже бывает, но это как бы не моя история, в этом ничего не понимаю. Я же, понимаете, тоже там розницей... Я занялся случайно, потому что в какой-то момент я увидел, что это ну, такая системная деятельность, где можно реализовать там собственные навыки в программировании, в компьютерах, в построении там сложных информационных систем не для кого-то, а для себя. И вот есть дело, на которое, во-первых, имеет отклик, да, люди за него готовы платить, да, оно приносит тебе ресурсы, которые ты тоже можешь реализовывать. Вот, и вот ты этим занимаешься. Если бы я сейчас бы занимался не этим бизнесом, а вот оказался бы сейчас молодым предпринимателем, то я бы, наверное, тоже занимался бы что-то подобное. Да. Кажется, что мы оказались в эпохе, где машины стали умнее людей. Кажется, что это точно изменит мир вокруг нас очень сильно. Так же, как, ну вот, фактически, понимаете, вот так, если, опять же, с каких-то философских вершин посмотреть на наш бизнес, да, там, в чем, собственно, фишка. Ну, как и во многом другом бизнесе современном, мы оказались на фронтире внедрения информационных технологий в розницу. То есть оно меняет. Ведь на самом деле вот так вот задуматься, что там наш бизнес еще там 30 лет назад был почти невозможен, да. Потому что у нас там сразу же онлайн весь софт, да, у нас там, несмотря на то, что магазины по всей стране, они все работают в единой базе, там много очень решений принимается софтом, а не людьми и так далее. Это просто, в принципе, такой бизнес был бы там нигде в мире в 70-х годах почти невозможен. И вообще такая розничная торговля, типа там сетевая, да, она во многом стала возможна тогда, когда компьютеры стали доступны. А то сейчас такая же ниша, это вот кажется, что умные машины изменят мир так же. И в какие-то отрасли они там перевернут с ног на голову. Если бы я сейчас бы оказался в позиции там стартапа и просто как бы молодого человека, пришедшего в мир, то мне бы, наверное, было бы это дико интересно. Я бы там бы, да, пытался бы разобраться. Там не просто мне интересно добраться там до сути, я бы разбирался сильнее, как работают там нейронные сети, как это работает, как это можно реализовывать. И с помощью этого бы искал бы возможность поменять мир.
16: Угу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В МЧС России по Дагестану сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня и завтра. Согласно прогнозу, в некоторых районах пройдут кратковременные и умеренные осадки, а в отдельных низменных, предгорных и горных зонах возможны сильные дожди. На реках ожидается подъем воды до критических уровней, а в горных районах вероятен сход небольших селей. Роспотребнадзор в Дагестане выявил, что 10 частных медучреждений не выполнили требования о предоставлении статистической отчетности. До 1 февраля клиники не направили в Росстат форму номер 2 сведения об обращении с медицинскими отходами за прошлый год. Такое нарушение влечет за собой административную ответственность. В связи с этим на нарушителей были составлены соответствующие протоколы. Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты, связанные с медициной и виноделием. Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго, рассматривается как генеральная репетиция грядущей пандемии. Об этом пишет Financial Times. В статье отмечается, что текущая ситуация с Эболой – это подготовка к новому испытанию, с которым может столкнуться мировая система здравоохранения, учитывая проблемы с финансированием и утрату доверия к научным институтам. Депутат Госдумы Сергей Миронов выступает за повышение выплат за сдачу крови и введение знака отличия «Почетный донор России» трех уровней. Он отметил, что размеры льгот и компенсации за донорство в различных регионах значительно ниже, чем в Москве, и подчеркнул необходимость исправления этой ситуации. Отпуск россиян оказался под угрозой из-за чат-GPT. Молодой человек с семьей не смог отправиться в Македонию. Нейросеть сообщила, что виза для поездки в эту страну не требуется, хотя на самом деле ее наличие обязательно. Семья приобрела билеты из Стамбула, забронировала отель и автомобиль, но на границе их не пропустили. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. И есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то два монаха, Танзана и Кида, возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, Танзан взял ее на руки и перенес через него. На закате уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу Экида, не сдержался и упрекнул товарища. «Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним». «Я перенес девушку через ручей», — ответил Танзан, — «и оставил там, на дороге. А ты все еще несешь ее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета. А в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги. Поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна. Но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи. Чай с суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если нет закрывающих документов? Очень часто бывает, что все на самотек. Товары поставлены, деньги оплачены, услуга оказана, документы оформлены как-нибудь потом. Самое первое и самое важное – так называемые закрывающие документы нужно хранить 5 лет. Правило бухучета. Вообще нету такого термина в налоговом кодексе, в том числе и в бухучете, как закрывающие документы. Я посчитал и насчитал примерно 7 видов таких закрывающих документов. Первое – это товарная накладная. Второе – транспортная накладная. Третье, как ни странно, товарно-транспортная накладная. Четвертое – самое, наверное, распространенное – это счет-фактура. Пятое – это акт. Шестое – УПД – универсально-передаточный документ. И седьмое – это отчетные документы самозанятых. Вот и все закрывающие документы, которые в обороте на территории Российской Федерации. Отдельная история с таможней, но вот надо опираться на эти 7 документов. В зависимости от того, чем занимается ваша организация и какая у вас юридическая форма – индивидуальный предприниматель, ООО, акционерное общество или самозанятый, ну а также различные фонды. Самый важный вопрос – кто отвечает за то, что этих документов нет? Зачастую собственник, а особенно тот, который с нуля создавал свой бизнес, знает все, но не совсем. Невозможно быть специалистом в налоговом, уголовном, противопожарном, в трудовом, корпоративном праве и так далее. А вот понимать, где у вас риски привлечения к уголовной ответственности, как у собственника, очень важно. Бесполезно надеяться на своего главбуха или юриста. Они не обладают столь широкими познаниями, а самое главное, не знают практики, правоприменительной практики. Как расследуются уголовные дела, экономические и налоговые, с чего все начинается, на что обращают внимание, какая доказательная база будет собираться и где и как. Для этого существует аудит рисков привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и бенефициаров бизнеса. В нашей практике была история, когда многомиллионный контракт был сделан, налоговая запросила соответствующие документы и не смогли найти закрывающие акты. Стали выяснять. Обратились к менеджеру. Менеджер сказал, что у него был стажер Вася. Вася уволился. Васю нашли, созвонились. Он сказал, что отдал Карине в бухгалтерию. В бухгалтерии никогда Карины не было. Там была Катя всю жизнь. Стали искать Карину. Выяснили, что это внучатая племянница генерального директора, которая уже давным-давно уехала в Лондон, а в это время проходила там практику. Карина не помнит ничего. Где что находится, тоже не знает. И, естественно, никакого Васю в глаза не видел. Короче говоря, Карина в Лондоне, документов нет. Что делать, кто отвечает? Здесь есть нюансы. И о них даже высказался Верховный суд. Обычно в организации за все отвечает генеральный директор, потому что он обязан организовать бухгалтерский учет. Но суд пояснил, что если есть бухгалтерия, главный бухгалтер или человек, который выполняет функции главного бухгалтера, не называясь таким, естественно, в штате, то несет ответственность именно главный бухгалтер и человек, который выполняет функции по факту главного бухгалтера. Если у вас бухгалтерия на аутсорсе, что очень сейчас распространено, то несет ответственность директор генеральный. Именно так. Вы не будете, как генеральный директор, нести ответственности только в том случае, если дали прямое указание, письменное, и его бухгалтерия аутсорсинговая нарушила. Вот такие нюансы. Одним словом, отвечает главбух, а если его нет, то генеральный директор. Как они отвечают? Да мизерными штрафами на самом деле. 10 тысяч рублей. При повторном обнаружении еще 30 тысяч рублей. Но есть один нюанс. Там есть строка такая. Дисквалификация до 2 лет. То есть человек не сможет занимать должность главного бухгалтера или генерального директора 2 года. Это уже серьезно. Ну и, естественно, гораздо более серьезные последствия, если уголовное дело расследуется. Об этом я расскажу чуть позже. Но есть хорошие новости. Либерализация нашего законодательства затронула и налоговый кодекс. Если нарушение совершено впервые, нет материального ущерба, нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животных и растительности, окружающей среде, памятникам истории и культуры безопасности России, то в соответствии с Налоговым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях инспектор вправе ограничиться устным предупреждением. Еще раз, это на его усмотрение, на его добрую волю. А что же делать, если вдруг выяснилось, что нет закрывающих документов? Немедленно, я подчеркиваю, немедленно вступить в официальную переписку с контрагентом. Только это может вас хоть как-то защитить перед налоговой. Мало того, в договорах нужно прописывать штрафные санкции за непредоставление этих документов, оговаривать срок, в течение которых обязательно они предоставляются. И некоторые юристы, которые практикуют в договорном праве, еще очень рекомендуют писать следующую фразу, что если закрывающие документы, как то акты, счета, счета-фактуры, не представлены в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги и не представлены возражения по ее качеству, то тогда работы считаются принятыми. Это очень здорово всех бодрит, поверьте. Еще раз, если у вас такое случилось, немедленно вступайте в официальную переписку. Только это хоть как-то вас спасет перед налоговой. Проблемы будут у тех, кто вам не представил акт, а не у вас. Что же касается уголовного дела, расследования налоговых, экономических преступлений, там все гораздо сложнее. Любое отсутствие закрывающих документов будет расцениваться как соучастие в совершенном преступлении. Даже если вы действительно просто попили на нем кофе и куда-то он пропал. Отсутствие документов моментально расценивается как соучастие. И придется очень долго с помощью адвокатов доказывать свою невиновность. Именно так. Не стоит с этим шутить. Делайте ревизию всех закрывающих документов раз в месяц, ну или хотя бы раз в квартал. Есть или нет. Пропишите в регламенте, где они должны храниться и кто за них в бухгалтерии отвечает. Делайте сканы цветные на тот случай, если они будут утеряны. А как часто налоговые проверяют закрывающие документы? Раз в квартал вы сдаете отчетность, ваше юридическое лицо. И налоговая в автоматическом режиме проводит камеральную проверку. И если ей что-то не нравится, то тогда начинается углубленная камеральная проверка. И вот именно на этом этапе налоговая и запрашивает дополнительные документы. Акты, договоры, счета, фактуры. Поэтому можно сказать смело, что налоговая проверяет закрывающие документы минимум раз в 5 лет у каждого юрлица. По тем сделкам, которые ее заинтересовали. Естественно, у кого есть ИДО, тем будет счастье. Но многие как раз специально для этого его и не ставят.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8. Диалог-ФМ. Это этикет.
4: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути, и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимы.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей не любят бывать одни. Однако, чтобы по-настоящему получать удовольствие от компании кого-то, в первую очередь нужно научиться получать удовольствие от уединения. В современном мире, полном непрекращающихся связей с другими людьми, мы забыли искусство уединения. Более того, мы привыкли ассоциировать его с одиночеством. Люди, часто бывающие одни, кажутся нам отщепенцами общества, грустными и одинокими. Однако уединение является более чем здоровым поведением. Позиционирование себя вне толпы в том или ином виде – это тот путь, которым проходят все успешные люди. В этом видео я расскажу о том, почему каждый человек должен проводить время наедине с самим собой как можно чаще. Одиночество перезагружает и успокаивает мозг. Все время за чем-то следя, что-то делая и с кем-то общаясь, мы не даем возможности нашему сознанию и мозгу сбросить напряжение, переварить поступившую информацию, упорядочить ее и заставить работать на себя. Будучи наедине с самим собой, вы даете возможность вашему мозгу очиститься от избытков ненужной информации и разобраться с важной. Это очищает ваше сознание, формирует картину мира и позволяет вам взглянуть на мир новыми глазами, словно его протерли тряпкой. Одиночество дает вам возможность познать себя и услышать внутренний голос. Находясь в компании друга или толпы, вы не способны его воспринимать. Он звучит, когда слушаешь только его. Этот голос открывает вашу сущность, дает понимание многих вещей, о которых вы даже не задумывались, ежедневно взаимодействуя с внешним миром. Уединение дает возможность думать глубже и повышает чувствительность. Для многих практика 10-дневного молчания и одиночества равноценна практике ходьбы по воде. Во время этой практики нельзя разговаривать, участвовать во взаимодействии с другими. Чтение также запрещено, как письмо и даже зрительный контакт с другими. Эта сумасшедшая на первый взгляд практика способна полностью переродить человека. Человек так много энергии тратит на взаимодействие с другими, что перестает обращать внимание на свой внутренний мир. В мире все стремится к равновесию, гомеостазу. Если человек лишается зрения, то у него улучшается слух или обоняние. Если вы прекращаете общаться с другими людьми на долгий период времени и полностью посвящаете время наблюдениям за миром и собой, очень скоро ваше восприятие перенастроится невероятным образом. Вы будете лучше слышать, видеть и ощущать намного больше. Все обретет кристальную чистоту и понятность. Разумеется, не все могут позволить себе изоляцию от общества в течение 10 дней, но это не беда. Даже 30 минут в день полного осознанного одиночества без социальных сетей и близких рядом значительно изменит ваше восприятие. Уединение решает ваши проблемы эффективно. Подумаем логически. Что если у вас возникла проблема, которую необходимо решить в течение дня? В каком случае вы примете более правильное и обдуманное решение? Первый вариант. Вы весь день носитесь по работе, магазинам и друзьям, параллельно обдумывая проблему, а вечером принимаете решение на основании этих мыслей. Второй вариант. Вы уединились на 2 часа в своей комнате, вдали от человеческих глаз, и в течение этих 2 часов вы во всех ракурсах обдумывали вопрос, который перед вами встал. Вы предусмотрели все возможные исходы событий, послушали голос сердца, обратились к уму и спокойно подошли к идеальному варианту. В каком случае ваше решение будет более эффективным? Вот именно, во втором. Так и работает уединение. Во время одиночества вы способны решить все те вопросы, которые нависали над вами в течение всей вашей жизни. Одиночество улучшит вашу социальную жизнь. Чем больше вы бываете наедине с собой, тем лучше понимаете себя. Тем больше внимания обращайте на собственные потребности, жизненные желания, цели и так далее. Чем больше у вас осознанности собственной жизни, тем легче вам подобрать нужное окружение. Окружение, которое будет соответствовать вашим жизненным приоритетам. Сложно быть в гармонии с окружающим миром, если не знаешь, в чем эта гармония должна выражаться. Память и нейрогенез. Ученые утверждают, что комбинация одиночества и прогулок на природе стимулирует область гипоталамуса вашего мозга, отвечающую за память в том числе. Процессы нейрогенеза – это рождение новых нейронов в мозге. Они намного эффективнее запускаются во время медитации или простого уединения. Это улучшает способность мозга перерабатывать информацию. Эффект эврики. Как мы рождаем гениальные идеи? Ежедневно мы впитываем миллионы терабайтов информации, и все это оседает в нашем сознании. В этой информации уже содержится потенциал для самых гениальных идей. Вопрос только в том, когда мозг сможет все это переработать. Эффект эврики – это осознание уже известного и как бы очевидного. Иными словами, озарение случается из уже имеющейся информации. Идея, попав к нам в сознание, пребывает в инкубационном состоянии до тех пор, пока наш мозг не доберется до ее осмысления. И когда это происходит, наступает мыслительное осознание этой идеи. То есть у вас уже есть множество полезных идей и гениальных решений. Просто все они ожидают своей очереди. Проводите больше времени в уединении, и вскоре ваш мир наполнится теми самыми невероятно простыми, но гениальными решениями. Эмоциональная очистка. Наш организм постоянно нуждается в очистке. Очищается наше физическое тело, наш ум путем избавления от ненужной информации и наши эмоции. Но что это за зверь такой, эмоциональная очистка? Эмоциональная очистка – это переживание прошлых событий, чтобы избавиться от негативных эмоциональных блоков. Переживание событий – это осознание обид, ссор, страхов и комплексов. Все эти беды тянутся из забитых куда-то глубоко переживаний. Достаньте их, осознайте и примите. Обычно такой ритуал сопровождается катарсисом, после чего проблема исчезает. Чаще бываете одни, и этот процесс будет запущен автоматически. Теперь поговорим о том, где и как с пользой проводить время одному. Гуляйте на природе. Прогулки сами по себе очень полезны, а если не сопровождаются разговорами с другом или подругой, вообще могут стать полезной привычкой для психического и физиологического здоровья человека. Рисуйте. Рисование – это чистое творение. Стоит раз попробовать, и можно часами рисовать. Иногда есть смысл отправиться на природу и рисовать с натуры. Найдите себе одинокое хобби. Первое, что мне пришло на ум, это работа с землей. Посадка и ухаживание за цветами – это звучит очень умиротворенно. Гуляйте с питомцами. Животные вообще должны жить на природе, а не в доме. Вы сделаете большое одолжение и себе, и своему пушистому другу, если чаще будете с ним гулять. Медитация. С медитацией все ясно, это отдельная тема и, пожалуй, наиболее эффективна для всех вышеописанных эффектов. Просто ничего не делайте, ходите по комнате. Или сядьте. Словом, не имеет значения. Ваш мозг нуждается в разгрузке, а не деятельности. Найдите любое механическое постоянное действие и займите им себя.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В МЧС России по Дагестану сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня и завтра. Согласно прогнозу, в некоторых районах пройдут кратковременные и умеренные осадки, а в отдельных низменных, предгорных и горных зонах возможны сильные дожди. На реках ожидается подъем воды до критических уровней, а в горных районах вероятен сход небольших селей. Роспотребнадзор в Дагестане выявил, что 10 частных медучреждений не выполнили требования о предоставлении статистической отчетности. До 1 февраля клиники не направили в Росстат форму номер 2 сведения об обращении с медицинскими отходами за прошлый год. Такое нарушение влечет за собой административную ответственность. В связи с этим на нарушителей были составлены соответствующие протоколы. Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты, связанные с медициной и виноделием. Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго, рассматривается как генеральная репетиция грядущей пандемии. Об этом пишет Financial Times. В статье отмечается, что текущая ситуация с Эболой – это подготовка к новому испытанию, с которым может столкнуться мировая система здравоохранения, учитывая проблемы с финансированием и утрату доверия к научным институтам. Депутат Госдумы Сергей Миронов выступает за повышение выплат за сдачу крови и введение знака отличия «Почетный донор России» трех уровней. Он отметил, что размеры льгот и компенсации за донорство в различных регионах значительно ниже, чем в Москве, и подчеркнул необходимость исправления этой ситуации. Отпуск россиян оказался под угрозой из-за чат-GPT. Молодой человек с семьей не смог отправиться в Македонию. Нейросеть сообщила, что виза для поездки в эту страну не требуется, хотя на самом деле ее наличие обязательно. Семья приобрела билеты из Стамбула, забронировала отель и автомобиль, но на границе их не пропустили. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Бакни, село Дахадаевского района Дагестана, входит в сельское поселение сельсовет Супбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизни и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
6: По каким причинам на владельца бизнеса заводят дело?
7: Если говорить о том, за что предприниматели чаще всего к уголовной ответственности в настоящее время привлекают, то, мне кажется, это статья 159 УК, это мошенничество. Статья, как говорят, резиновая. То есть предпринимателя можно привлечь к уголовной ответственности по этой статье прямо в любой момент, когда удобно. Почему? Потому что, по большому счету, у нас... Понятия мошенничества и предпринимательства, закрепленные с одной стороны в Уголовном кодексе, с другой стороны в Гражданском, они практически одинаковые. Ну, то есть ты осуществляешь деятельность на свой страх и риск с целью заработка, но извлечения прибыли. Ну, просто мошенничество говорит еще путем обмана и злоупотребления доверием. Ну, а предпринимательство это же где-то вот... Хорошо бы, если на доверии, а если на злоупотребление, а где вот эта грань между злоупотреблением и доверием? И зачастую бывает так, что ты заключил договор, получил предоплату и не смог поставить. Особенно, не дай бог, если это госконтракт. Госконтракт точно сразу уголовная статья. А даже если

0: сделай, будь что будет. Это ж библейская истина. Поэтому ты строишь компанию, развиваешь бизнес, а уголовная ответственность, если в отношении тебя не случилось, значит, это свидетельствует только об одном – о твоей низкой социальной активности. Шучу. Но по большому счету, да. У нас, получается, каждая седьмая компания попадает под уголовную ответственность. Ну, вернее, руководитель попадает под уголовную ответственность. Каждая седьмая компания. Так что риск привлечения очень большой, особенно если ты работаешь с государством, потому что там очень высокий контроль. И если у тебя есть госконтракты, то не дай бог не то качество, не дай бог завышение объема, не дай бог не те работы, сроки, и вот уже уголовная ответственность. Зачастую бывает так, что ты выигрываешь тендер, делаешь работы, садишься в тюрьму. Стадия получения денег, она отсутствует.
1: Какие заблуждения предпринимателей приводят к уголовным делам?
0: Я бы сказал, что есть три паттерна у предпринимателей, которые приводят к рискам. Первый. Меня это не коснется. Есть такой тип предпринимателей, которые, чтобы не произошло, говорят, не-не, это не со мной, это точно ничего не будет, оно где-то там мимо пройдет, меня не коснется. И потом, когда случается, они влетают как паровоз там на полной скорости в стену. Слепой паровоз в темноте. Да. И приходится разбираться уже с тем пожаром, который случился. Тушить пожар всегда тяжелее, чем профилактировать. Есть вторая категория мышления, которые говорят, я совсем разберусь, у меня все под контролем, я сам сусам там вот везде до мелочей все знаю, весь бизнес, везде контролирую, все у меня точки контроля выведены там, не знаю, в таблицу, я за всем слежу и так далее, и мне специалисты не нужны. И это такая самоуверенность, которая до поры до времени удерживает бизнес вроде стабильным, но с учетом того, что не все риски может видеть предприниматель, особенно находясь внутри системы, это может приводить к тому, что бизнес тоже подвергается уголовным рискам. Третий тип предпринимателя, который боится всего. И он боится таким своеобразным способом, что он голову в песок такой, как-то как страус, засовывает, и все. И меня это не касается, я ничего не вижу, я просто стою и боюсь. И к консультантам тоже не обращается. Эти три типа предпринимателей чаще всего и привлекаются к уголовной ответственности.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я думаю, что определение величия заключается в том, чтобы вдохновлять людей рядом с вами. Я думаю, что это и есть величие. Это не то, что живет и умирает с одним человеком. Это то, как вы можете вдохновить человека, чтобы затем, в свою очередь, вдохновить другого человека. И именно так вы создаете то, что, как мне кажется, длится вечно. И я думаю, что это наша задача как людей, чтобы понять, как наша история может повлиять на других и мотивировать их, чтобы создать свое собственное величие. Вот цитата одного из моих учителей английского языка. Это отличная цитата, которая говорит, что отдых в конце, а не в середине. И это то, чем я всегда живу. Я не собираюсь отдыхать, я буду продолжать двигаться сейчас. Есть много ответов, которых у меня нет. Даже есть вопросы, которых у меня нет. Но я просто буду продолжать идти, и я разберусь со всем, пока буду идти, и продолжать строить свое будущее таким образом. Я стараюсь следовать этому все время. На что похожа любовь? Думаю, я бы назвал любовь счастьем. Я думаю, что описал бы это как прекрасное путешествие. У него есть свои взлеты и падения, будь то брак, будь то карьера. Вещи никогда не бывают идеальными. Но через любовь вы продолжаете упорствовать, и вы движетесь вперед, вы движетесь от нее. А потом сквозь бурю появляется прекрасное солнце. Поэтому я думаю, что любовь — это определенная решимость и настойчивость, чтобы пройти через хорошие и плохие времена с кем-то или чем-то, что вы действительно любите. Мои родители были великолепны. Когда я рос, они внушали мне важность воображения и любознательности. Понимание того, что если хочешь чего-то добиться, не нужно просто сидеть и говорить: «Да, ты можешь делать все, что захочешь». Да, ты можешь, но ты также должен приложить усилия, чтобы добиться чего-то. И они научили меня этому в самом раннем возрасте. И когда вы растете, думая, что мир будет у ваших ног, это возможно. Если вы приложите усилия, чтобы добиться этого, это значит, что вы растете с фундаментальной верой. Прямо сейчас ты узнаешь, кто и при каких обстоятельствах изменил жизнь Коби Брайанта. Однажды летом я играл в баскетбол. Мне было 10 или 11 лет. И вот я прихожу, играю, и ни разу не попадаю в кольцо. Я помню, как был расстроен из-за этого. Отец обнял меня и сказал: «Наберешь ли ты 0 очков или 60 очков, я буду любить тебя, несмотря ни на что». И это самое важное, что вы можете сказать ребенку, потому что с тех пор я был в порядке. Это дало мне всю уверенность в мире, чтобы потерпеть неудачу. Это моя безопасность. И я старался сильнее. Я просто продолжал тренироваться. Вызовом для меня всегда были сострадание и сопереживание. Я думаю, в 2009 году все начало меняться. Я действительно начал делать сознательные усилия, чтобы лучше понимать. И это не значит, что из-за сострадания и сочувствия вы становитесь мягким. Это больше похоже на то, что вы отводите себя в сторону и ставите себя на место других, и понимаете, что они чувствуют. Что вы чувствуете, когда проигрываете? Это очень интересно. Почему это так интересно? Потому что это означает, что у вас есть разные способы стать лучше. Есть определенные вещи, которые вы можете понять, чтобы сделать выводы. Определенные слабые места, которые были выявлены, которые нужно укрепить. Так что это захватывающе. Я имею в виду, проигрывать — это отстой, но в то же время в проигрыше есть ответы, если вы только их найдете. Прежде всего, следуйте за своей страстью. Когда я вышел из игры, я сидел и задавал совершенно неправильные вопросы. И вы должны сидеть там и спрашивать себя: «Окей, чем я действительно увлечен? Что мне нравится делать?» И когда вы ощущаете, что никогда не работали ни дня в своей жизни, это самая забавная вещь в мире, когда вы встаете утром в восторге от того, что делаете. И вы должны быть по-настоящему честны сами с собой. Если вы просыпаетесь утром и боитесь идти на работу, делайте что-нибудь другое. Это трудные решения, но когда вы их принимаете, это очень освобождает, и вы обнаружите, что награда придет.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
17: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
18: приветствую
17: большое.
18: Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
17: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 2022 году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
18: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, вот, последний квартал у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет, вот то, что Си Цзиньпин, примерно, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась, она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов, примерно, она чуть больше, чем японская экономика, то есть, вот представьте, да, как бы движение историческое, Япония, такая, ну, мощная страна большой семерки, и, значит, спустя 10 лет, две Японии. Уже 17,8 значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло. Население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы... Может быть, это просто слишком заезженная тема стала. Да? Может быть, он перешел из количества в качество. Потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
17: как
18: что
17: считать?
18: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
17: Открыто и, понятно для остального мира.
18: Понятно,
17: да.
18: То есть транспарентность – это не их, не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь-ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, если они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые... Значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты, мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то $300 миллиардов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли... Что говорят американцы? Говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорят, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
17: Прервать здесь хочу, немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
18: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть,
17: абсолютно,
18: по сути, они могут бесконечно...
17: Сами себе бабки выпускают,
18: могут,
17: сами
18: да,
17: себе обслуживают.
18: Они могут там купюры в $1000, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будут наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 20 2022 год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 2023 года, первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это будут считанные проценты, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много. Опять же, могу, ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть это 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первый строй у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зона наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
17: Я перебью на секунду, я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, да, или отсутствие его, а если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, вся эта гуща и есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, юань стать, вот, заменить доллар, скажем
18: очень,
17: так.
18: Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня это порядка 3%. Угу. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история. Резидент, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивно, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь, чисто вот это вот китайское, значит, финансовое присутствие. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот и не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написано, значит, и все. Угу. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, ну они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит, но... Не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый – США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Мир Китая – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все из Ближнего Востока может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина... Ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт – это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторической смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китай воюем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если это смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабы-Китай, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас как бы Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром. Да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
17: Ну, так и даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
18: да,
17: что...
18: Да, нельзя было никак справиться.
17: Нельзя было никак справиться, и, собственно, именно по этой причине, как бы, американцы там и европейцы, да, пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
18: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная стоит, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
17: Да-да-да,
18: это прям гигантский, это центр, то есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, да ему просто не нужен был остальной мир, то есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать, остальное было нельзя, ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы, да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек, да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения, свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая, значит, всей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее, но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
17: Угу.
18: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть, там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
17: Угу.
18: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты, и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
17: Это, кстати, по поводу... так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы, и там, с одной стороны, ну, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церковь, ну, там, и так далее, по сути...
18: Похоже, горная, да, горная вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. В Китае больше семейно-клановая. И мы сейчас, как бы, мы сейчас очень, у нас такая первая там, часть разговора, все обо всем, это, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно, и они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Чародинском районе проводятся работы по восстановлению дорожного полотна на участке трассы Цуриб-Арчи, пострадавшего от оползней и обвалов. Об этом сообщили в Дагестан-Автодоре. Из-за сильных дождей и избыточной влажности почвы на дорогах существует риск возникновения обвалов, оползней и камнепадов, уточнили в управлении. Минстрой Дагестана с 15 июня начнет принимать документы на выплату единовременных компенсаций жителям Дербентского района, чьи дома были повреждены во время паводка в марте и апреле. Прием заявлений будет осуществляться специалистами ведомства в администрации Дербентского района по улице Гагарина, 23. Процесс будет проходить ежедневно с 9 до 17.30 и продлится до 23 июня. Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс разрабатывают новые стандарты для владельцев транспортных средств старше 30 лет. Ожидается, что соответствующий приказ Росстандарта, детализирующий эти требования, будет подготовлен к 2030 году. Кроме того, в период с 26 по 30 годы планируется обновить требования к бортовым системам автомобилей, системам мониторинга, круиз-контролю и системам помощи водителю. Messenger Max может остаться без TLS-сертификата для безопасного соединения с сайтом, когда срок его действия истечет 4 сентября. Американский центр Let's Encrypt отказался продлевать сертификат для домена Max из-за санкций. Ранее сертификат для мессенджера был отозван бельгийской GlobalSign. В России вступил в силу запрет на авторизацию через почту Gmail. Сайты начали блокировать вход с использованием иностранных сервисов. За нарушение правила владельцев сайтов могут оштрафовать до 700 тысяч рублей. В апреле Америка увеличила экспорт одежды в Россию, пишет РИА Новости. Согласно источнику, поставки данной категории товаров в Россию удвоились по сравнению с прошлым годом. Общий объем в апреле этого года достиг почти 4 миллионов долларов, что в два раза превышает показатель годичной давности. При этом в месячном сравнении стоимость американского экспорта снизилась на 17%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествия соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте
3: 100.9.
2: Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект, сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь. Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазнов. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняния в кредит. Потому что ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита в банк. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера. Или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить. А заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг. Когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит. И что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. Деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть больше, что уготовано человеку, каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающую инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твои доходы. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет, никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч. Среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением. Они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, это так. То есть, если мы живем

0: среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч? Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят: нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, вот Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. Три момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающую инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе. Они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности, я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мысли вслух.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем. Она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
4: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
3: Угу.
4: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост. Это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. На самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там, если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия, это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень-очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравилось, я недавно как раз выступала, в День влюблённых меня просили про эмпатию рассказать. И мне понравилось там, не помню сейчас, конечно, сходу, ученый, который сказал, что эмпаты же нуждаются в самозащите тоже, очень большой.
3: Угу.
4: Потому что есть люди, которые настолько растворяются в других людях, что они, ну, реально болеют, да, вместе с ними. И надо, чтобы эмпатия была действенная, а не чувственная, чтобы ты мог оказать помощь, но надо держать собственные рамки. Вообще мир станет счастливее, если каждый человек позаботится о своем счастье. Понимаешь? А не о счастье другого человека, да? Ну, конечно, другой человек, когда он нуждается в нашей помощи, он должен ее получить.
3: Ну, у меня здесь такое, что если ты сам несчастлив, это не додал себе, то
4: конечно,
3: ты другому человеку
4: конечно
3: не сможешь транслировать счастье. Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
4: И я точно так считаю.
3: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эти штуки, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди,
4: конечно,
3: которые чувствуют, отродясь, ну вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компании основатель, и он прямо говорит, он говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
4: Он уже сделал первый шаг.
3: Он
4: же сделал первый... Да, потому что у меня, например, близкий мне человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж, потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развит, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так развита, что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне говорит, ты мне говори. Не всегда же можно сказать, понимаешь, угу. потому что он потом переживает. То есть, когда бы надо сказать тост, он его не говорит. Когда уже все сказали тост, уже не надо бы, уже все собирают. Он говорит, ну не чувствует.
3: Да.
4: И я переживаю, и я пытаюсь как-то поддержать, помочь, потому что он переживает из-за этого тоже. Это трудно. Поэтому есть люди... Вот этот парень прекрасный, который признал, сделает следующий шаг. Да, можно развить. Еще раз, все можно развить. Если есть желание, есть время, и ты работать умеешь, да, над собой. Ну, у меня сын мой этим занимается. Вот он помогает людям почувствовать друг друга. Он профессионально этим занимается, как коуч. У него это очень хорошо получается. Он показывает, что просто путем вопросов и другой интонации вы разворачиваете людей к себе другой стороной. И так как вы понимаете, что это классно получается, то дальше вы пытаетесь уже тиражировать этот свой опыт. Ну, можно же все сказать по-разному. Да не буду я с тобой разговаривать. Понимаешь? Или, например, прости, пожалуйста, я не в настроении сегодня. Давай выберем другое время. Сейчас вот не в настроении. Ну, это совершенно разные вещи об одном и том же. Я еще раз говорю, слова вообще русского языка, их много. А еще есть интонация, да? А еще есть момент. И вот из этого и всего очень много месива этих острых иголок, которые в нас впиваются, в наше сердце, в наши мозги. Мы раним друг друга, хотя могли бы этого не делать. Володя Верхошинский, глава Альфа-банка, рассказал мне про «Я-сообщение». Для меня это было просто вообще открытие.
3: Я слышала от вас. Напомните, пожалуйста, что это такое? Я слышала, что вы рассказывали. Да, что это такое?
4: Я-сообщение — это когда ты вслух говоришь о своих чувствах в конфликтной ситуации. И как вот Володя говорит в интервью мне, он говорит, что человек же не может отрицать. Человек может отрицать. Ты сделал плохо там. Ты провалил проект. Да как я провалил? Я там делал то-то, то-то, это не я провалил, понимаешь? Все плохо, да? Все катится в какую-то непонятную смесь обвинений с двух сторон. А если говорить, я огорчен. Человек ничего не может сделать с твоим огорчением. Ты просто говоришь, я очень огорчен.
3: Про себя. Да. Не ты, а я.
4: Я. Это я сообщение. Да еще и чувство. Я огорчен. Очень огорчен. Я надеялся, что этот проект у нас станет лучшим, что он будет завершен неделю назад. И я сейчас вижу там, что тут вообще ничего там не сделано. И я очень огорчен. И тогда другой человек начинает что-то объяснять и говорить, уже это он будет делать. Но не было никакого вот, ну, того самого там наезда, понимаешь? Поразительно. То есть, например, мы, наша семейная жизнь с мужем, он тоже, она после вот этого вот «Я-сообщения», которое Вова очень как-то легко и быстро выучил, стала как-то гораздо более мирная.
3: Это хорошая вещь, потому что ты никогда не осуждаешь другого человека. Ты всегда, ты можешь сказать, мне очень грустно, да, и я чувствую себя очень расстроенным.
4: Да.
3: И человек, если он, опять же, если ты для него важен, если он хотя бы какой-то эмпатией обладает, то он не в позицию защиты себя встает, а наоборот пытается тебе помочь.
4: Ну что мы сейчас чем с тобой занимаемся? Мы развиваем эмпатию.
3: Да.
4: А еще я учусь задавать вопросы.
3: Угу.
4: Вот задавать вопросы – это тоже очень важное умение. У меня вышла книжка, я спрашиваю, мне отвечают по аналогии. Я говорю, меня слушают. Она, кстати, вошла в десяток книг по выбору читателей лучших бизнес-книг года. Меня это очень порадовало, очень, наша книга Светланы Иконниковой. Я спрашиваю, мне отвечают. И вот там мы разбираем, какие могут быть вопросы. И человек, который хочет научиться быть более эмпатичным, он должен развивать себе умение задавать уточняющие вопросы. Не просто вопросы, а уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы показывают, что ты умеешь хорошо слушать. Когда ты хорошо слушаешь человека, человек очень хорошо с тобой.
3: Угу.
4: Он чувствует интерес к себе. И даже если, например, внутри у тебя интереса этого нет, то ты можешь научиться задавать уточняющие вопросы, а потихонечку втянешься, и уже будет интересно. Но потому что, как сказал Галилео Галилей, нет еще. Я не встречал еще ни одного человека, у которого нечему было бы поучиться.
3: Это факт.
4: И если ты разговариваешь и задаешь уточняющие вопросы, тебе человек может рассказать что-то невероятно интересное.
3: Да, здесь вы хорошую вещь подметили по поводу вот Гоши, раз уж мы затронули, что он уже сделал первый шаг, согласившись с этим. Для этого как бы важно, опять же, если ты хочешь в чем-то развиться, важно признать, что сейчас ты не находишься еще в той точке.
4: Да.
3: Про вопросы полностью согласен. Вообще, каждый раз для себя самого подмечаю, получив какое-то такое, знаете, откровение внутреннее, что умение задавать вопросы важно не только для того, чтобы эффективно с другими людьми коммуницировать, но и для того, чтобы себя понимать и вообще как-то определять свой вектор развития. Потому что иногда ты находишься в какой-то сложной, казалось бы, патовой ситуации, и ты не видишь решений, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто задаешь себе один и тот же вопрос, а ответа на этот вопрос нет. И все, что нужно сделать, это просто вообще под другим углом взглянуть, задать себе абсолютно другой вопрос, может быть, как, не как вот это сделать, а вообще к чего, для чего я это делаю? К какой цели-то я хочу прийти? Ты задаешь другой вопрос, и моментально получаешь ответ на этот вопрос, и все становится кристально прозрачным. Мне кажется, что вот этот навык, умение задавать правильный вопрос, это вообще штука, определяющая качество твоей жизни.
4: И цель, конечно. Сейчас ты опять упомянул цель.
3: Да.
4: Цель. А зачем вообще? Вот прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, я вот всегда зал смеется, и я говорю, хорошо, вы подошли к ребенку, который делает уроки. Как правило, вы подошли в раздраженном настроении, потому что он либо не поужинал, либо до этого сидел и играл, либо он не делает уроки, хотя должен их делать. Mm-hmm. И вы подошли что-то сказать. У вас цель поссориться? Ну, не может быть, чтобы у вас была цель поссориться. Но закончится это ссорой. Если вы не продумали, какая у вас цель.
3: Да, такие паттерны, как бы, да, устоявшиеся просто сценарии, то, что они там откуда-то, как мы привыкли, вот подходили к нам, там, условно, в детстве, да, гаркнули, и все. И вот ты по тому же сценарию действуешь, не задавая себе вопрос вообще, с какой целью я вообще пришел-то.
4: У меня не было этого совсем. Ну, никто не гаркал совсем.
3: Но, тем не менее, как бы, да.
4: Мне повезло очень, конечно, вот таких любящих родителей, с которыми было так весело и хорошо, которые так уважали и ценили, и, в общем, поддерживали во всем. И было не страшно. Ты спросил, когда, что такое ген успешности. Я тут 3 ночи не спала вообще. А ты до сих пор не спрашиваешь, что это такое. А я готовился и готовилась.
3: Ген успешности?
4: Да.
3: Давайте.
4: Я поняла, что это когда не страшно. Не страшно. Не страшно пробовать, не страшно ошибиться, не страшно не сделать или там как-то получить плохой результат. Не страшно. Не страшно. Я не боюсь.
3: Да,
4: я
3: думаю,
4: не боюсь
3: важно,
4: ошибаться их... и да. Не боюсь ломаться, потому что я знаю, что я не сломаюсь. И у меня есть несколько таких методик, что ли. Это вот любимое наше, сказать, выражение «не говорите сами себе нет». Ну, сами себе не говорите «нет». Ну, вам скажет кто-нибудь другой, вы тоже можете это не слушать. Но главное, сами себе не говорите «нет». Почему нет? Полететь в космос? Да почему нет? Стать богатой? Да почему нет? Стать знаменитой? Да почему нет? Ну, не говорите себе «нет». Не ищите сразу внутри себя какие-то доводы, что нет, нет, нет, нет. Вот у меня их вообще не было никогда. И еще вот это мне очень нравится, и многим нравится, и многие, так, у меня последователи есть, это «делайте лишнее». Это тоже вот спасение, потому что ошибок, конечно, много, когда ты такой проактивный, ты идешь вперед там, и у тебя совсем не все получается, и часто ты попадаешь в какой-то ситуацию, когда ты понимаешь, что ты сам только в этом виноват, ты ошибся. Но у меня много ног. Я всегда делала лишнее. Понимаешь? И я понимаю, что есть очень много занятий, которые мне интересны, которые получаются. И я, если что-то не получится, я могу перейти на то, что получится. Поэтому я пробую писать книги, пока еще я вовсю работаю на телевидении. Я делаю школу телевидения, когда я еще собственный корреспондент российского телевидения, параллельно. Конечно, попадал в больницу, конечно, ты еще и 3 детей, знаешь, это все хочется. И это все получалось, потому что я делала лишнее. Но еще делать лишнее очень важно в собственной работе. То есть делать больше, чем спрашивают. Когда я работала в вестях, нам надо было присылать 1 сюжет в день. Я присылала 5. 5 сюжетов в день. Ну, пускай из них 3 не выйдет или 2 не выйдет. Я буду смотреть, что выйдет и как люди реагируют. Но это надо было снять, смонтировать, отправить. Прямо с утра и до вечера. Но я посылала лишнее. И это было не лишнее. Или, например, как мне было всегда понятно, кто из моих учеников станет звездой. Угу. У меня был очень простой вопрос. Мы смотрели их сюжеты. Я говорю, ну хорошо, у меня есть монтажер сегодня в ночь. Ребят, завтра выпуск телевизионной школы. Кто хочет остаться в ночь и переделать сюжет свой? Уже после наших замечаний. То есть довести его до кондиции, до совершенства. Группа всегда была 30-40 человек. Как ты думаешь, сколько оставались ночи?
3: Думаю, 0. Ну, 1.
4: 1-2 всегда.
3: Ну, да.
4: И вот они становились потом теми самыми обладателями премии ТЭФИ. Вот чудес не бывает.
3: А вот это трудолюбие, на ваш взгляд, которое и у вас, я слышал, что вы там и про детей своих комментировали, про трудолюбие, да, и даже там про дочерей, что я многое хочу, я многое могу. Вот это трудолюбие, это штука, которая приходит из какого-то осознания, или это все-таки какой-то, не знаю, генетический такой склад определенный, на ваш взгляд?
4: Мне кажется, что у нас в семье для детей была создана такая абсолютно уникальная ситуация. Когда я очень заточена под эмоциональный интеллект, все, что связано с эмпатией, с людьми, с эмоциями, с выступлениями, с весельем, с праздниками, с креативом. И Вова, который всегда добивался от них, чтобы они сделали все до конца и сделали хорошо. У него много всяких таких пословиц. Лучше сразу и хорошо, чем много раз и плохо. То есть вот он прямо за этим следил. Поэтому дети были, ну, очень приучены к тому, что работать много и добиваться результата – это просто нормально. И это было во всем довольно много. У них было обязанностей довольно много. Они как-то маленькие уже много чего умели. И вот я их за это хвалила. Это моя была роль. А он проверял, с каким качеством они это сделали. У нас очень, в этом смысле, потрясающая пара. Мы развивали и то, и другое.
3: Три коротких финальных вопроса.
4: Да.
3: Что для вас такое любовь?
4: Ну, для меня лично это питательная среда, конечно, просто. Вот я без этого не могу. Причем, понимаешь, у меня это в широком смысле. Мне надо, чтобы меня сотрудники любили. Они меня любят. Мне кажется, вот так. Не могут не любить. Вот. Мне надо, чтобы меня дети любили, мне надо, чтобы меня папа любил, и все, чтобы меня любили. Мне это очень важно. Но я и сама люблю любить. Поэтому для меня это то, без чего невозможно жить.
3: Супер. Как на ваш взгляд, какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для тех людей, которые хотят добиться успеха в своем деле?
4: Мне кажется, он как был, так и есть. Не бояться ошибаться. Потому что количество изменений, количество нового еще больше. И надо не бояться. Надо быть бесстрашным. И пробовать, и пробовать, и пробовать. И делать выводы из ошибок. Мне кажется, вот это очень важно. Потому что, ну, ошибки все совершают. К этому относиться спокойно. Но делать правильные выводы. Успешным становится человек, который делает правильные выводы из своих ошибок.
3: Отлично. Финальный. Совет себе 18-летний.
4: Я бы себя переодела. Я смотрю, когда на эти фотографии, мне все время хочется себя переодеть. Я девочка была яркая, прямо скажу, симпатичная, но я так любила ярко одеваться, так по-цыгански, знаешь. Еще какие-то бусы навесить. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии и думаю, ну зачем? Поверх этой блузки эти бусы. Ужас, ужас.
3: Отлично, позитивно. Спасибо вам большое. Я считаю, что у нас получился шикарный глубокий разговор, очень интересный. Очень благодарен вам за ваше время, за вашу отдачу, за то, что вы приехали. Я уверен, что для очень многих людей, которые нас посмотрят, этот разговор может стать таким, знаете, геймченджером в жизни, и они смогут обратить внимание вообще на те вещи, которым они не придавали значения. И многие из этих вещей смогут позволить им больше результатов достигать и в деятельности, в их профессиональной, и в семейной деятельности, и вообще в какой-то дружеской коммуникации и так далее. Так что спасибо вам большое.
4: Спасибо большое. Александр, спасибо, что позвал.
3: Ребята, спасибо. Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Чародинском районе проводятся работы по восстановлению дорожного полотна на участке трассы Цуриб-Арчи, пострадавшего от оползней и обвалов. Об этом сообщили в Дагестан-Автодоре. Из-за сильных дождей и избыточной влажности почвы на дорогах существует риск возникновения обвалов, оползней и камнепадов, уточнили в управлении. Минстрой Дагестана с 15 июня начнет принимать документы на выплату единовременных компенсаций жителям Дербентского района, чьи дома были повреждены во время паводка в марте и апреле. Прием заявлений будет осуществляться специалистами ведомства в администрации Дербентского района по улице Гагарина, 23. Процесс будет проходить ежедневно с 9 до 17.30 и продлится до 23 июня. Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс разрабатывают новые стандарты для владельцев транспортных средств старше 30 лет. Ожидается, что соответствующий приказ Росстандарта, детализирующий эти требования, будет подготовлен к 2030 году. Кроме того, в период с 26 по 30 годы планируется обновить требования к бортовым системам автомобилей, системам мониторинга, круиз-контролю и системам помощи водителю. Мессенджер Макс может остаться без TLS-сертификата для безопасного соединения с сайтом, когда срок его действия истечет 4 сентября. Американский центр Let's Encrypt отказался продлевать сертификат для домена Макс из-за санкций. Ранее сертификат для мессенджера был отозван бельгийской GlobalSign. В России вступил в силу запрет на авторизацию через почту Gmail. Сайты начали блокировать вход с использованием иностранных сервисов. За нарушение правила владельцев сайтов могут оштрафовать до 700 тысяч рублей. В апреле Америка увеличила экспорт одежды в Россию, пишет РИА Новости. Согласно источнику, поставки данной категории товаров в Россию удвоились по сравнению с прошлым годом. Общий объем в апреле этого года достиг почти 4 миллионов долларов, что в два раза превышает показатель годичной давности. При этом в месячном сравнении стоимость американского экспорта снизилась на 17%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционны. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах. Это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хетским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которая погубила на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежида. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежида. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дедежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежидач. Аджуз каса ахай балканди эциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди эциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Так не принято. Сегодня мы знаем, что изменить можно все, и каждый из нас обладает возможностью реализовать любую идею. Недавно в центре Скнарк подсчитали, что идеи достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10%, 5, 2, даже тысячное процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например. Павел Дуров.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия.

смерти. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К, темный виноград особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo.CRM.
2: Есть такая хорошая поговорка. Хороший сисадмин не работает. Если ты с утра до вечера работаешь, ты плохой сисадмин. Вот хороший менеджер так научился делегировать, так подсвечивать места, что на самом деле он работает полчаса в день, но при этом запредельно эффективен и все контролирует. Потому что он выбрал правильные места, куда посмотреть. У меня есть, например, что-то автоматизировано, а что-то мне вручную подают. У меня каждое утро мне присылают несколько цифр вручную. Ну, я посчитал, что человек проще, чем автоматизация. Но навык менеджера, это уже, кстати, не предпринимательская история, это менеджерская история, так выбрать места контроля, где ты будешь смотреть, чтобы наиболее эффективно, точно участвовать и принимать решения. Нанимаю людей, неуверенных в себе, потому что я считаю, что это первый и главный маркер талантливых, сильных, крутых людей. Базовая кадровая идея. В природе есть три разных вида людей. Хорошие люди, которые всегда работают хорошо, чтобы не было, как бы ты ни платил, мотивация не зависит. 10%. Плохие люди, которые всегда работают плохо, чтобы ты ни делал, какая бы мотивация ни была, зарплата 10%. И 80% тех, кто работает так, как здесь принято. Это в природе. Но в рамках своей компании твоя задача кадровая. Нанимать не в распределение, чтобы хороших и плохих было не как в природе в этом городе, а лучше, чем у конкурента. И тогда встает вопрос, а как нанимать этих вот эти вот 10% крутых? Что их отличает? Какой у них есть вот маркер, который их объединяет? Мотивация – слово красивое, но бесполезное. Его на хлеб не намажешь, и как его определить, неизвестно. И потом вот я, например, сегодня утром мотивированный, а вечером я не мотивированный. Ты меня собеседник, когда пробуешь в обед, я среднемотивированный. Нет. Мотивация не является качеством человеческим. Один и тот же человек сегодня может быть мотивирован, завтра не мотивирован, просто потому что обстоятельства. И вообще людей мотивируют победы, демотивируют поражения. Все бывают демотивированные, все бывают мотивированные. Так не работает. Это не личностное качество. Личностное качество у них другое. Они всегда считают, что могут быть лучше. А это означает, они себя сейчас недооценивают. Хотят завтра быть лучше, чем вчера, потому что они считают, что они недостаточно хороши. Когда мы говорим, мы нанимаем людей, которые не уверены в себе, что это означает? А они себя плохо на собеседе продают. Он программирует хорошо, говорит, да я так только начал. Ну, программисты Милана, с ними тест можно сделать. Но они очень скромно себя продают, они плохо себя продают. А всякое говно себя хорошо продают. Поэтому ты стараешься на собеседе не делать выводов, ты стараешься взять всех, а потом выбрать. Вообще, я считаю, что путь к хорошей команде лежит не через найм, а через увольнение. Да почему хорошие компании такая редкость? Потому что они делают что-то такое, чего не делают остальные. Все нанимают, но никто не любит увольнять. А значит, путь к хорошей команде лежит через то, что не делают большинство, не увольняют. И это логично, потому что хорошая олимпийская сборная строится на огромной воронке и сумасшедшем, жесточайшем отборе. Хороший университет, тот, кто отчисляет всех, кто вообще не тянет, а где надо вообще убиваться, чтобы до пятого курса досужиться. Сильные команды, это конкурентные команды. И если ты хочешь от сильную команду, должен убирать плохих, чтобы сильным было кайфово. Они видели это, они это чувствовали, да? Ну, то есть, короче, абсолютно все считают, что надо вкладываться в найм. Но на самом деле самая большая проблема – это не увольнение. Как с этим борются супербольшие компании типа Siemens? В какой-то момент они встают и говорят, так, 15%, чтобы не было. Наплевать, кто это будет. Так вот, атмосфера, что здесь не бездельничают – это атмосфера, когда Петя, который не тянет, его увольняют, а не нанимают Колю. Ты же когда увольняешь человека, ты не его увольняешь. Ты же месседж другим посылаешь.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo.CRM.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный и приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет. овощи, угомонитесь! Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров,
14: абрикос еще вкусней.
15: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Телефон отдела рекламы 91 10 48. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
18: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельная
19: спасибо
18: вам благодарность.
19: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
18: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
19: Браво! Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, так, между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
18: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
19: Валовый продукт. И численность населения.
18: А это ключевые такие показатели?
19: Да, GDP per capita, дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
18: Мы в категории 35.
19: Мы в категории 170.
18: А, мы наоборот в категории 170.
19: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут. Не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются. Но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Угу. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, что амортизаторы не срабатывают. Угу. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
18: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в общем...
19: Возможно, перешла.
18: Возможно, возможно.
19: Потому что переход длится примерно 50 лет.
18: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
19: Да.
18: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
19: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. Угу. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
18: Так.
19: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили. И, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung, и другие чем более, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший. Все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
18: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
19: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а чего у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года. В России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт».
18: Угу.
19: Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
18: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
19: Да.
18: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко. Потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год, два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
19: Ну, вот
18: в чем здесь разница?
19: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю... Я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ биолог Святослав Игоревич Забелин много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это Первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. Если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной. А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась. Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процессы глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно...
18: Это факт, да.
19: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 из единицы разнообразия, свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются до 16 июня. Согласно прогнозу, в некоторых районах республики пройдут кратковременные и умеренные осадки, а в отдельных низменных, предгорных и горных районах возможны сильные дожди. На реках ожидается подъем воды до критических уровней, а в горных районах вероятен сход небольших селей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в Каспийске. Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик упал в канализационный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка. В результате падения ребенок получил перелом и был госпитализирован. В связи с этим региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Буйнакске обнаружена незаконная майнинг-ферма, включающая 31 устройство для добычи криптовалюты, работающая на двух объектах. Общая установленная мощность всей системы составила примерно 108 кВт. Оборудование использовалось без договора с энергоснабжающей организацией. Вся техника была изъята до проведения расследования. Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО. Ограничения на заправку в аэропортах Минвод, Махачкалы и Нижнего Новгорода были введены Росавиацией. Российские аэропорты, в свою очередь, обеспечены достаточным количеством топлива для выполнения всех запланированных рейсов. Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты, связанные с медициной и виноделием. В России вступил в силу запрет на авторизацию через почту Gmail. Сайты начали блокировать вход с использованием иностранных сервисов. За нарушение правила владельцев сайтов могут оштрафовать до 700 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.
5: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи, однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на 2 порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
4: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующееся на теме строительства издание «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
3: Закрома Родины.
4: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
3: Деньги дороги, как память.
4: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как добиться успеха в любом деле, начиная с нуля? Я много размышлял над этим принципом и над этим правилом, и в жизни очень часто его применял. Я размышлял над тем, как и что нужно делать для того, чтобы с нуля очень быстро добиться успеха в любом деле. И применял в различных ситуациях в жизни, и спрашивал других людей, и я каждый раз убеждаюсь, насколько сильно это правило, и насколько 100% железно оно работает. К сожалению, большинство людей это не принимает, не применяет и не знают об этом правиле. Проблема всех людей в том, что когда они начинают какое-то дело, они начинают с того, что хотят получать много и сразу, а отдавать постепенно и помаленьку. Приведу вам такой пример, когда человек приходит на работу, он сразу выставляет все свои хотелки. Хочу такую-то зарплату, хочу вот это, хочу это, хочу это, хочу это. Что дальше происходит? Это вызывает определенное отторжение со стороны работодателя. Потому что когда человек вываливает все, что он хочет, получается, работодатель становится в позицию, в ситуацию, когда он вынужден покупать кота в мешке за непомерно большую цену. И, соответственно, на ваше обращение, на ваше резюме будет меньше отклика. Или, например, когда вы начинаете какой-то бизнес, вы сразу выставляете вот такую цену. Или какие-то особые требования. В результате у вас мало покупателей. Для того, чтобы добиться успеха в любом деле с нуля, вы должны действовать контринтуитивно, на 180 градусов наоборот. Вы должны отдавать много и сразу, а получать помаленьку и постепенно. Когда вы начинаете любое дело с нуля, не имеет значения, это бизнес, общественная деятельность, политическая деятельность, не имеет абсолютно никакого значения. Запомните это правило. Еще раз подчеркну, оно очень контринтуитивно. Отдавать много и сразу, а получать постепенно и помаленьку. Это приводит железобетонно со 100% вероятностью к успеху. Как это работает в жизни? И вообще, откуда я взял это правило? Я в своей жизни сталкивался много раз с такими ситуациями. И так как я всю жизнь много работаю с волонтерами, я заметил такую вещь. Это на эту мысль меня натолкнул один случай с волонтером. Когда он пришел выполнять определенную работу, так как он волонтер на бесплатной основе, то он начал предлагать не только основную работу, но еще много дополнительной работы. Он готов и то сделать, и это сделать, и это сделать. Оказывается, он еще разбирается в IT, оказывается, он разбирается в программировании, оказывается, он умеет настраивать Excel, оказывается, он еще может вести вечеринку, быть тамадой и так далее. И таким образом я заметил такую вещь, что я подспудно захотел больше с ним работать. Я начал больше с ним работать. Через какое-то время он продолжал также отдавать все много и сразу. В какой-то момент я почувствовал внутри, что этот человек, мне лучше платить деньги этому человеку, иначе он уйдет. Либо его запал пропадет и так далее. Я начал платить ему деньги. Дальше в какой-то момент, это были небольшие деньги, я понял, что если мне не поднять цену до рыночной цены, то он может уйти. У меня мысль была такая: блин, классный парень, надо платить ему рыночную цену, иначе он уйдет. Я поднял до рыночной цены. И так как человек, парень этот, продолжал работать дальше и выкладываться по полной программе и отдавать все и сразу, то в какой-то момент я начал его поднимать по карьерной лестнице, соответственно, увеличивая

0: его заработную плату. Таким образом, он достиг очень высоких позиций за достаточно короткое время. Буквально в течение полгода он вырос до очень хороших позиций у меня в компании. И я для себя понял, вот когда посмотрел со стороны, что же произошло, я понял, что он делал. Он это делал неосознанно, конечно, а из-за того, что он по натуре такой человек. Но он, оказывается, действительно отдавал много и сразу, а брал постепенно и помаленьку. Я представил, вот если бы он пришел ко мне и занимался бы только тем делом, ради которого он пришел, то есть волонтер пришел там на какое-то одно дело и занимался бы только этим, то он бы не раскрыл бы свой талант, свои способности мне, соответственно, я бы не был бы заинтересован в нем дальше. А так как он отдавал много и сразу, то я увидел несоответствие того, что он просит у меня, и то, что дает. И это заставило меня переживать и бояться, что этот человек уйдет. Потому что слишком большая ценность против той цены, которую он запрашивает. И в конечном итоге этот мир устроен таким образом, что ваша цена всегда вас найдет. Проблема в том, что люди ставят на себя цену и сразу хотят ее получить от этого мира. Но это когда вы в знакомой среде, это понятно. А когда вы попали в незнакомый мир, нужно сначала показать миру свою ценность полностью, а потом мир за счет рыночных механизмов выставить на вас цену. Как это в жизни работает? Но я вам точно говорю, 100% это работает в жизни, в любой стране мира. Кстати, когда вы попадаете в незнакомую страну, если вы будете применять этот алгоритм, просто с вероятностью дня и ночи вы будете достигать успеха. Этот механизм работает всегда. Поэтому сначала покажите этому миру свою ценность, и после этого этот мир заплатит вам цену. На самом деле этот принцип работает везде и всегда, не только с осознанными людьми. Например, если вот ситуация, когда там предприниматель рад платить небольшие деньги человеку, который выполняет огромное количество работы, и кажется, он всю жизнь так и проведет, получая там $500, и этот предприниматель не заинтересован поднимать ему цену. Да, так оно и есть, но не надо надеяться на то, что ваш работодатель поднимет вам цену сам. Вы должны распространять информацию о своих способностях как можно большему кругу людей. Поэтому я говорю, мир должен узнать о ваших способностях, и тогда мир даст вам вашу цену. Не конкретный человек. Если вы придете в ту же самую деревню, почините забор, втихаря отремонтируйте мотоцикл, втихаря будете пахать, то всем людям выгоден такой человек. И хозяин вам не будет поднимать цену. Но если это вы будете делать, и люди будут это видеть, вы будете рассказывать, вы будете помогать не только ему, а еще и другим, тогда все будут видеть и знать про вашу ценность. И этот хозяин, который сейчас платит, а он будет бояться потерять вас. И тогда он начнет повышать вам цену. Поэтому, когда вы занимаетесь любой работой в любой компании, всегда делайте свою основную работу, плюс на волонтерских условиях еще оказывайте услуги на стороне. Вот тогда мир о вас больше узнает, вам будет больше предлагать различных возможностей, и вы преуспеете.
1: Мысли вслух.
2: Маргулан Сисимбаев.

0: Разные мысли.
1: Успех не то, что могут дать нам другие люди. Каждый должен сам стремиться стать успешным. В каждом препятствии скрыта возможность. Используйте неудачу как мотивацию доказать, что вы можете это сделать. Если не ставишь перед собой больших и безумных целей, никогда не узнаешь, как далеко мог бы зайти. Успешные люди не тратят время и энергию на оправдания и сожаления. Они берут ответственность на себя, даже если виноват кто-то другой. Человек поднимется настолько высоко, насколько будет уверен в себе. Заставляйте себя быть лучше, чем вы есть сейчас. Если человек думает, что он проиграет, он обязательно проиграет. Нужно сосредоточиться не на победе, а на том, что к ней приведет. Не обращайте внимания на скептиков и критиков. Скорее всего, они не сделают и доли того, что делаете вы. Не поддавайтесь страхам и тревогам. Продолжайте стремиться, двигаться вперед, выделяться и преследовать новые цели. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Друзья, всем привет. У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
5: Да, слушай. Ты так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
4: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
5: Абсолютно так.
4: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и мне, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
5: Да.
4: Во сколько лет все случилось?
5: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто. В принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы – это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасной, очень классной, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить. Но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, Хотя, вообще-то, это похоже на правду. Это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег. Хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы. Когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал. Это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот. И что-то как-то пошло-поехало. Попробовал, не получилось. Попробовал, там, мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Mm-hmm. Ну, это естественно. Как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством. Я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике. Ну, по русскому тоже, как бы. И переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась «Квентин», может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Uh-huh. Вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
4: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Умскул, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
5: Ну, логично.
4: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
5: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
4: Да.
5: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
4: Окей.
5: Это не... вот это факт.
4: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
5: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Uh-huh. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
4: Uh-huh. Как вы, да, такие молодые, горячие, быстрорастущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
5: Да, да.
4: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
5: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты, там, его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я уж точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
4: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
5: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... ну, нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
4: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
5: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент. Что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
4: Угу. Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через два года сделка с ВК, или там через три, почему нет, как бы, да? То есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует, да, и ставит под сомнение.
5: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
4: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
5: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
4: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
5: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, ну, создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам, с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане — это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Сервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну, и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
4: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
5: Да, да, да. Ну, вот я так считаю.
4: Да, мне это интересно, потому что, знаешь, есть же сейчас такое деление там на всякие на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, а то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот, твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь, ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
5: Но подожди, по поводу яички и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. Яишка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
4: Да-да.
5: Она же должна понять, что ей надо
4: сделать.
5: Задачу
4: нужно поставить.
5: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
4: Давай-давай-давай, конечно.
5: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже, давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
4: Да-да, знаю программу.
5: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд – это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом. Он базовый, он простой, и его яишко легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее яишко заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его яишки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставят не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и яишки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить яишки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И яишко скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления яишки.
4: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются до 16 июня. Согласно прогнозу, в некоторых районах республики пройдут кратковременные и умеренные осадки, а в отдельных низменных, предгорных и горных районах возможны сильные дожди. На реках ожидается подъем воды до критических уровней, а в горных районах вероятен сход небольших селей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в Каспийске. Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик упал в канализационный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка. В результате падения ребенок получил перелом и был госпитализирован. В связи с этим региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Буйнакске обнаружена незаконная майнинг-ферма, включающая 31 устройство для добычи криптовалюты, работающая на двух объектах. Общая установленная мощность всей системы составила примерно 108 кВт. Оборудование использовалось без договора с энергоснабжающей организацией. Вся техника была изъята до проведения расследования. Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО. Ограничения на заправку в аэропортах Минвод, Махачкалы и Нижнего Новгорода были введены Росавиацией. Российские аэропорты, в свою очередь, обеспечены достаточным количеством топлива для выполнения всех запланированных рейсов. Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты, связанные с медициной и виноделием. В России вступил в силу запрет на авторизацию через почту Gmail. Сайты начали блокировать вход с использованием иностранных сервисов. За нарушение правила владельцев сайтов могут оштрафовать до 700 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди. Село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафуан. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафуан. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух гереки. Каждый может стать мулой. Но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух гереки.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: делимся с тем, а что такое хорошая работа? Хорошая работа – это та работа, за которую хорошо платят бабки. И только после этого говорите мне, что делать, будем вот это делать, там смотреть, нравится, не нравится. Там. Утром бабки, вечером стулья. Не может быть хорошей работой та, за которую платят 3 копейки. Ну, посмотрите, до сих пор в России огромное количество людей, которые за 15 тысяч, я даже видел, за 9 тысяч ходят на работу. Ну, как это? Никогда не поддавайтесь на эти вот уговоры, что нужно любить то, что делаешь. Будут хорошие бабки за работу, полюбишь свою работу, будешь достигать хороших результатов, потому что будешь чувствовать себя хорошо. И вот теперь, когда мы знаем, что такое хорошая работа, и все иллюзии вот эти вот, они все убраны, да, теперь давайте поговорим о том, а как же найти эту хорошую работу. Первый пункт. Найди, что получше. Это правило означает следующее. Если ты ищешь работу сейчас из состояния безработного, то вряд ли ты найдешь работу. Надо начать с чего угодно и искать, что лучше. Из состояния работы к тебе лучше прилипает следующая возможность. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию. Ну, посмотрите, сколько людей, когда получили, ну, неплохую, скажем так, работу, они перестают развиваться. Ну, как если бы они вдруг решили, что, ну, все, типа, жизнь удалась, более-менее норм, и все. Что потом с ними случается? Ну, вы сами знаете, полно примеров вокруг. Поэтому постоянно повышайте свою компетенцию, чтобы вам открывались новые озера с большим количеством рыбы, да? Это реализуется именно через то, что ваши компетенции или разносторонность ваших компетенций повышается. Не застаивайтесь, учитесь новому постоянно. Наконец, правило третье. Постоянно расширяйте круг поиска. Вы знаете, чем шире круг, тем и шансов больше. Например, я никогда не ищу сотрудников на HeadHunter. И очень странно поступают те люди, которые, заполнив там какую-то анкету, в HeadHunter сидят и ждут. Ну, не расширяют круг поиска работы, говорит, ну вот HeadHunter рулит, пусть он за нас все делает. Вы знаете, кто вообще нанимает людей с HeadHunter? Ну, конечно, некоторые нанимают. Я? Нет. Где я ищу людей? Вы знаете где? Я постоянно смотрю за компаниями, за другими компаниями, да, и зырю, просто зырку, и подмечаю, а кто там наиболее такой активный, интересный человек с разносторонними компетенциями и так далее. Я его подмечаю и джоб-оффер ему посылаю. Ну, переманиваю тупо. Ну, и очень логически вытекает четвертый пункт. Для того, чтобы найти хорошую работу, нужно хорошо работать. Ведь, возможно, именно сейчас за тобой наблюдает такой, как я. Наблюдает. И скоро пришлет тебе джоб-оффер. И если ты будешь хорошо работать. Итак, когда вы определились с тем, что такое хорошо работать, что это не какие-то там иллюзии Марии Ивановны, там надо любить то, что делаешь, и вот эта вся фигня, да, а работа, за которую хорошо платят, то тогда остается 4 простых, очень четких правила. Итак, первое. Искать работу из состояния «а что получше?», то есть уже взяв какую-то работу и выбирать, что получше. Не сидеть в состоянии зависона и ждать. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию или расширять поле своих компетенций, которым вы владеете. Третье. Постоянно расширять круг поиска. Постоянно подсматривать, а что за забором, что у соседа и так далее. Постоянно искать, где рыбы больше, где зарплаты больше. Ну и четвертое. Хорошо работать, потому что за вами именно сейчас могут наблюдать. Используйте эти 4 правила, чувствуйте себя хорошо и знайте, что это главная ценность жизни, когда тебе нравится, что с тобой происходит.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Мысли вслух.

0: рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему бизнесмены разоряются из-за налогов? Дело в том, что большинство людей просто обвиняют систему налогообложения в том, что слишком большая налоговая нагрузка, невозможно работать в этом бизнесе, и вообще в итоге закрываются из-за того, что огромные налоги, типа НДС, или налога на прибыль, и НДФЛ, и зарплатные налоги в частности, сжирают всю маржу, весь бизнес в итоге работает только на налоговую нагрузку. Я вам скажу одну важную вещь. Любой бизнес – это цифры. Прежде всего, это табличка в Excel, либо на бумаге, или хоть в тетрадке. Это всегда будет расчет, то есть ты покупаешь подешевле, продаешь подороже. Будь то услуги, будь то товар или производство, это всегда было так и будет так в дальнейшем. И если вдруг вы чувствуете, что вам вдруг не хватает денег, вы зарабатываете, вам денег просто не хватает, потому что вы все отдаете на зарплату, на налоги, на оплату поставщикам, подрядчикам и так далее, то прежде всего обратите внимание не на налоги. Сначала нужно обратить внимание на финансовую модель. И это обычно и является проблемой, которую я вскрываю, когда мы разговариваем с предпринимателями на тему «Ой, какие дорогие налоги». Давайте так, прежде всего, когда считается любой бизнес, сначала учитывается вопрос маржи, то есть купили подешевле, продали подороже. Давайте так вот, самое основное. То есть есть какой-то товар, к которому присобачиваем мы свою какую-то наценку, и мы этот товар продаем уже с наценкой. И здесь, конечно же, вот в эту нашу наценку должна входить затратная часть. То есть у нас здесь будет фонд оплаты труда, тут у нас будет сумма для подрядчиков или, допустим, поставщики. Конечно же, налоги. И, конечно же, должна быть какая-то сумма. Это вот наша маржа или, ну, или рентабельность, если мы уже после всего этого рассчитываем. Так вот, если что-то у нас здесь из этого выбивается, то есть фонд оплаты труда с зарплатными налогами, либо слишком дорогой товар, подрядчики нам слишком дорого что-то поставляют или продают, то здесь не в налогах пока дело. Нужно как раз разобраться с тем, что вот эти статьи себя представляют. И поэтому многие, когда я спрашиваю, а какая ваша финансовая модель, они говорят, что нормальная финансовая модель, покажи табличку, хотя бы любую Excel-ку, и мы увидим, как у тебя она складывается из цифр плюс, минус, равно, продал. Что получается? У большинства людей просто ее нету. Или она есть, но очень-очень корявая, учитывается не все. Но самое интересное, знаете что? Когда вот к этому товару предприниматель еще внес свои деньги, положил сюда, то есть сделал займ, не учел свою заработную плату с себя, он же руководитель, то есть как бы у нанял человека, нужно зарплату учесть, первое, плюс займ, который он внес на предприятие, он не обложил процентами. Я напомню, что деньги сейчас стоят дорого, больше 21% использования денег в год. Поэтому, когда мы эти деньги вкладываем в бизнес, нам нужно учитывать, что мы якобы деньги взяли в банке, якобы мы нанимаем сотрудников и директора тоже, и мы должны это все считать. Поэтому, когда мы это не считаем, конечно же, наша маржа в итоге становится совсем маленькая, а тут еще нужно налоги платить какие-то, оказывается. А учитывая, что мы, если мы работаем на общей системе, там еще какой-то НДС и НДС с авансов, ну тогда, конечно, все ломается. Оно не будет ломаться, если будет выполнено хотя бы одно условие. Это важное условие — создать финансовую модель, которая учитывать будет маржинальность бизнеса 25-30%. То есть, если у вас ниже, и вы думаете, что дай-ка я поснижаю на налогах, но если бизнес в принципе выживает только из-за того, что экономит на налогах, тогда это поломанная финансовая модель, ее просто можно убрать. Если у вас остается в итоге не менее 25%, и вы понимаете, что тогда, в принципе, можно и дальше развиваться, и расти, и налогообложение потихонечку меняется, упрощенки на общую систему, тогда вы постепенно будете выходить в ноль или в прибыль, но в зависимости от того, как вы это используете. Еще есть такая штука, как принцип заправки. Допустим, вы продаете, ну, сейчас принцип заправки использую, когда несколько точек нужно будет применять. Допустим, когда у вас одна заправка, вы всегда будете в убытке. Минус, минус, минус, минус. Когда у вас появляется, допустим, 5-6 заправок, вы уже будете в 0, в 0, в 0. А когда у вас появляется 10 заправок, вы уже будете в плюсе. То есть, когда товар в виде ГСМа продается заправки, там очень маленькая наценка, малюсенькая совсем. И поэтому здесь нужно накопительным образом формировать большое количество точек, через которые вы продаете свой товар или свою услугу. Это тоже может быть, поэтому эта модель может применяться как раз для того, чтобы в дальнейшем развивать, масштабировать свой бизнес и капитализировать его благодаря вот этим точкам основным. Поэтому так это работает. И если вдруг вы на каком-то уровне понимаете, что о каком вообще налогообложения идет речь, тут мы вообще в минуса постоянно уходим. Скорее всего, не та модель бизнеса, не тот поставщик вам поставляет товар, нужно искать более дешевый товар, либо более дешевого поставщика, либо менять полностью направление и работать тогда уже в ту сторону, которая вам позволяет развиваться, зарабатывать больше и при этом платить налоги и не быть обеспокоенным тем, что налоговая постоянно вас будет придушивать, заплати. Поэтому здесь не налоги виноваты, здесь виновата оцифровка бизнеса на самом начальном его этапе.
0: Рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Парадокс – это, на первый взгляд, нечто абсурдное и противоречивое, однако при более пристальном изучении это то, что является близким к правде или же истинным. В этом видео я расскажу о самых главных парадоксах нашей жизни. И поможет мне в этом писатель Марк Мэнсон. Парадокс первый. Чем сильнее ты пытаешься понравиться людям, тем меньше, скорее всего, ты будешь им на самом деле нравиться. И тут мне сразу вспоминается знаменитый отрывок из Пушкина. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но этот парадокс касается не только романтических отношений, но и дружеских. Марк Мэнсон говорит, что в человеческом общении большую роль играет подтекст. То есть зачастую важно не то, что мы говорим кому-то, а то, почему мы говорим это. Когда кто-то постоянно делает нам комплименты или всегда соглашается с нами, мы склонны испытывать недоверие к такому человеку. У нас может появиться ощущение, что нас хотят использовать или вроде того. Нам нужны некоторые трения в общении, и тогда мы можем полностью довериться человеку. Людям не нравится навязчивость, и многие из нас хорошо чувствуют неискренность. Так что расслабьтесь. Если вы хотите с кем-то подружиться, то не нужно выпрыгивать из штанов ради этого человека. Не нужно ему поддакивать и глядеть в рот. Это мало кому понравится. Людям нравятся личности. Не сливайте свою. Аутентичность. Вот что важно. Парадокс второй. Чем больше ты ошибаешься, тем больше у тебя шансов на успех. И примеров этому полно. Действительно, если вдуматься, то это логично. Чтобы стать в чем-то успешным, нужно научиться делать это хорошо. А чтобы научиться делать что-то хорошо, нужно практиковаться, а значит и допускать ошибки. С помощью ошибок можно понять, что работает, а что нет. Я, например, ненавижу перфекционизм, ведь он тесно связан с прокрастинацией. Когда мы пытаемся сделать что-то идеально, мы постоянно откладываем работу. И в итоге зачастую не делаем вообще ничего. Перед тем, как создать этот канал, я не записывался на курсы «Как стать ютубером», хотя такие наверняка есть. Я не ходил к учителю по ораторскому мастерству, не покупал самый дорогой микрофон, я просто начал пробовать делать разные видео, изучая самые основы и пробуя. Практика – это топ. Парадокс третий. Чем больше тебя что-то пугает, тем больше тебе, вероятно, следует сделать это. Давайте я сразу оговорюсь. Конечно же, речь не идет о глупостях, типа пойти ночью в лес или взять микрокредит, будучи безработным. Нет, речь идет о том, что самые важные вещи в жизни нередко нас пугают. Это может быть женитьба или рождение ребенка, или смена работы. Когда ставки высоки, мы нервничаем. Но подумайте о том, что будет, если все получится и вы выиграете. У меня, например, сейчас небольшая паника от того, что мы с женой собираемся завести собаку. При этом я давно хотел щенка, но переживаю из-за большой ответственности за живое существо. И я все равно это сделаю, потому что с огромной вероятностью собака принесет счастье в наш дом, несмотря на все сложности. Вот на такого рода вещи следует чаще идти, но, конечно же, заранее обдумывая и взвешивая все за и против. Парадокс четвертый. Чем больше ты ненавидишь какую-то черту в людях, тем больше вероятность, что ты избегаешь этой черты в себе. Психиатр Карл Юнг назвал это тенью. Проще говоря, то, что нас раздражает в других людях, часто является тем, что мы не любим в себе. Например, если вас бесят нерешительные люди, то есть немалая вероятность, что вас раздражает собственная нерешительность. Парадокс пятый. Чем больше мы оказываемся связаны с миром, тем более изолированными мы себя чувствуем. Интернет – это великая вещь. Технологии дали нам возможность связываться с миллионами людей по всему миру, причем очень быстро. Но как только ты становишься частью большой группы, твои личные действия начинают восприниматься как нечто менее важное. Когда мы являемся частью небольшой группы, например, своей семьи, тут мы сразу видим, как наши действия производят эффект. Парадокс шестой. У тебя могут быть счастливые отношения, только если ты счастлив в одиночестве. Когда у тебя есть какая-то глубокая травма или глобальная неуверенность в себе, ты будешь создавать эмоционально зависимые отношения. Нельзя затыкать другим человеком собственные проблемы. Это будет токсичное взаимодействие. Сначала займитесь собой. Сделайте себя самодостаточным и интересным человеком. Вам должно быть комфортно наедине с собой. В результате вам будет не только проще найти себе пару, но и с большей вероятностью отношения будут счастливыми. Парадокс седьмой. Чем больше человек убежден в своей правоте, тем вероятнее, что он не прав. Вы же слышали про эффект Даннинга-Крюгера? Он заключается в том, что чем меньше у человека знаний и опыта в какой-то области, тем больше он в себе уверен. Как сказал философ Бертран Рассел, проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Парадокс восьмой. Чем честнее ты будешь говорить о своих недостатках, тем больше люди будут думать, что ты совершенен. Люди ценят смелость, которая требуется для того, чтобы признать свои слабости. В этом парадокс уязвимости. Парадокс девятый. Чем больше у тебя вариантов, тем меньше ты будешь удовлетворен своим выбором. Парадокс выбора очень легко представить на примере похода в ресторан. Если в меню всего 4 блюда, то вам будет легко выбрать, и вероятнее всего вы будете довольны. Но если меню состоит из нескольких страниц, то это уже настоящая пытка. А в итоге вы будете думать, что наверняка выбрали не самое вкусное блюдо. Ведь когда у тебя 4 варианта, ты отказываешься только от 3, а когда у тебя 200 вариантов, то от 199. Парадокс десятый. Чем меньше ты боишься смерти, тем меньше ты боишься жить. Жизнь требует риска. Практически все, что имеет ценность или смысл, требует того или иного риска. И, как правило, тот, кто больше рискует, больше получает. Это не значит, что нужно рисковать жизнью, но иногда, вероятно, можно рискнуть какой-то частью денег или репутацией или душевным спокойствием. Только так у вас будет шанс сделать или получить что-то значимое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Чародинском районе проводятся работы по восстановлению дорожного полотна на участке трассы Цуриб-Арчи, пострадавшего от оползней и обвалов. Об этом сообщили в Дагестан-Автодоре. Из-за сильных дождей и избыточной влажности почвы на дорогах существует риск возникновения обвалов, оползней и камнепадов, уточнили в управлении. Минстрой Дагестана с 15 июня начнет принимать документы на выплату единовременных компенсаций жителям Дербентского района, чьи дома были повреждены во время паводка в марте и апреле. Прием заявлений будет осуществляться специалистами ведомства в администрации Дербентского района по улице Гагарина, 23. Процесс будет проходить ежедневно с 9 до 17.30 и продлится до 23 июня. Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс разрабатывают новые стандарты для владельцев транспортных средств старше 30 лет. Ожидается, что соответствующий приказ Росстандарта, детализирующий эти требования, будет подготовлен к 2030 году. Кроме того, в период с 26 по 30 годы планируется обновить требования к бортовым системам автомобилей, системам мониторинга, круиз-контролю и системам помощи водителю. Мессенджер Макс может остаться без TLS-сертификата для безопасного соединения с сайтом, когда срок его действия истечет 4 сентября. Американский центр Let's Encrypt отказался продлевать сертификат для домена Макс из-за санкций. Ранее сертификат для мессенджера был отозван бельгийской Global Sign. В России вступил в силу запрет на авторизацию через почту Gmail. Сайты начали блокировать вход с использованием иностранных сервисов. За нарушение правила владельцев сайтов могут оштрафовать до 700 тысяч рублей. В апреле Америка увеличила экспорт одежды в Россию, пишет РИА Новости. Согласно источнику, поставки данной категории товаров в Россию удвоились по сравнению с прошлым годом. Общий объем в апреле этого года достиг почти 4 миллионов долларов, что в два раза превышает показатель годичной давности. При этом в месячном сравнении стоимость американского экспорта снизилась на 17%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
2: 750 квадратов.
1: 750 квадратов.
2: 4 уровня.
1: 500 сотрудников. Просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
2: Да, спасибо огромное.
1: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Угу. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны. Показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то, и просто рассказать все как есть.
2: Угу,
1: погнали?
2: Супер, да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
1: Да.
2: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди. И обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия. Поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст. И, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тастаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. У нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть.
1: Супер.
2: Очень часто очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
1: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А,
2: да.
1: Вот в эту съемную квартиру на Тастаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко.
2: Да-да-да. Вообще у меня такая история. Мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге. Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
1: А как образовался 1 000 000 тенге?
2: Я до этого работала риэлтором. Я зарабатывала достаточно неплохо. Но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 миллион. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жирокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
1: СТО?
2: Нужно было... Да, на первом этаже у нас было СТО.
1: Ага.
2: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
1: кушетка.
2: Квадратов. Там были не кушетки, там были маникюрные столики.
1: А...
2: Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
1: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, да, то да, там да, да, да. вообще там, не там, шампанское.
2: Там жесть. Там не только
1: там
2: снаружи.
1: Там пивас, Балтика,
2: да, да,
1: девятка.
2: Там, знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку,
1: и
2: но они были одноразовые.
1: От страха, да?
2: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все, там, 95% людей наращивание.
1: Да.
2: А наращивание — это такой материал, как стружки, 2013 год.
1: О, я помню.
2: И это, представь, такой материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прям за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в это СТО. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема? Можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема? И так сложилось, что в этот период времени я знакомлюсь с парнем, просто с рандомным молодым человеком, который начинает за мной ухаживать. Мы с ним не встречались, мы не были ни в каких отношениях, просто так случилось, что он приехал в салон, и он говорит: слушай, в чем проблема, почему у тебя нет горячей воды? Я говорю, ну ее изначально не было. Он говорит, можно же поставить бойлер. Я говорю, что такое бойлер? Он говорит, ну это аппарат нагрева горячей воды. Угу. Можно установить вытяжку. Я говорю, а да. куда ее устанавливать? Он говорит, в стены. Можно выпрямить пол, можно, ну, значит, создать все эти условия. И он говорит, давай я тебе сделаю. Это парень, который просто за мной ухаживает, он говорит, давай я тебе сам ремонт сделаю своими руками, ну вот там своими вложениями. И, в общем, он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение
1: красиво
2: месяца ремонт.
1: Зашел,
2: он очень красиво зашел, очень красиво.
1: По-мужски.
2: По-мужски, да-да-да. И, представляешь, мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
1: Да.
2: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям
1: где,
2: качал,
1: да?
2: Да, да, да.
1: Офигеть,
2: в те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И, представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алма-Ате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что, я говорю, шампанское, а это что, я говорю, конфетки, а это что у вас, а кто диванчики, я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
1: Офигеть.
2: Мы делаем офигенную фотосессию, и представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
1: Все это лям баксов.
2: Ну, я не знаю, чтобы
1: по ощущениям,
2: ты понимал,
1: да?
2: Да, и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это
1: да.
2: были очень большие
1: ну, это
2: деньги.
1: Там сколько-то, да, было в
2: да,
1: жизни?
2: Но это вот типа сейчас заработать, да, 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж. Мы 12 лет живем вместе сейчас. Ну, я вот немножко вернусь,
1: ну, чуть-чуть к истории. На 12 лет, да,
2: да, это мой супруг, да, да, чтобы да. ты понимал, речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит: давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманово Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор. Меня приглашает на встречу клиентка.
1: О, ещё есть понимание локации.
2: У меня есть очень понимание. Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит: слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю: слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю: есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема, маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю: вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит: слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит: слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные тогда, в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Z-ы. Магазин да, Z, да, люди да, просто да. покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
1: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу во второй. То есть не было да. такого, что для себя что-то?
2: Нет, нет,
1: сразу
2: нет, нет. У меня сразу я собрала момент. Эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег. Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие. И так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры. Потом мы дополнительно берем кредит. И я первый раз в жизни, мне 23 года, я просто просыпаюсь по уши в долгах. Просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и... А тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
1: Ну, уже понятно стало, потолок, да, условно?
2: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу. И опять примерно на руках около 15 тысяч долларов. И я говорю супругу: давай запустим второй проект. Он говорит: ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься. Mm-hmm. Это, ну, как бы играет большой закуп. И он говорит: у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший... риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 24 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение.
1: Mm-hmm.
2: И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево Альфа-Арабия сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
3: И цена нормальная?
2: Цена на тот момент была такая.
1: Дорогая.
2: Недорогая, средненькая.
1: Окей.
2: И тут я, получается, приезжаю, и представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
1: Офигеть.
2: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам говорила 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала,
1: они... Керамомарацци, да, какой-нибудь там, я вас помню, бренд.
2: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать? Это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что ну туда невозможно. Ты заходишь в помещение, у тебя сразу такая реакция, что типа вау, ну там невозможно было
1: да,
2: просто.
1: Да, да, да, да.
2: Я такая ему подмигиваю, типа слишком эмоции тоже, да, не выдавай. Да. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что? Я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили, и мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла, вставлю зеркала, это будет парикмахерская зона, из этого кабинета я разделю его, значит, здесь будет два кабинета шугаринга, с этой зоны я сделаю лэш, я сразу помещение, у меня было видение.
1: Нарезали уже, да, сразу?
2: Да, я его тут же нарезала, и я хорошо помню тот момент, была аренда у нее 1 миллион. И мы ведем переговоры, и она сдает его первый год за 500 тысяч тенге, и потом 600 тысяч тенге. Аренда у нас была на протяжении 8 лет, она ее не поднимала.
1: Это что за сумма?
2: Жанна Кадесовна, я безумно люблю эту женщину, она вообще такая невероятная. Ты знаешь, мне кажется, что она хотела просто свое помещение в надежные руки отдать. Ей очень понравилось, потому что она говорит, тебе 24 года, ты такая молодая, ты такая стильная, такая классная. Пришла, и я...
1: Просто
2: ну,
1: за
2: есть
1: идею
2: такая
1: поддержала, можно сказать.
2: Да, бизнесовая жилка. И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ, и мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом, потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на второй.
1: Ну это, короче, просто вот прям вот реально повезло.
2: Мне просто повезло, да. Мне просто подфартило.
1: Окей.
2: И клиенты, которые приезжали, они говорили, а, извините, а где салон? То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И,
1: настолько, да.
2: И тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта, даже не одного, а двух. И приходили наши...
1: Трёх, так
2: уже
1: же,
2: трёх,
1: еще
2: маленькие,
1: квадратов,
2: да,
1: да.
2: И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет, а кто ее муж, а чья она токал, потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП.
1: Mm-hmm.
2: Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон Сакрамель, а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера. То есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
1: Адаптировались, по
2: мы
1: сути.
2: Все адаптировали. Потом я сняла бывшую фотостудию. А ты представь, фотостудия — это вот каждая стена — это свое произведение искусства.
1: Да. Ну, вот
2: и над которыми
1: сидим,
2: работали,
1: допустим,
2: дизайнеры. То есть люди приходили, они говорили, вау, кто у вас дизайнер? Я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения с, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя. И вот так мы
1: прикольно
2: поэтапно развивались.
1: Вот тут можем остановиться.
2: Да,
1: еще
2: да,
1: раз
2: да.
1: Хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну
2: да.
1: И самому в целом.
2: Да, это нормально.
1: Ну, то есть, вот показывает просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все круто. Вот они сами открывают уже салоны. Но
2: да,
1: базово когда-то да, все... грубо говоря, моют полы.
2: Да.
1: Вот. Это тоже нормально.
2: Да.
1: Самому делать все в самом начале. Супер. Вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит... Брат, знаешь, кто... А он говорит, вот Арма, смотри, и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит, вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется. И
2: да,
1: говорит,
2: да,
1: и поэтому,
2: да.
1: Видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав.
2: Конечно.
1: И вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом... Еще один момент. Уникальное торговое предложение плюс доступность для
2: да.
1: попробовать просто для
2: да.
1: клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно.
2: Да,
1: ну, то есть
2: да, да.
1: там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается,
2: да.
1: когда уже клиенты появились, и там оптимизация, увеличение
2: да,
1: где-то.
2: Да, да.
1: Ну, то есть, грубо говоря,

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончание «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Большинство людей довольствуются средним уровнем, и если вы не опуститесь до их уровня, возникает конфликт. Им не понравится тот факт, что вы преданы своим мечтам, потому что это напоминает им, что они отказались от своих. Одна из самых больших причин, по которой большинство людей не следует своей мечте, это страх, что они останутся в стороне, если достигнут ее. Это может быть сознательно или бессознательно, но большинство людей сдаются не потому, что они не могут этого сделать, не потому, что они не способны, а потому, что их окружают люди, которые уже осели, люди, которые не хотят видеть, как вы преуспеваете, потому что это напомнило бы им, что они этого не сделали. Они могут начать говорить:
2: «Ты изменился
1: с тех пор, как стал успешным», не понимая, что твоя цель всегда была измениться, разрабатывать, изобретать себя заново. Вы услышите нелепые комментарии вроде:
2: «Успешные люди жадны».
1: Или мое любимое:
2: «В жизни есть нечто большее, чем деньги».
1: Конечно, в жизни есть нечто большее, чем деньги. Кроме того, в жизни есть нечто большее, чем борьба за оплату счетов и подачу еды на стол. Успешные люди не жадны. Вполне возможно, что есть некоторые финансово богатые люди, которые жадны. Точно так же, как есть некоторые разоренные люди, которые используют в своих интересах других. Должны ли мы тогда предположить, что все разоренные люди используют в своих интересах других людей? Конечно, нет. Но многие люди, которые не осуществили свои мечты, любят указывать пальцем на тех, кто их осуществил, и предполагают, что им повезло, или они наступили на других, чтобы попасть туда. Так много негатива по отношению к успешным. И самое печальное, что они никогда не добьются успеха с таким менталитетом. Успешные люди не падают с неба и не падают в прекрасную радугу, полную золотых слитков. Вы спросите 99% успешных людей, как они достигли своей мечты. И я могу заверить вас, что история будет такой. Они работали усерднее, чем большинство. Они продолжали идти, когда большинство сдалось. Они страдали от неудач, но убедились, что это не конец, а скорее усвоенный урок. Они прошли через худшее, но всегда были сосредоточены на конечной цели. Только очень небольшой процент людей понимает это. Очень немногие уважают преуспешных. К сожалению, большинство людей предпочли бы аргументировать свои ограничения, чем знать, что никаких ограничений нет. Большинство людей скорее возненавидят успешных, чем будут учиться у них, моделировать их. Большинство людей предпочли бы взять пиво, а не книгу. Затем они жалуются, что у них тупиковая работа, или жалуются, что их уволили с работы. Но если бы они приняли правильное решение на ранней стадии, все было бы иначе. Большинство людей предпочли бы веселиться сейчас, а потом страдать. Может быть, именно поэтому большинство людей не там, где они хотят быть. Может быть, именно поэтому большинство людей жалуются. Может быть, именно поэтому большинство людей живут с сожалением. Если вы большинство людей, то прямо сейчас возьмите на себя обязательство стать меньшинством. Поставьте перед собой цель прямо сейчас. Не теряйте больше ни минуты в своей жизни. Найдите себе наставника в книгах или лично и учитесь у них. Смоделируйте их. Читайте. Развивайте свой ум. Заново изобретайте себя. Возьмите на себя обязательство быть другим. Возьмите на себя обязательство никогда не отказываться от своей цели, своей мечты, своего видения.
2: Ваше будущее «Я» умоляет вас взять на себя это обязательство. Ваше будущее «Я» умоляет вас выстоять. Ваше будущее «Я» умоляет вас стать другим.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Друзья мои, поговорим о том, что я вижу каждый день. Вы, наверное, знаете, что Россию называют страной людей, у которых не получилось. Так вот, поговорим о причине этого. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебя уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка. И вот когда ты такой вот болтаешься, да, и от внешних воздействий тебя колышет немножко, да, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да. Какая у меня, например, мечта? Однажды, когда я понял, что если государство заказчик школьного и дошкольного образования, вот детские сады и школы, то это означает, наше общество автоматически получает людей, которые удобны, послушны, да, которые станут прекрасными офицерами, солдатами. Но это не все, что нужно людям, и вот не все, что нужно мне, и вот теперь моя мечта – построить школу. Вот эта мечта меня однажды с постели подняла, и я не смог ее больше не делать. Вот так это работает. Третий главный способ – профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то, YouTube. Запомни, важно не только наблюдать, но и делать. Все люди прекрасно знают, что если где-то рождение идет меньше, чем 2,2 человека на семью, то идет вырождение и вымирание нации. С людьми то же самое, что если мы видим, что мы более чем 100 человеком полезны в каком-то деле, в какой-то услуге, происходит благоустройство нашей жизни. Ну вот давай я задам тебе вопрос. От твоего существования в жизни сколько людей получили пользу? Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коробки, да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Ну ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас? Возможно, ты узнал себя в этих пунктах. Может быть, во всех 5 пунктов узнал себя. И это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Ведь теперь у тебя появился этот список. Значит, появляется шанс.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В МЧС России по Дагестану сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня и завтра. Согласно прогнозу, в некоторых районах пройдут кратковременные и умеренные осадки, а в отдельных низменных, предгорных и горных зонах возможны сильные дожди. На реках ожидается подъем воды до критических уровней, а в горных районах вероятен сход небольших селей. Роспотребнадзор в Дагестане выявил, что 10 частных медучреждений не выполнили требования о предоставлении статистической отчетности. До 1 февраля клиники не направили в Росстат форму номер 2 сведения об обращении с медицинскими отходами за прошлый год. Такое нарушение влечет за собой административную ответственность. В связи с этим на нарушителей были составлены соответствующие протоколы. Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты, связанные с медициной и виноделием. Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго, рассматривается как генеральная репетиция грядущей пандемии. Об этом пишет Financial Times. В статье отмечается, что текущая ситуация с Эболой – это подготовка к новому испытанию, с которым может столкнуться мировая система здравоохранения, учитывая проблемы с финансированием и утрату доверия к научным институтам. Депутат Госдумы Сергей Миронов выступает за повышение выплат за сдачу крови и введение знака отличия «Почетный донор России» трех уровней. Он отметил, что размеры льгот и компенсации за донорство в различных регионах значительно ниже, чем в Москве, и подчеркнул необходимость исправления этой ситуации. Отпуск россиян оказался под угрозой из-за чат-GPT. Молодой человек с семьей не смог отправиться в Македонию. Нейросеть сообщила, что виза для поездки в эту страну не требуется, хотя на самом деле ее наличие обязательно. Семья приобрела билеты из Стамбула, забронировала отель и автомобиль, но на границе их не пропустили. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видело. Спасибо тебе, что пришел.
2: Спасибо, что
1: для тех, кто не знает, основатель, сооснователь «Все инструменты». Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие: «О, надо слушать».
2: Окей. Первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что там, в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. Вот. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной, последовательной работы. Все инструменты.ру – это все для дома, дачи, строительства, ремонта.
1: Цифры по прошлому году, выручка. Как вы закрыли 2022 год?
2: Если говорить общий СНДС – 102 миллиарда.
1: 102 миллиарда?
2: Да, рублей.
1: Феноменально. Феноменально. Можно в целом на этом заканчивать просто, потому что вопросов больше нету. Очень круто. 8 тысяч человек, 102 миллиарда. У тебя есть пару интервью, буквально, где ты рассказывал очень урывками про то, как вы начинали, про какие-то вещи, как вы возили сами заказы, но у меня не образовалась целостной картинки. Для меня человек, который построил компанию с выручкой 102 миллиарда, у этого должна быть какая-то причина вообще, как это произошло. Потому что на ровном месте такие вещи не происходят. Давай, прежде чем мы перейдем в текущие дни и будем разбираться и копать вглубь, отмотаем немного назад, опять же, для тех, кто тебя не знает. Каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилось?
2: Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, и какие-то себе цели, будущее, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное?
1: Давай.
2: Прям это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей».
1: Угу.
2: Читал ее?
1: Да, конечно.
2: Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой вот, у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое. Мне хотелось 2 сыновей. То есть я прям реально хотел 2 сыновей. Мне это было очень важно. Второе. Свою компанию. То есть свой бизнес. Такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал свой бизнес. Третье. Свой дом загородный. Четвертое. BMW X5. Вот такие 4. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение там жизни, как полагается, я всегда это все держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было 2 сына, прям вот как хотелось. Была своя компания, загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. Это фантастика, да, Саша? Ну, реально, это фантастика, но это так и было. Вот. Поэтому, если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства, вот когда там, как это, с ранней юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. Вот. В этом плане еще так... Ничего, я все о себе сегодня.
1: Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне ты что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала.
2: Ну, у каждого свои огромные достижения. Я, кстати, тоже, это же не я ее сделал, это же ее сделали команда, это мы ее вместе сделали. Ну, в этом плане...
1: Это безусловно, да, но тем не менее.
2: Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, как это, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. 10 может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Но все равно это 10 ингредиентов, и без 10-го там его бы не было. Это я про то, что я там 1/10 или там 1/100, а еще есть огромная команда, и, ну, я искренне так считаю.
1: Вы тогда, когда начинали, первый вопрос, были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть, вот это какая-то другая сфера? Это первый вопрос. И второе, какая первая, вот ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать или какую задачу перед собой ставили?
2: Первое. У нас, ну, у меня точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор. Ну, и у партнера были. Поэтому, если так говорить, чуть про дальнейшие шаги, партнер, с которым я начинал, он позже вышел. Да, а третий наш партнер, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. То есть мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправные партнеры. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну, хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот, а у меня не было вообще никаких сомнений. Я четко видел, вот есть рынок, есть масштаб. Когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная. И, соответственно, вот это было как бы ключевое. А у партнера такие сомнения были, ну, поэтому он там в свое время и ушел. При этом надо четко понимать, это была такая история. То есть, представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, да, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо, ну, в каких-то таких направлениях. Мы же там сделали сайт, сами его заполнили. Я там сам первый заказ повез. Кстати, ну, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, вот первые там 3 года доход был практически нулевой, да, и прям такой около нулевой. И, соответственно, вот тут вера должна, действительно была важна. То есть, и это нормальный там процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы чуть не окрепли. Первые 3 года мы просто фигачили. Я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива там куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей, на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была, и это вот важно, важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе, прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было 2 ключевых постулата, и мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали 2 ключевых постулата. Первый – клиент. Нам реально хотелось, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да? Ну, как бы вот базовые вещи говорю, но тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и там, мы были передовой, быстрой, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5 – 5 уже там, сейчас 5 часов побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем. Все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти 2 постулата, клиент и команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег. Абсолютно. То есть где-то там через 7 лет, когда нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была что-то 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов выручки по тому еще курсу. Соответственно, это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались, да? И вот когда инвестор к нам зашел, так мы добавили себе третий постулат. Наш третий постулат в компании – это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, даже, ну да, продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Да, ну, то есть мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп. Прибыль, доп. Деньги. Да? То есть вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, о, а если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительной ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу, принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат, эффективность, и начали зарабатывать денежки.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать?
2: Вот было, конечно.
1: Так вот, чтобы
2: конечно,
1: там, было. Мы хотим заработать деньги. Просто, знаешь, так просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее. Но вот в реальности же все приходят, ну не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать.
2: Конечно. Но это один из стимулов, но он все равно как не основной. Да, если бы он был единственный основной, то, наверное, мы бы там по-другому двигались. Да, и мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Угу. Да? Но однозначно там заработок и там свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей.
1: А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, к вам инвестор приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, или там, ну, может быть, меньше в два раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету вот, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в 3, в 5 раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально вот комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес?
2: Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали. То есть все-таки не до копейки.
1: Не, ну тем не менее, как бы это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе.
2: На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты, это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв, и ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо. Понимаешь? То есть ты просто... Мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком. То, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще-то можно и расти, и зарабатывать. Да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой? То, что важно добавлять себе цели и такие материальные, да, то, что когда там хочется машину, хочется... там дом, хочется какие-то там физические вещи. То есть, когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть, мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет помощь от Вселенной и от всего... от всех, кто рядышком.
1: А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот вы прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное. То есть, что вы сделали действительно очень большой результат. То есть, а есть такое твердое ощущение? Ты понимаешь?
2: Гордость.
1: Ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам.
2: Ну, ты сейчас говоришь, да.
1: А в какой момент ты первый раз понял то, что мы стали очень большие уже?
2: Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие.
1: На текущий момент?
2: Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути.
1: Угу.
2: То есть вот где-то там вот по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там, стоэтажного, может быть, 50-этажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. В моем мировоззрении мы еще только двигаемся.
1: Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути, но тем не менее. Вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, то ремесло какое-то пока что, кто-то уже более-менее большие компании. Но, тем не менее, как бы таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов. Где, в чем разница принципиальная? По сути, есть же, вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот и это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он?
2: Первый, самый главный нюанс – это цели, да, то есть целеполагание. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели с того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет и как компания будет двигаться без нас. Да, вот, то есть вот, достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот, то, что нужно для того, чтобы что-то создать или там произвести. Ну, первый номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Да, вот. Дальше есть много всего. Есть огромная штука, это удача. Удача однозначно работает, да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира, он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел, хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром, да. Это люди, которые рядом с тобой. Это, то есть,

0: приличные цифры, да. То же самое, да, кстати, немножко если в сторону уйти, ты, наверное, знаешь, да, эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера,
1: да, да, там что-то 19 раз или что-то
0: за год
1: раз,
0: ты, да, вырастаешь там в 20 раз почти. Угу. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год там в разы становишься слабее. А представляешь, если за 10 лет?
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горных аварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна.

0: Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Незнание этих 10 законов может стоить вам не только денег, но и свободы. Большинство россиян даже не подозревают, что нарушают их каждый день. Я расскажу вам о законах, которые должен знать каждый, от школьника до пенсионера. Начнем с самого мощного закона – счета, статьи 51 Конституции Российской Федерации. Это ваше абсолютное право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Запомните эту цифру – 51. Она может спасти вас от уголовного дела. Как это работает на практике? Вас остановил сотрудник ГИБДД и спрашивает: признаете, что превысили скорость? Вы имеете полное право сказать: я воспользуюсь статьей 51 Конституции. Все. Точка. Никаких объяснений больше давать не нужно. Вызвали в налоговую и спрашивают: почему вы не платили налоги с этих операций? Ответ тот же. Статья 51 Конституции. Оперативник в отделе полиции давит: расскажите, где вы были вчера вечером? Снова статья 51. Но здесь есть нюанс, который многие не знают. Близкие родственники по закону – это только супруг или супруга в официальном браке. Родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. И все. Гражданский муж или жена – не близкие родственники, даже если вы прожили вместе 20 лет. Теща и тесть – тоже не близкие родственники с точки зрения закона. Классическая ошибка, которую я вижу постоянно. Человек начинает что-то объяснять, оправдываться, придумывать версии. Не надо. Молчание – не признание вины. Это ваше конституционное право. И помните, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Это не из американских фильмов. Это наша реальность. Теперь о законах, которые в 2025 году стали настоящим минным полем. Статья об экстремизме, госизмене и терроризме. Это статьи 275 госизмена, 205.2 призывы к терроризму, 282 экстремизм. За них дают от 2 до 20 лет, а за госизмену можно получить пожизненно. Вдумайтесь в цифры. С 97 по 2022 за 25 лет было возбуждено всего 200 дел о госизмене, а только за последние 2 года больше 800. Сейчас выносится по 2-3 приговора каждый день. И знаете, кого сажают? Не шпионов с рациями, а обычных людей. За посты в интернете. Особенно опасны репосты. Вы просто нажали кнопку «поделиться», а с точки зрения закона распространили экстремистские материалы. Даже если потом удалили, скриншоты уже сделаны. Что делать? Правило простое. 7 раз подумай, прежде чем писать, лайкать или репостить что-либо, связанное с политикой, армией, спецоперацией. И помни, ФСБ активно мониторит соцсети. У них есть специальные программы, которые автоматически выявляют неправильный контент и его авторов. Переходим к более житейским, но не менее важным законам. Разница между осмотром, досмотром и обыском – это разница между законным действием полицейского и превышением полномочий. Представьте себе ситуацию. Вас останавливает сотрудник ГИБДД и говорит: «Откройте багажник». Стоп! Это уже не осмотр, это досмотр. И вот в чем разница. Осмотр – это когда полицейский смотрит, но не трогает. Посветил фонариком в салон через стекло – это осмотр. Попросил открыть багажник – это уже досмотр. Досмотр проводится только с составлением протокола и в присутствии 2 понятых. Нет понятых – тогда обязательно видеозапись. Не просто на телефон полицейского, а официальное с занесением в протокол. Ваша фраза защиты – это досмотр? Требую составления протокола и вызова понятых. В 90% случаев после этих слов полицейский вдруг вспоминает о срочных делах и отпускает вас. Почему? Потому что досмотр – это минимум 40 минут бумажной работы. Личный досмотр – это когда вас просят вывернуть карманы, показать содержимое сумки. Те же правила – протокол, понятые или видео. Причем досматривать женщину может только женщина, полицейский. Нет женщины в наряде – значит, досмотра не будет. А вот обыск – это совсем другая история. история. Обыск проводится только по решению суда или в рамках уголовного дела при задержании. Если к вам пришли домой с обыском, требуйте постановления суда. Нет постановления? Это незаконное проникновение в жилище, статья 139 Уголовного кодекса. До 2 лет лишения свободы для самого полицейского. И самое главное, вы имеете право снимать все на видео, любые действия полиции. Это ваше конституционное право, и никто не может его ограничить. Полицейский говорит: прекратите съемку. Отвечайте: федеральный закон о полиции, статья 8, часть 4. Граждане имеют право фиксировать действия сотрудников полиции. Четвертый блок законов касается каждого, кто хоть раз в жизни работал по найму. Трудовой кодекс – это не просто толстая книжка, это ваша защита от произвола работодателя. Начнем с отпуска. Статья 122 Трудового кодекса. После 6 месяцев работы вы имеете право попросить отпуск. Но многие не знают важный нюанс. Работодатель обязан предоставить отпуск только после 11 месяцев работы. До этого только по договоренности. И вот что важно. Отпускные считаются не как зарплата. Пример. Ваша зарплата 100 тысяч. За месяц работы, где 22 рабочих дня, вы получаете эти 100 тысяч. А за 28 дней отпуска должны получить больше, потому что отпускные считаются по календарным дням, а не по рабочим. Если работодатель платит отпускные как зарплату, то это неправильно. Декретный отпуск – отдельная песня. Его может взять не только мама, папа, бабушка, дедушка, любой член семьи. Более того, можно делить этот отпуск. Мама сидит год, потом папа садится на полгода, потом бабушка. И всем сохраняется рабочее место. А теперь о том, о чем молчат 90% работников. О незаконном увольнении. Вас не могут уволить, пока вы в отпуске. Или на больничном. Беременна или в декрете. Уволили? Суд восстановит и заставит работодателя выплатить зарплату за все время вынужденного прогула. Я знаю случаи, когда люди получали по 2-3 миллиона за незаконное увольнение. И самое важное, любые штрафы в зарплате незаконны. Опоздал штраф 5 тысяч? Это незаконно. Не выполнил план продаж минус 30% от оклада? Незаконно. Работодатель может только не платить премию, но уменьшать оклад не имеет права. Пятый закон, который должен знать каждый, закон о защите прав потребителей. Это ваше оружие в борьбе с недобросовестными продавцами, и оно мощнее, чем вы думаете. Интернет-покупки. У вас есть 7 дней на возврат любого товара без объяснения причин. Не 14, как многие думают, а именно 7. Но, если продавец не сообщил вам письменно об этом праве, срок увеличивается до 3 месяцев. Купили телефон в интернете 2 месяца назад? Передумали? Если в коробке не было бумажки о праве на возврат, возвращайте. Если нет чека, это не проблема. Это миф, что без чека ничего нельзя вернуть. Годятся выписка из банка, свидетельские показания, фото товара у вас дома, гарантийный талон. Продавец говорит, нет чека, нет возврата. Это обман и нарушение закона. А теперь о законе, который ежегодно разоряет тысячи предпринимателей. Субсидиарная ответственность – это когда долги вашей компании взыскивают с вас лично. И это не какая-то экзотика. В 2024 году под субсидиарку попали более 15 тысяч руководителей и учредителей компаний. Представьте, вы честно вели бизнес, платили налоги, потом случился кризис, ковид, санкции, неважно что. Компания обанкротилась. Вы думаете, что на этом все? Нет. Налоговые или кредиторы подают на субсидиарку. И вот уже приставы описывают вашу квартиру, машину, дачу. Долг компании в 10 миллионов становится вашим личным долгом. Знаете, почему большинство людей попадает под субсидиарку? Они не знали, что определенные действия директора автоматически ведут к личной ответственности. Не сдали бухгалтерскую отчетность вовремя? Субсидиарка. Не передали документы конкурсному управляющему? Субсидиарка. Вывели активы перед банкротством? Субсидиарка. Да еще с уголовным делом в придачу. Шестой закон о персональных данных. В эпоху, когда ваш номер телефона есть у каждого второго спамера, этот закон – ваша единственная защита. Статья 23 Конституции и Федеральный закон о персональных данных говорят, никто не может собирать, хранить и использовать информацию о вас без вашего письменного согласия. Ключевое слово письменного. Галочка на сайте – это не письменное согласие. Вам звонят из банка, который вы не знаете, из автосалона, куда не обращались. Это нарушение закона. Штраф для компании до 75 тысяч за каждый звонок. Как защищаться? Записывайте разговор и говорите: «Я не давал согласия на обработку персональных данных вашей компании. Требую прекратить обработку и удалить мои данные из вашей базы». По закону они обязаны это сделать в течение 30 дней. Но самое интересное – статья 137 Уголовного кодекса. Если кто-то распространяет информацию о вашей частной жизни, фото, переписку, медицинские данные – это уголовное преступление. До 2 лет лишения свободы. Бывший выложил интимные Ложное фото – это не просто подлость, это уголовка. Соседка распространяет сплетни о вашей болезни – тоже уголовка. 7 и 8 законы о бесплатной медицине и образовании – то, что гарантирует Конституция, на что постоянно пытаются сделать платным. Статья 41 Конституции. Каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Не может получить, а имеет право. Именно имеет право. Скорая обязана приехать при угрозе жизни за 20 минут. Не приехали? Звоните в свою страховую компанию из полиса МС. Прямо сейчас. У них есть горячие линии, они обязаны вам помочь. Все анализы по направлению врача бесплатны. Все. Врач поликлиники говорит: «У нас нет, идите в платную лабораторию». Это ложь. Требуйте официальный отказ в письменном виде. Как только просите бумагу, магическим образом анализы находятся. МРТ, КТ, коронарография. Все это бесплатно, по показаниям. Да, может быть очередь до 30 дней для плановых исследований. Но если врач считает, что нужно срочно сделать в течение 14 дней, значит сделаю. Образование. Статья 43 Конституции гарантирует бесплатное высшее образование. Но мало кто знает, если вы платно получили первое высшее, второе можете получить. Получить бесплатно. Да, именно так. Закон не запрещает получить второе высшее бесплатно, если первое было платным. Но только там будет конкурс, конечно. Еще интереснее со школами. Любые поборы в государственных школах незаконны. Охрана, ремонт, учебники – все это обязано обеспечивать государство. Собирают на шторы – незаконно, на ремонт – незаконно. Даже на подарки учителям собирать не имеют права, а только просить добровольно. 9 и 10 законы – это практические лайфхаки, которые работают каждый день. Парковка. Видите знак «П» – парковка разрешена. Все, это муниципальное место, паркуйтесь. А все эти таблички только для клиентов банка, место для директора, конусы с надписями – это самоуправство. Статья 19.1 КОАП – штраф для того, кто поставил, а не для вас. Смело убирайте конус и ставьте машину. Вам ничего не будет. А вот охраннику, который попытается вас выгнать, светит административка. Налоговые вычеты – это вообще золотая жила. 13% возврат от трат на лечение. Любое, даже стоматология. Обучение – свое или детей. Покупка квартиры – до 260 тысяч возврата. Инвестиции. ИЕС дает до 52 тысяч в год. Благотворительность, спорт, страхование жизни – за все можно вернуть деньги. В сумме можно вернуть до 650 тысяч в год. Не пользуетесь? Это как будто бы выбрасывать деньги в урну. Эти знания – ваш щит в мире, где незнание закона не освобождает от ответственности. Но если вы предприниматель, то для вас есть еще более важная информация. Знаете ли вы, что налоговая начинает проверку задолго до того, как вы получите первое письмо? Они месяцами изучают ваши соцсети, сайты с вакансиями, даже ваши интервью в подкастах. Знание законов – это не привилегия юристов, это необходимость для каждого. Будьте в правовом поле и не дайте себя обмануть.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Сегодня я вам расскажу про всего лишь 5, но самых главных правил финансовой грамотности, и кто их придерживается, у того все будет тип-топ. Первое правило – научись откладывать некоторые свои желания. Вот когда тебе очень что-то хочется, да, новый тюбик чего-то, новую машину, новое что-то. Слушай, хочется, перехочется. Научись откладывать некоторые свои желания. Они очень сильно будут отвлекать тебя от достижения цели. Например, когда у меня был уже очень здоровый бизнес на несколько миллионов долларов оборотов, мы продолжали с моим партнером жить в общежитии. Наши директора заводов иногда даже говорили нам: «Эй, ребята, вы чего живете в общежитии?» А мы говорили: «Не время обзаводиться своим жильем». Поэтому перехожу ко второму пункту. Не покупай то, на чего не заработал. Вот понимаешь, вот это вот все залезание в кредиты там вот и так далее, куда-то, да, вот такая попытка ускорить то, чего еще не наступило, всегда травмоопасно. Поэтому никогда не покупай то, на чего не заработал. Все. Поэтому пример у меня следующий. Квартиру я купил тогда, когда я мог купить 100 таких квартир. Но главное было не это. Я вкладывался в дело. Мне было важно, чтобы мой бизнес начал функционировать, стал устойчив. Очень важный третий пункт. Откладывай деньги. Формируй обязательный резерв. 10% надо всегда в резерв откладывать. На мало ли что. Мало ли что, об этом ты узнаешь, когда оно случается. Поэтому обычно ты об этом не знаешь до того, как оно не случилось. Поэтому просто тупо откладывай 10% и все. Уловил, да? Это третий пункт. Четвертый. Вкладывай в будущее. Важно 30% своих доходов всегда направить на то, что расширяет твои доходы и увеличивает устойчивость заработка. Это и называется «вкладывай в будущее». Ведь если ты все, что ты добываешь, зарабатываешь, вкладываешь только в текущее, в самообеспечение, там, в красивую жизнь, ну, так же, в необходимые вещи, это прекрасно, да? Но значит, в будущем расширение твоих доходов, расширение твоего бизнеса и так далее, оно не случится или случится с гораздо меньшей вероятностью. Поэтому обязательно вкладывай деньги в будущее. И очень важный момент, смотрите, когда вы вкладываете в расширение своих доходов, проверяйте, чтобы расширение этих доходов было, ну, в пределах вот этого года. Например, если ты вкладываешь в некое образование свое, да, то повышение доходов у тебя должно случиться вот в течение года, а не когда-то там через 8 лет. Соизмеряй момент вложения, да, и измерение, а происходит ли рост твоих доходов. Если слишком отложенный момент получения доходов, то ты можешь просто банально до этого не дожить. Ну и пятое, пожалуй, самое главное, всегда уходи из болота. Ну, давай, какие симптомы болота? Да, вот денег мало, не платят, может быть, даже задержка зарплаты, да, но зато коллектив хороший. Перспектив никаких нет, но зато мы привыкли, значит, синица в руке, значит, вот это лучше, чем журавль в небе, вот, останусь, подожду, может, рассосется. Вот такие симптомы, да, вот это и есть болото. Вот если ты чувствуешь вот такое болото, это не коллектив хороший. Это не признаки стабильности. Вот эти вот все зацепочки, которые манипулируют тобой, да, пытаясь оставить тебя в болоте, сказать: «Ты нам такой удобный, мы к тебе привыкли, останься в нашем болоте». Никогда не приходи к болоту продемонстрировать то, что с тобой случилось. Ты можешь неожиданно оказаться опять в болоте. Поэтому запомни 5 пунктов. Откладывай свои желания, они могут отвлечь себя от главного. Раз. Не покупай то, на чего не заработал. Это отяжелит тебя и сделает медленным и неповоротливым. Да. Третье. Откладывай резерв. 10% резерв. Вкладывай в будущее. Не забывай, что нужно вложить деньги в расширение твоего дохода. И не который когда-то где-то случится. Нет. а который случится на обозримом этапе. То есть, вкладывая, ты видишь расширение дохода обязательно. Да? Ну и пятый пункт, я его очень люблю, уходи из болота. Как только почувствовал запах болота, как только это, уходи из него и никогда не возвращайся.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не должен зарабатывать больше своих родителей. Психология – это движущая сила. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Люди часто спрашивают, как моя работа эволюционировала со временем. Я начал с очень простого понимания, что действие – это ключ ко всему. Даже действуя неверно, если вы продолжаете менять подход, вы преуспеете везде. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Есть мечта, цель, желание, они зажигаются этим, они боятся. И просто не действуют. Это иллюзия, что знание – это сила. Знание – это потенциальная сила. Знание проигрывает каждый день исполнению. В начале карьеры я делал все, чтобы заставить людей действовать. И до сих пор это огромная часть моего ДНК. Но с течением лет я начал по-настоящему оценивать и понимать модель мозга у людей. Другими словами, у нас у всех есть блюпринт. Блюпринт о том, каким мир должен быть, как люди должны к нам относиться, что нам следует и не следует делать. И мы создали его давно. Иногда блюпринт придает нам сил, а иногда накладывает ограничения на подсознательном уровне. Я не должен зарабатывать больше своих родителей, как пример. Или если стану настолько успешным, люди будут осуждать меня. И эти внутренние конфликты – причина, по которой люди отступают. Если вы замечали, что находились очень близко к вашей цели в бизнесе, теле, в отношениях, и потом все испортили. Сделали что-то подсознательно, чтобы испортить. Это действительно потому, что внутри головы ваш блюпринт создал ограничения. Большая часть моей работы сегодня в понимании, что 80% успеха – это психология и 20% – механика. Я стратег. Верная стратегия может сохранить вам 10 лет. Но если у вас неверная психология, узнаете стратегию и не примените ее. Психология – это движущая сила, которая создает выдающийся бизнес и выдающуюся жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются до 16 июня. Согласно прогнозу, в некоторых районах республики пройдут кратковременные и умеренные осадки, а в отдельных низменных, предгорных и горных районах возможны сильные дожди. На реках ожидается подъем воды до критических уровней, а в горных районах вероятен сход небольших селей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в Каспийске. Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик упал в канализационный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка. В результате падения ребенок получил перелом и был госпитализирован. В связи с этим региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Буйнакске обнаружена незаконная майнинг-ферма, включающая 31 устройство для добычи криптовалюты, работающая на двух объектах. Общая установленная мощность всей системы составила примерно 108 киловатт. Оборудование использовалось без договора с энергоснабжающей организацией. Вся техника была изъята до проведения расследования. Росавиация ограничила заправку иностранных самолетов в аэропортах СКФО. Ограничения на заправку в аэропортах Минвод, Махачкалы и Нижнего Новгорода были введены Росавиацией. Российские аэропорты, в свою очередь, обеспечены достаточным количеством топлива для выполнения всех запланированных рейсов. Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты, связанные с медициной и виноделием. В России вступил в силу запрет на авторизацию через почту Gmail. Сайты начали блокировать вход с использованием иностранных сервисов. За нарушение правила владельцев сайтов могут оштрафовать до 700 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте, как между мужчинами, так и между женщинами, является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В своей жизни я встречал множество людей с большими мечтами и целями. И да, они что-то делали для достижения результата. Они начинали, пытались, предпринимали что-то новое. Но спустя годы я встречал этих же людей, и они оставались прежними. Прежним образом жизни, прежним мышлением, прежней ленью и неэффективностью. Начинать-то они начинали, но у них не было системы. У них не было системного подхода к достижению результата. У них отсутствовал разумный план. И в конце концов, у них отсутствовала дисциплина. Дисциплина – это то, что способно изменить жизнь человека до неузнаваемости. Дисциплина – это системный, разумный подход к решению любой проблемы. Все думают, что дисциплина предполагает суперупорный труд или, как говорят, суперуспешный успех. Нет, этого я пропагандировать не хочу. Дисциплина в первую очередь означает разумность управления своим временем и своим потенциалом. Дисциплинированный человек – это не обязательно тот, кто работает 24 на 7 и вечно занят. Это тот, кто смог разумно выстроить систему своих дальнейших повторяющихся действий, которые приводят в конечном итоге в перспективе к достижению определенного результата. Иначе это можно назвать накопительным эффектом. Когда мы делаем что-то изо дня в день, эффект накапливается. Давай представим человека, который решил изучить иностранный язык, например, английский. Недисциплинированный человек, который был замотивирован познать новый для себя язык, потратит весь свой первый день на изучение языка. Допустим, за один день он выучит 200 английских слов. На следующий день его желание продолжить обучение резко пропадет. Я думаю, многие здесь узнают себя. Мотивация, она всегда кратковременна, а вот дисциплина вечна, ибо первое строится на эмоциях, а второе на привычках. Дисциплинированный человек поступит по-иному. Он разобьет эти 200 слов, допустим, на 5 дней. Получается, что он будет учить по 40 слов в день. Более того, он выделит время на изучение английской грамматики. Дисциплина не означает огромный труд. В данном случае такому человеку просто нужно изо дня в день немного времени уделять английскому языку. И так с течением определенного времени он изучит много английских слов, изучит грамматику, научится разговорному английскому и так далее. Опять же, дисциплина означает разумность. Мы можем потратить весь день, а следующие дни ничего не делать. Эффективность в таком случае будет нулевая. Однако разумнее будет делать ежедневно по чуть-чуть, ведь это приводит к накопительному эффекту и не делает из вас ярого трудоголика. Это экономит ваше время и ваши нервы. Итак, мы поняли, что такое дисциплина и почему она так важна. Различные бизнес-книги и успешные ютуб-блогеры любят нам вешать на уши лапшу. Они часто затрагивают проблематику дисциплины. Они рассказывают, как каждая их минута жизни расписана на бумаге. Именно из-за этого у людей складывается неправильное понимание дисциплины. Но люди обязаны понять, что важнейшим фактором дисциплины является фактор разумности. Что такое разумность? Разумность – это, проще говоря, когда мы здраво оцениваем свои возможности и свое время. Это когда мы здраво распределяем время для своей работы и для своего отдыха. Сутки напролет работать невозможно. Но мы с помощью дисциплины можем немного тратить времени ежедневно и накапливать благотворный эффект. Важно понимать и то, что дисциплина хороша своей физиологией, то есть она строится на привычках, а не на эмоциях. Именно поэтому замотивированный человек быстро бросает начатое. Если ты хочешь, чтобы ты не бросил начатое дело, тебе нужно потерпеть один месяц. Твоя привычка за это время прочно сформируется в твоем мозге. Итак, перед вами стоит определенная цель. Для достижения этой цели, несомненно, нужна дисциплина. Вы вооружаетесь ручкой, какой-то записной книжкой, календарем и телефоном с интернетом, поскольку вам может быть необходимо найти что-то в интернете для того, чтобы сделать наиболее подробный план будущих действий. Вы смотрите на календарь и разумно рассчитываете примерное время выполнения этой задачи. Например, если вы хотите, допустим, набрать 5 кг сухой мышечной массы натурально, то на это может уйти от 4 месяцев до полугода. В данном случае мы поговорим только о чистых сухих мышцах, Теперь вы должны примерно расписать, что вы должны разумно успевать за месяц, потом за неделю, потом за один день. Вы должны четко и разумно определить все свои маленькие шаги, которые с помощью накопительного эффекта приведут к достижению цели. Имейте в виду, что всегда нужно начинать с малого. Нельзя сразу же грузить себя в первый день. Из-за такой ошибки вы стремительно бросите начатое. После разумного планирования вам остается только изо дня в день делать одно и то же. Спустя месяц такой практики вы выработаете прочную привычку. Но зачастую случается так, когда что-то пошло не по плану. Например, случилось то, что вы не предугадали. Из-за этого план нарушается, а вы опять забрасываете начатое. И здесь есть два варианта. Либо вы выделяете резервные дни, либо резервное время для восполнения этих задач. Либо по чуть-чуть распределяете эту невыполненную задачу ежедневно. Это лучший способ не бросить начатое и сохранить планомерность и разумность. Более того, используя метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин – это личность слишком, можно сказать, прогрессивная для своего времени. Да-да, это тот человек, который смотрит на нас со 100-долларовой купюры, великий американский деятель 18 века. Настоятельно рекомендую прочитать его автобиографию, чтобы осознать путь успеха обычного человека, который еще в детстве покинул свой дом, чтобы учиться и зарабатывать деньги, расширять свои связи и быть полезным не только себе, но и обществу. Франклин придумал план достижения морального совершенства. Он выделил 13 важнейших качеств, которым он должен был научиться и которым он должен был беспрекословно следовать. Первое – это воздержание, есть не до пресыщения, пить не до опьянения. Второе – молчание, говорить только то, что может принести пользу мне или другому, избегать пустых разговоров. Порядок. Держать все свои вещи на местах, для каждого занятия есть свое время. Решительность. Решаться выполнять то, что должны сделать, неукоснительно выполнять то, что решено. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, то есть ничего не расточать. Трудолюбие. Не терять времени попусту. Быть всегда занятым чем-либо полезным, отказываться от всех ненужных действий. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли. В разговоре также придерживаться этого правила. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей. И не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей. Умеренность. Избегать крайности, сдерживать, насколько ты считаешь это уместным. Чувство обиды от несправедливостей. Чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и жилище. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев. Смирение. Каждому качеству Бенджамин решил образовать стойкую привычку. Причем делал он это поочередно, переходя от одного качества к другому. Он завел книжку, где сделал таблицу. Вертикально были написаны все 13 качеств, горизонтально – дни недели. Точками он отмечал те дни, когда он не соблюдал добродетель. Неделя – это тот срок, который он выделял для каждой добродетели. Чтобы перейти к другой, нужно, чтобы на предыдущей не было точек. Если он нарушал принцип какого-то качества, это качество необходимо было тренировать сначала, с первого дня недели, пока точек во всей неделе не будет. Точек у Франклина было много, а прошел он всю таблицу за один год. Его метод показывает, как можно сформировать в себе абсолютно любую привычку. Допустим, составить свой список желанных привычек. Данный способ гарантированно поможет тебе в любых начинаниях и сделает тебя намного дисциплинированнее. Таким образом, мой дорогой друг, дисциплина – это твой лучший помощник в достижении результатов. А на этом все, и спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей. Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует три важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. «Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность поговорить с человеком, который довольно редко появляется в медийном пространстве. Вы его можете знать как сооснователя компании Kiwi, человек с 5 высшими образованиями, поэтому слушайте внимательно. Борис, большое спасибо, что пришли к нам.
2: Да, Саш, спасибо за приглашение. Тоже очень рад. Посмотрим, что у нас получится.
1: Супер. Давайте начнем с того, что хочу познакомить аудиторию с вами немножко, потому что вас действительно довольно мало в медийном пространстве. Давайте вот начнем с актуальной ситуации, чтобы просто у людей нарисовалась картинка. Вас многие знают как сооснователи Kiwi, но я знаю, что вы ушли с каких-то официальных позиций из компании, остались сооснователем. Чем вы занимаетесь сейчас?
2: Ну, да, действительно, я уже где-то 2 года назад ушел с позиции SEO в компании и не стал там оставаться ни с чем с этой директоров, ни в какой-то другой исполнительной там позиции. Я там советник, то есть я советую по некоторым вопросам им до сих пор. И занимаюсь в основном, ну, 2 вещами, если так про бизнес говорить. Первое, я, наконец, нашел время тоже заняться собственными инвестициями, то есть начиная где-то там с нашего IPO в Kiwi, там, с 2013 года, я потихонечку инвестировал и напрямую, и через фонды, но у меня никогда не было времени, да и, честно говоря, желания как-то этим всерьез заниматься. Ну вот, наконец, время появилось, а со временем появилось и желание. Это связанный вообще процесс, как я понял. Вот, поэтому инвестиции занимают довольно много у меня времени. И второе – это работа в советах директоров. То есть уже некоторое время назад, еще даже когда я, мне кажется, был в Kiwi, я начал работать в советах директоров разных компаний на разной стадии развития, в разных отраслях. Вот, и эта работа мне очень нравится и занимает, ну, довольно приличное время. Я сейчас, мне кажется, в 6 компаниях работаю, там, с учетом того, что разные комитеты. В общем, вот так мое время, значит, распределяется. Но, с другой стороны, у меня очень много увлечений, да, вот как Цицерон говорил, я никогда не бываю так занят, как в часы досуга. Вот это тоже про меня, поэтому это не то место, не то время, когда я просто ничего не делаю, лежу на диване, да, я активно чего-то делаю, но это не связано с работой, а точнее, это не связано с зарабатыванием денег.
1: Понял, сейчас до этого дойдем, у меня тогда вопрос такой возникает. У меня в голове есть такая вот картинка, идея, да, идея фикс.

0: принимаете решение направить свой взор в какую-то другую область вообще и там, не развиваться еще следующие 20 лет с этой компанией. Хотя вот, казалось бы, это же вот как раз вот то самое.
1: Ну, на самом деле, так бывает, но я бы сказал, что это не общий случай, когда человек вот всю жизнь занимается одним делом. Мне кажется, это вредит и этому человеку, и этому делу. Потому что если у тебя... Понятно, что компания не остается одна. Киви одно и то же. То есть Киви, которую мы там имеем сейчас, это не то Киви, которое там родилось в виде других компаний там, 20 лет назад. В этом смысле, да, они так себя успокаивают, что ну, это же другая совсем компания, пусть даже у нее одно и то же название. И я другой. Но на самом деле надоедает заниматься одним и тем же делом. Все-таки Киви это достаточно нишевая история. Это все равно про финтех, да, про финансы. Поэтому что там не придумывай, ты ограничил рамками вот этой истории. Поэтому мы видим много бизнесменов даже, которые ну, разными вещами занимались. Вот там возьмите Илона Маска. Он даже одновременно занимается разными вещами. Начинал PayPal, начинал как финтех на самом деле. И потом у него вот сколько сейчас компаний в совершенно разных значит, областях. То же самое Стив Джобс ушел из Apple и занялся там, медийным бизнесом, а потом вернулся в Apple, ну, умер, к сожалению, рано. Вот. И с другой стороны, я думаю, что это плохо для компании, потому что в компанию должны приходить новые люди, новый взгляд и новые силы, новые энергии, как мы не хотим с возрастом, все-таки энергетический запал у нас немножко, мы его подрастеряем. И поэтому я уверен, что и для человека, и для компании, и вообще для всего на свете важно изменяться.
0: Ну,
1: а да. Важно вовремя уйти, это вообще, как мне кажется, не менее важно, чем вовремя прийти.
0: Тогда это мне понравилось про вовремя уйти. Это Галецкий в какой-то момент про футболистов аналогию проводил, да, что когда футболист должен уходить на пике, что они когда у него уже, когда у него болят ноги, когда он не может бегать и требует зарплату побольше. Но тем не менее, вот когда вы столько лет провели с компанией, и по сути огромная работа проделана, и это такое как бы детище, вот какое вообще ощущение было внутри, когда вы принимали решение, теперь я пойду заниматься другим? Потому что я вот, как бы у меня там опыт поменьше, но тем не менее, когда я там строил компанию 6-7 лет, я помню, что вот мы за камерой, собственно, начали обсуждать, да, что когда я как бы принял решение, что я ухожу в другую сферу, начинаю заниматься чем-то другим, мне так довольно тяжело было внутри, потому что вот было вот это ощущение сроднения, как бы, да, какого-то, и ощущение того, что ты, компания — это продолжение тебя. Mm-hmm. И мне было очень сложно. Вот как у вас было, учитывая то, что это гораздо более крупный бизнес, гораздо дольше вы им занимались, как внутри ощущение было?
1: Ну, было легче, чем я думал. То есть, когда я все это распланировал и уходил из компании, мне кажется, это там я получу, мне казалось, что я получу полноценный кризис личностный. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но у меня было ощущение, что вот это торможение, когда ты каждый день значит, занят, особенно в позиции SEO, да, вот это как волк из этой игры, старый, так, электронный, как-то ловит эти яйца, и они вот потом падают. В общем, ты не можешь это все поймать, вот такая твоя жизнь. И потом раз, и у тебя вдруг этого ничего нет. И я думал, как же так? Но это оказалось очень легко. Я вообще не почувствовал никакой вот такой инерции, да, когда резко машина останавливается, то, что тебя там бросает вперед. Мне было прекрасно, и я до сих пор себя в этом смысле как-то хорошо чувствую. Я думаю, что тут два фактора сыграл. Во-первых, это было запланировано. То есть, когда я пришел на SEO, я сразу был промежуточным SEO. Да. Как бы это обидно не звучало, но как бы мы сформулировали, что моя задача – это там избавиться от там, активов балласт, который создавали, найти нового SEO и продать стратегию. И вот там три задачи на полтора года вполне себе нормально. То есть это был такой план. Это как бы, когда есть план, это всегда тревожность снижает. Mm-hmm. И второе, я уже проходил это, потому что в 2013 году, очень давно, когда мы сделали IPO, выходили даже еще на IPO, мы решили, что все акционеры, кроме Сережи Соловьева, отойдут от операционной работы. Ну, вот я там руковал Киви кошельком, Андрюша там Романенко руковал терминалами. Ну, вот мы отошли, я стал председателем совета директоров, и это совсем другая и нагрузка, и вовлеченность в дела компании. Поэтому у меня, в принципе, опыт такой был. Я не так далеко тогда отходил от компании, как сейчас, но, тем не менее, это совсем другая нагрузка. Поэтому это была, ну, такая репетиция, наверное. В общем, поэтому у меня это, в общем, прошло довольно легко и не вызвало никакого

0: личностного кризиса.
1: Наверное, вот, кстати, хорошую мысль подметили, что когда это запланировано, то это немножко по-другому воспринимается, что когда это происходит как бы волею судеб, да, тогда у тебя это такая шоковая терапия, которая приводит, там, ты не понимаешь, чего ожидать, если запланировано туда.
0: Ну, конечно.
1: А вы сказали про кризис, и в кризисе нет ничего плохого. Но вот у вас, как бы, опять же, интересно поговорить вообще про кризисные времена, потому что вы создавали бизнес в разные эпохи, да, когда вы начинали, это была вообще одна экономика, один мир, потом там этап создания Киви, это вообще другая тоже экономика, другой мир. Ну и как бы наверняка на этом пути были какие-то и кризисы, и какие-то перестройки и внутренние, и внутри компании. Вы сейчас сказали то, что в кризисе нет ничего плохого. Вот. И очень интересно поразмышлять про это, потому что в целом сегодня такая тенденция есть в мире, что если раньше кризисы и в мире возникали, там, условно, каждые 10-15 лет, сейчас вот этот период, он сужается. И кризисы и в мире, и личностные кризисы начинают происходить гораздо чаще. Это происходит за счет того, что технологии ускоряются, да, там, обмен информацией ускоряется, и в целом там, сегодня ты обрел какую-то профессию, она становится ненужной через 3-4 года, и ты опять вынужден проживать вот эту трансформацию. И как бы молодое поколение, и там ребята, которым 18, 19, 20 лет, я знаю, что очень тяжело проживают вообще любую такую перестройку и любые кризисы. А вы сказали, что в этом нет ничего плохого в кризисе. Это почему? Поделитесь мнением.
0: Ну, тут достаточно просто. Кризис не то, чтобы там плохо или хорошо, кризис – это неизбежно. То есть любое развитие, оно сопровождается кризисами. Более того, кризисы, они являются движущей силой любого развития.
1: Да, оптимистично звучит.
0: Вот, а раз уж это неизбежно, то лучше считать, что это хорошо. Ну, мне кажется, это просто такая, ну, некая презумпция, которую вы делаете. Если вот есть что-то неизбежное, то надо как-то с этим... Значит, попытаться смириться. Ну, там, Эпикур, например, он даже со смертью нас пытался примирить. Он говорил, что в смерти нет ничего плохого, потому что смерть, когда есть смерть, нас нет. Да? Вот, возможно, там только больно, когда мы переходим, если это какая-то там, тяжелая болезнь, да, это плохо. Но это опять-таки болезнь, болезнь плохо. Но смерть – это, в принципе, хорошо. Поэтому, ну, такое рассуждение. Так себе, конечно, на мой взгляд. Но кризис в этом смысле действительно это путь к обновлению и путь к развитию. Понятно, что не каждый кризис к этому приводит. Но какой кризис не приводит к развитию? Тот, который вы не преодолели, не пережили. Поэтому вас отбрасывает назад от этой стенки, и вы как-то остаетесь с чем были, да, вы ничему не научились. Ну, к сожалению, да, вот многие люди, они вот этого боятся, что этот кризис, они его, а, не преодолеют, б, он их ничему не научит. Но это связанные вещи между собой. А так к кризису-то чего плохо относиться? Надо, наоборот, его приветствовать.
1: Я когда изучал вашу биографию, и мне было интересно посмотреть вот какие-то такие вехи ключевые. И вообще в целом, я зачастую, когда я погружаюсь в личность какого-то сильного предпринимателя, который сделал большой результат, у меня складывается зачастую ощущение, что там есть очень большая череда удач, да, что там, может быть, и есть какие-то кризисы, но вот как-то так происходит, что эти кризисы очень быстро разрешаются и в правильную сторону, вот как раз про преодоление, да. Вот у меня к вам вопрос, вот если, положа руку на сердце, вот вы сами с собой разговариваете, говорите, да, у меня были кризисы, но насколько эти кризисы вообще были какие-то сложные, или все-таки в действительности, вот в пути успешного человека есть такая штука, что оно все как будто само решается, как будто все вот, как будто земля, да, она вот так открывает тебе путь, и ты просто идешь, и да, конечно, что-то происходит, но все само собой решается. Почему спрашиваю? Потому что, вот опять же, про вот этот страх, что ты не сможешь преодолеть, очень многие предприниматели закапываются в ситуации кризисной, начинают очень сильно копаться в себе, появляется еще больше проблем, и они в действительности могут погрузиться в эту ситуацию на несколько лет и не могут из нее выйти. А кто-то наоборот, я вот даже среди там своих знакомых вижу, что случается какая-то ситуация, ну, развалился бизнес, развалился с высоко поднятой головой, бегу дальше, как бы, и все. Как у вас это было?
0: Ну, тут, я бы сказал, есть два вопроса в одном. Первый вопрос относительно роли удачи в предпринимательском успехе. И второй вопрос, как у меня было с кризисами.
1: Давайте разделим.
0: Роль удачи в предпринимательском успехе огромная. Да. Что бы там ни говорили, что вот успех – это там 99% трудолюбия, 1% удачи. Мне кажется, что все наоборот. Потому что огромное количество есть талантливых, трудолюбивых людей, которые ничего в этой жизни не добились или добились меньше, просто потому что время такое. У нас, что ни говори, там мы можем сколько угодно ругать 90-е годы, но 90-е годы и начало 2000-х – это было окном возможностей, которого, может быть, нигде в мире не было. То, что ломался старый порядок, возникал новый, и вот на сломе этих эпох у молодежи был просто шанс. И многие этим молодежи, там, людей среднего возраста, был шанс. И многие этим воспользовались. Поэтому удача играет огромную роль в успехе. Другой вопрос, что ты должен к этому быть готов, что у тебя должны быть все инструменты под рукой. Но таких людей, я повторюсь, много. Ну, это как, знаете, если посмотреть 10 первых ракеток мира теннисных, они на самом деле примерно все в одну силу играют. Вопрос в том, что у них разница в психологической устойчивости и в везении. Вот в чем разница.
1: Ну, и, наверное, если первыми 10, то да. Там да. Но вот если как только за 10 выходишь, там прям видно срез того, что
0: это
1: там...
0: Это, конечно.
1: Да, вот первые 10, они да, но дальше там резкое это падение. Конечно.
0: Да, безусловно. Вот. Что касается, были ли у меня кризисы, и как я их переживал. Конечно, были. И это нормально. Ну, вот там первый серьезный кризис, может быть, который я вот так осознал для себя, это вот был 93-й год, когда я после окончания защиты диссертации, я уехал и долгое время работал на Западе, потому что я по первому образованию химик, это, ну, такая фундаментальная или прикладная, но все-таки это наука. И в России в этот момент было не очень с наукой, с ее финансированием точнее. Вот, там были возможности. Вот я там помыкался, ну как помыкался, хорошо пожил в разных красивых центрах и университетах. Вот. Потом понял, что как-то я там жить не могу. Вот, жить, приезжать сколько угодно, а жить не могу. И поэтому вот кризис идентичности в каком-то смысле, да, он заключался в том, что чтобы остаться там, значит, надо вот поменять родину. Что многие люди и сделали, на самом деле. Огромное количество моих товарищей там до сих пор работают в вузах, прекрасно там достигли высот академических. Либо, если возвращаться в Россию, надо было менять сферу деятельности, потому что очевидно, что как бы наука не могла обеспечить достойное, значит, жизнь в России, в материальном смысле. Да, вот. И вот это был прям реальный кризис, на котором я довольно много, там, несколько месяцев размышлял, прежде чем вернуться. Вот. Но принял решение вернуться, о котором я не жалею. Но вернулся я в октябре 93-го года и увидел вот, значит, эти танки, которые палят по парламенту. И вот тогда я подумал, господи, куда же я вернулся? Потому что для меня это был, конечно, полный ужас. И в Европе сытый, там довольный, невозможно себе было такого представить, что президент палит по парламенту, собственно. Неважно, на чьей стороне был там, эмоционально я был все-таки, может быть, на стороне тогда Ельцина, чем парламента, но все равно как бы таким образом прерывать очень как бы жалкие зачатки парламентаризма тоже, на мой взгляд, был как-то странно. Ну вот, да, это был прям кризис. И в каком смысле так похожий кризис я переживаю сейчас, потому что не очень понятно, уезжать, оставаться, уезжать в каком качестве, оставаться там, что я там буду делать, да, потому что понятно, что жизнь моя и культурная жизнь, и социальная жизнь, она вся здесь. Я думаю, что вот этот кризис сейчас многие люди переживают, по-разному на этот вопрос отвечают, но очевидно, что он у всех есть. И у тех, кто уехал, я много довольно езжу и встречаюсь с людьми, которые уехали, и они этот кризис в себе не пережили. И те, кто остались, они тоже об этом думают. Вот это как раз вот тот кризис, который прямо сейчас у меня, и я не могу сказать, что я его преодолел. Он меня... Как это? Я до сих пор еще размышляю на эту тему.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собой человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении? Но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифры и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада шамхальства в 17 веке усиление кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля, и наставником имама тоже был шейх из кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзы. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия. Процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание. Процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит», «The Power of Passion and Perseverance» подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: притчи народов мира.
1: Однажды к мудрецу пришел посетитель и начал жаловаться. «У меня все так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться. Подскажите, может, вы знаете, что мне делать?»
2: «Есть одно старинное средство», — ответил мудрец. «Нужно взять много бумажек, написать на них, и это все пройдет, и разложить во всех комнатах». Озадаченный человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит: «Как я вам благодарен! Как благодарен, просто нет слов! В моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу, жена выздоровела, дочка вышла замуж, сын закончил учебу и устроился на работу. Все просто отлично. Спасибо вам большое. Только еще хотел спросить, те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать?»
1: «Зачем убирать?» — пожал плечами мудрец. «Пусть пока полежат».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми. А в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь. Сейчас будет услада для ушей. А если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на до и после в хорошем смысле, и если вы этого захотите.
2: Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны,
1: знаешь, да.
2: Как, открывшись опыту.
1: Абсолютно верно. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным?
2: Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что уверенность и победа — это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, угу. И я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись, уже не будет прежним. Тоже это фарш, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже. Позволить себе роскошь, не требовать необходимости от жизни, требовать что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволить себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет, не требуя необходимости выдавливать золото.
1: А где руками. Вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я, знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь, где вот эта тонкая грань, как ты ее определяешь?
2: Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени, в пространстве.

0: стриме. Да. Тоже я вот на своем примере вхожу, а в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь себе задать, а что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первый – это критериально конкретный, например, это выпуск продолжительностью более 1,5 часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент – что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание реплики, далее вербализация, воспроизведение речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, ну, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос, то есть цифровой, критериальный, который должен быть обязательно, чтобы не было этого пофигизма. Есть-то надо, хлеб-то должен быть.
1: Да,
0: мы
1: согласен.
0: Же существа биологические, так сказать, и необходимо энергией подкрепляться. Деньги тоже это важный ресурс. И второе, это с точки зрения, вот даже если первого не получится, ничего страшного, даже вдруг мы записали этот подкаст, и бац, какой-то волшебной силой записанные данные, они просто улетели в нигде и в никогда. Ничего страшного. По второму-то пункту я галочку ставлю. Тренировочные аспекты были, и сам процесс упражнений продолжался. Поэтому вот это второй пункт перед любой активностью. Что будет для меня наилучшим результатом этой активности? И два ответа на них. Критериально цифровой и с точки зрения того, что я выбираю развить и в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс.
1: Да, то есть, по сути, ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это ты пустил на самотек, не имею цели. Да, с меня нет спроса, ни с чего не спроса, и тогда получается пофигизм. А тут, получается, ты сам себе определил вот эту вот грань, да, своего комфорта, баланса и ожиданий.
0: Да.
1: Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания, да? В данном случае они абсолютно точно совпадают, и судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает, знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились построить дом с тобой, и кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, матч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему?
0: Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали да. строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Да? Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели, как вы на это смотрите. Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими-такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было «Б». Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу «С» и обсудить положение вещей? Это может быть полезно.
1: На какие сигналы? Как вы знаете, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну тебя слушать, тебя, ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес идеальный, путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, и этому... то же самое можешь сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Или на тебя вообще такие вещи не давят?
0: Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока непознаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы жевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, да, вот эта шкала плохой и хороший, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять не буду. Что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега-авторитет, но эти материалы пока... Ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения нервной системы животных, в общем, труды Павлова, да, то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов, его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу ее проживать, как этот стол своими зубами, он слишком тверд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит... чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. Я достаточно хорош в любом случае, со мной, с другими все в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь.
1: Да, это, наверное, такое из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма, и что такой, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться, точно должен это понять, и у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу, и я внедряю механики из нее, они для меня не работают, это значит, что я, опять же, вот, да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать, и начинается вот этот вот процесс насильственный. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения.
0: Да,
1: и в итоге это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад.
0: Это очень важный момент.
1: Да? Но еще вернемся, про это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу ее поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, они говорят, главное — разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу... Мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот, я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающее тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае.
0: Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, и он так, в общем, перестал работать.
1: Ну вот, пример, да.
0: Да, я подумал, что-то важное и ценное прямо сейчас будет происходить. Я так благодарен этому опыту, потому что после той поломки того ноутбука я перешел на iMac большой, стационарный, и тот ноутбук мне, кстати, починили, он сломался за 2 недели до окончания гарантийного срока, представляешь, да? Так вот, это с одной стороны. То есть, конечно, я сейчас вношу человеческий разум в ход вещей. Ну, а человечивать, да, наш космос и песчинку, на которой мы летим из ниоткуда в никогда, приглашаю, это такое магическое своего рода мышление, немножко понижает тревожность и позволяет согреться у костра в древнем племени. То есть, когда что-то идет не по плану, я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот Я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, например, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что... У меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы. Я, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод его, mm-hmm. какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну, там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается, мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновения с твердой материей, как нечто мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберто. Не все от меня в жизни зависит. Вот я, бывает, говорю, что человек — причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
1: Причина всех следствий в своей жизни, да.
0: Ответственность —
1: согласен.
0: Это позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
1: Да, здесь всегда самый простой пример, прости, что я тебя перебиваю, 2-летний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
0: Конечно, врожденные заболевания тоже, нельзя так сказать. Но это позиция мыслить, в пространстве которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить, в пространстве которой может быть полезна. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
1: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, да. А в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
0: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, и что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
1: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть течение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
0: Мои многолетние исследования...
1: Да, о чем говорят твои многолетние исследования?
0: Это юмореска про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается, да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренированный у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть, получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся на наилучший результат сегодняшнего дня, я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца в висках перед публичными выступлениями.
1: Приятное ощущение.
0: Приятные, да, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот. Как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение? Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
1: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет, в целом начало жизни еще, да, с такой вот взрослый, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, у него нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, но он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
0: А может, и не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. И вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в который он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, но мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
1: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
0: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре, да, и в тюрьме.
1: Да, да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это... Этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот, ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
0: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это я к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было. Немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, и из него никак не слепить. Разогреть его и слепить, тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как выжимать максимум из общения с другими людьми? К сожалению, большинство людей относятся к общению как-то безалаберно, но на самом деле это не всегда так, потому что, смотрите, все возможности в этой жизни приходят через людей. Но для того, чтобы возможности приходили в вашу жизнь, вам нужно общаться определенным образом. Прежде всего, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам общаться. Поэтому прежде чем общаться с кем-то, если вам назначили встречу или вы сами хотите назначить встречу, вы должны четко понимать, с кем вы собираетесь общаться и самое главное, зачем. Зачем вы идете общаться? Если, условно, вы хотите запустить новый проект и вы ищете партнера, то сразу настраивайтесь и общайтесь только с теми людьми, которые потенциально могут стать вашими партнерами. Поэтому в любом общении очень важно сначала ответить себе на вопрос, зачем мне нужно это общение. Второе, вам нужно четко определить, с кем общаться. После того, как вы ответили, зачем общаться, вам нужно определить, с кем общаться. Это тоже очень важно. Если вы ищете партнера, то ясно же, что бесполезно общаться с кем попало там. Третье. Ответьте себе на вопрос, о чем общаться. То есть заранее сформулируйте в голове определенный каркас вашего общения. То есть вы сначала представляете себя, потом у вас непринужденный разговор, а потом на вопрос или на его интерес ответьте коротенькой презентацией того, чем вы занимаетесь и что вы ищете, например. Четвертое, очень важный принцип, это для себя сформулируйте или ответьте на вопрос, как общаться. Когда вы проявляете интерес к собеседнику, у вас это должно происходить естественно. Когда вы общаетесь с каким-либо человеком, очень важно сразу же на него, как пальто, одеть ту роль, которая выгодна вам. А какая роль может быть выгодна вам? Отнеситесь к этому человеку так, как будто он ваш старый знакомый, которому вы сильно доверяете. Отнеситесь к нему как к порядочному человеку, как к честному человеку, как к хорошему человеку, как к доброму человеку. И вас это удивит. Вы удивитесь, как на ваших глазах этот человек начнет отыгрывать ту роль, которую вы на него одели. И здесь еще очень важно, когда вы в голове держите роль этого человека и начинаете к нему относиться как к порядочному, хорошему, доброму человеку, это меняет тон вашего разговора, меняет тембр, меняет вообще ваш внешний вид к нему, вашу улыбку. И этот человек считывает, какую роль вы на него одели. И он на подсознательном уровне будет отыгрывать эту роль. Это очень сильный лайфхак, который, я уверен, поможет вам в жизни.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры, да?
2: Да, конечно. Ну, то есть даже там, не 60, а больше. И в этом плане.
1: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали? Вы купили Николая, вы купили этого акционера, я так понимаю, да?
2: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть он говорил: ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
1: Вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
2: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть, когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна. Да. И там я от нее кайфую просто фантастически. Да? Я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает, и говорит там: папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа: классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорства, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается. Тоже как...
1: Любая цель.
2: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть, мозг дает тебе эндорфины. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне, давно там...
1: Было не очень популярно, да?
2: Да,
1: вокруг костра никто на баяне не играл.
2: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару, да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары, со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Mm-hmm. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто... кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство
2: абсолютно
1: счастья,
2: абсолютно
1: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
2: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
2: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
2: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
1: да.
2: Юлмарт. Это сейчас был бы номер 1 онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
2: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
2: Костыгин с миноритарием. Угу. Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на «Экзисте». Тоже «Экзист». Бизнес был там под... Ну, миллиард они еще-то не делали, но уже...
1: Они были номер один в Европе, да, по запчастям.
2: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
2: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
2: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети, и тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес, и так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Mm-hmm. Да, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход, да, и потом... что там уже есть погибшие люди, и вот это все, ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное доверие, это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег. Uh-huh. Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили, им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
2: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая, подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть... по финансовым результатам, ну, там, каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
1: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
2: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
1: Так делал Amazon. Amazon, да, когда рос, да, у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
2: Да,
1: просто
2: да.
1: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее. Это тебя кредитует, по сути, да. Но если ты потом... платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично. Ну, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
2: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это, им уважение. И тут, наверное, тоже, как когда было Авито и Сланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы, да, с тобой помним хорошо, да, когда...
1: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
2: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Сланды, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда. И телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль там больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
1: Да.
2: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
1: У Озона сейчас появился большой шанс.
2: Появился, да.
1: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ, ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
2: да,
1: когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
2: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
1: Озон, и более низкий чек.
2: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача, да, в своем рынке. Классная книга.
1: Да.
2: Я знаю, что...
1: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
2: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
1: поделился. Ну, ты мне как минимум фотографию прислал, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
2: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, тоже скажу, кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов, в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч. Да. Я вообще просто...
1: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
2: Да, и 3 дня ты не спишь.
1: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
2: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
1: Защищать.
2: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
1: Но многие пытаются, многие сам, вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда, и вообще быть, ну, всегда в одном, выровнять все, да, как бы, и... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
2: 100%.
1: Лучше ее серфить.
2: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результаты, каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
1: Расскажи свои самые главные. Если что.
2: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю час в 6. Угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Я каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярный рабочий день, а в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный, обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
1: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. На самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
2: Есть, их много, да.
1: Но спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Да, профист.
2: Да.
1: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
2: И наша задача – держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, у

знает о каждой вашей сделке. И если вы не подали налоговую декларацию, либо захотели схитрить, прилетит так, что мало не покажется. Досмотрите это видео до конца, и я в нем простыми словами расскажу, в каких случаях вас могут штрафануть, в каких случаях нужно платить налог, а в каких нет. И как не попасть в такую ситуацию, когда вроде бы вы сделали все правильно, но остались должны налоговой больше, чем заработали на продаже квартиры. Один из самых живучих мифов такой. Я продал квартиру за 10 миллионов и за 10 миллионов купил же. Значит, я платить налогов не должен. Звучит логично, но на деле чушь собачья. Для налоговой это две отдельные операции. Одна продажа, другая покупка. И налоговая считает налог с продажи. Никакого взаимозачета здесь нет. Да, есть исключения. Когда, продавая одну квартиру, покупая другую, налога не будет. Но под это исключение попадает всего 1% населения России. Мы будем здесь говорить о том, под что попадают все люди. Все упирается в срок, сколько вы владели недвижимостью, которую продали. Если это обычная возмездная сделка, ну, например, купля-продажа, договор долевого участия, либо рента, то срок будет 5 лет. Если эта сделка безвозмездная, то есть дарение, приватизация и наследство любое, то тогда срок будет 3 года. Это так называемый минимальный предельный срок владения недвижимостью. Если вы владеете больше этого срока, то при продаже налогов у вас не возникает. А вот если вы продадите раньше этого срока, то у вас возникает налог. Давайте разберемся, какой. Раньше было все просто. С прибыли надо было заплатить 13% налога. Но с 2025 года все изменилось. Сейчас ставка не фиксированная, а прогрессивная. И все зависит от той суммы, которую вы заработаете на продаже. То есть 13% вы заработаете с прибыли до 2 миллионов 400 тысяч. А если ваш доход с продажи недвижимости составил больше 2 миллионов 400 тысяч рублей, то ставка у вас будет 15%. А вот для нерезидентов сразу 30%. Есть возможность уменьшить налог. И уменьшить можно его двумя способами. Первый способ – налоговый вычет. Это 1 000 000 рублей. Подойдет для регионов, где квартиры стоят недорого. Ну, например, вы получили квартиру в наследство, стоит она 1 500 000 рублей. Вы эту квартиру продаете, в договоре указываете 1 500 000 рублей и в налоговой декларации указываете, что хочу получить вычет 1 000 000 рублей. То есть налогооблагаемой базы с 1 500 000 рублей 1 000 000 у вас отнимается, и ваш налог с 500 000 рублей 13%. Есть другая история. Можно воспользоваться такой опцией, как доходы минус расходы. Другую ситуацию возьмем. Вы купили новостройку за 5 миллионов рублей. А продаете ее сейчас за 6. Не прошло предельного срока 5 лет. Вы продали эту квартиру, потом в налоговую сдаете декларацию. Говорите, вот смотрите, я купила ее за 5. Вот подтверждающие документы, чеки, договор долевого участия, что я 5 заплатила. И вот мой договор купли-продажи, что я продала ее за 6. Получается, я заработала не 6 миллионов рублей, как налоговая может подумать, потому что предельного срока-то нет, а всего 1 000 000. И вот, пожалуйста, с этого 1 000 000 заплати 13% НДФЛ. И это всего 130 тысяч рублей. Знаю, что звучит очень сложно, но на деле для того, чтобы получить вычет, вам нужно в следующем налоговом периоде сдать декларацию. Сдается она до 30 апреля каждого года. И как раз мы перешли уже к самой другой большой ошибке. Это как раз та самая декларация. Люди забывают ее просто сдавать. В надежде, что налоговая не узнает. Не забывайте, в какой стране мы живем. Наша налоговая – самая лучшая IT-налоговая в мире. Все налоговики всего мира берут с нас пример. Наша налоговая знает все. Про все недвижимое, все движимое имущество, все счета, доходы и расходы наши с вами. А потому за идиотов держать их точно не надо. Сейчас спрятаться от них невозможно. Так вот, если вы просрочили и не подали декларацию 30 апреля, я вас поздравляю, вы автоматически становитесь должником. А вот здесь начинается мясо. К сумме налога прилетает штраф от 20 до 40% сверху. Плюс отменяются все налоговые льготы. Доходы минус расходы, либо налоговый вычет. То есть если раньше вы могли заплатить с 6 миллионов всего 130 тысяч рублей налогов, если вы не сдали декларацию, то сумма со всеми пенями и штрафами может достигать уже 1 500 000 рублей. Просто так она увеличилась в 10 раз. Ну, для того, чтобы не забывали подавать налоговые декларации. В каких же случаях декларацию подавать точно нужно? Если вы продали жилье, которое было у вас в собственности меньше предельного срока владения. Запомните, декларация – это не формальность. Это ваша защита от увеличенного в 10 раз налога. И это ваша обязанность ее сдать. Больше того скажу, если вы эту декларацию сдаете, то вы

0: свои налоги можете уменьшить. Ну, давайте возьмем наш пример. Купили за 5, продали за 6. Налоговый вычет мы не получали. Сдавая налоговую декларацию, мы в этой декларации пишем. Да, я купила за 5, продала за 6, миллион у меня образовался, с него 130 тысяч я должна заплатить налогов. Но налоговая, обратите внимание, что у меня есть право на налоговый вычет 260 тысяч рублей. Я им не воспользовалась, даже если я пенсионер или ИПшник и не плачу НДФЛ. Я хочу, чтобы вы мне зачли мои 130 тысяч рублей в качестве налогового вычета. И все это в одной декларации. Написали это все на сайте налоговой, заполнили ее, выпустили там ЕЦП, кнопочку «Отправить» нажали, 15 минут времени. Все. Налогов вы теперь не платите. Ну а если вы налоговый вычет уже использовали, тогда до середины лета придется налоги оплатить. Налоговый вычет могут получить люди, которые платят НДФЛ. То есть это те, кто работает официально по справке 2 НДФЛ. Если вы работаете неофициально, если вы индивидуальный предприниматель, либо пенсионер на пенсии, у вас нет НДФЛа, вам возвращать нечего. Давайте разберем несколько случаев запутанных, чтобы вы понимали, как люди ошибаются и на сколько денег они попадают. Первое – это наследство. Многие думают, что срок владения начинается с момента регистрации права собственности после наследства на нового собственника. И считают от этого момента. Но это заблуждение. Срок, по нашему законодательству, начинается с даты смерти. А напомню, что у нас человек сначала умирает, потом открывается наследственное дело, а потом в течение полугода все это регистрируется. И получается, переход права происходит как минимум через там, 6-7 месяцев после смерти. И вот этот срок 7 месяцев люди не учитывают. Второе. Льгота на единственное жилье. Многие уверены, продаю квартиру, где живу, значит налогов нет. Давайте представим. Квартира оформлена на мужа по договору купли-продажи, купленная в браке. Но у жены, допустим, есть доля в маминой квартире, и возникла она в результате приватизации 25 лет назад. Доля маленькая, 1/5. Все. Льготы нет. И если они продадут эту квартиру и купят другую, то налог все равно придется платить. Потому что это не единственное жилье. У нас почему-то многие считают, что если я продаю единственное жилье, то налогов я платить не буду. Это самое частое заблуждение. Давайте его разберем. При каких случаях, продавая единственное жилье, вы не будете платить налог. Цена продажи ниже, чем цена покупки, но не менее 70% от кадастровой стоимости. Если продается квартира, полученная по реновации. Если вы семья и у вас двое несовершеннолетних детей, вы одну квартиру продали, другую купили, то можно тоже не платить НДФЛ при определенных условиях. Если дети до 18 лет, либо, если они старше, то они должны учиться на очной форме обучения. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Если у вас нет другого жилья, где вам принадлежит больше 50% площади. Общая площадь жилья, которую вы купили, больше площади жилья, которое вы продали. Ну и то же самое правило на кадастровую стоимость распространяется. Третье. Новостройки и договор долевого участия. А тут хитрость в том, что срок владения идет не с момента подписания договора долевого участия, не с момента регистрации права собственности по этому объекту недвижимости, а с момента полной оплаты по договору долевого участия. И полной оплатой считается, когда вы все деньги заплатили. То есть вы договор долевого участия могли заключить 2 года назад, но в этом договоре долевого участия у вас была рассрочка. И перед вводом в эксплуатацию, то есть через 2 года, вы оставшуюся часть денег застройщику оплачиваете. Так вот, в вашем случае, после последней оплаты, когда все платежи перед застройщиком оплачены и договор считается исполненным, с этого момента и начинает идти срок, с момента полной оплаты. Но если вы купили по договору долевого участия, например, в ипотеку, то вы застройщику на эскроу счет деньги перевели сразу, и с момента, по сути, сделки у вас и начинается идти срок владения. Но другими словами, вы купили новостройку и решили ее продать. Прошло, например, 5 лет, и вам 5 лет от какого срока считать? То есть вы считаете от срока полной оплаты. Если вы покупали квартиру за наличную, либо в ипотеку, то в момент полной оплаты это, скорее всего, было подписание договора долевого участия. Все. Вот с этого момента 5 лет надо считать, налогов не будет. Если вы купили в рассрочку эту ипотеку и год платили, то у вас срок сдвигается на год, потому что это не с момента ДДУ будет, а с момента последней оплаты этой рассрочки. Если рассрочка была 2 года, 3 года, 5 лет, то, соответственно, это все сдвигается на момент последней оплаты застройщику. Сюда не включается доплата, когда, например, вам застройщик перед вводом в эксплуатацию говорит: слушайте, а вот мы тут неправильно посчитали, тут 2 метра у вас лишних. Пожалуйста, заплатите за 2 метра. Вот если вы за эти 2 метра заплатили, это не считается доплатой с момента полной оплаты. То есть, если вы хотите потом продать квартиру и не платить налогов, то вам нужно высчитать правильный срок. Берете дату сегодняшнюю и берете дату последней оплаты. И вот этот срок, если больше 5 лет, налогов нет. Меньше, налог есть. И четвертая схема, моя самая нелюбимая. Давайте занизим сумму в договоре. То есть у нас люди настолько идиоты, что думают, что налоговая ничего не узнает. Представляете, квартира 5 миллионов рублей стоит. А в договоре они покупали ее за 2. Приходит покупатель, Он говорит, я хочу эту квартиру купить в ипотеку. Они говорят, да, мы продадим только по заниженной стоимости. Хотим в договоре указать 2, чтобы налогов не платить. Покупатель приходит в банк. Банк говорит, да мы такую сделку проведем. Банк в договоре купли-продажи пишет, стоимость квартиры 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос 2 миллиона рублей. Кредит 3 миллиона рублей. 2 плюс 3 получается 5. И пишет, что стоимость квартиры 2 миллиона рублей, а 3 миллиона это неотделимое улучшение. Ну вы реально думаете, что налоговые дебилы сидят? А налоговые получат все эти документы. А у вас загорится красная галочка. Когда до вас дойдет дело, они сначала вызовут покупателя. Они попросят его на беседу. Ну либо позвонят, либо предложат ему прийти. И скажут, смотри, дружок, ты содействовал налоговому преступлению. Мы понимаем, что у тебя заниженная стоимость в договоре. Короче, какие-то расписки, документы. Пожалуйста, давай сюда нам, и мы, соответственно, будем разбираться. И потом тебе говорят, мы тогда, если ты сейчас все нам сдашь, продавца, тебя освобождаем от ответственности, тебе вообще претензий нет. И покупатель, испугавшись, присылает вам все расписки, все платежки, и потом продавцу хана. 40% штрафа, плюс там заморозка всех счетов и так далее. И есть второй сценарий. Вы им сделали все в пакетик, и расписочки там две за неотделимое улучшение, и все. И вот он подает налоговый вычет сам. А там говорит, ну загрузите фотографии, расписки. То есть он берет все расписки, сфотографирует, не понимает, какая за что относится. И просто обе эти расписки отправляет. То есть он прям сам отправляет доказательство того, что продавец совершил налоговое преступление. И в налоговой сидят ребята реально не дураки. Так что если вы продаете квартиру, никогда не занижайте стоимость. Все это всплывет. Напомню, что срок давности 3 года. Мораль тут простая. С налоговой шутки плохи. А любое агентство недвижимости, банк, либо застройщик, который работает в правовом поле, а по-другому работать сейчас нельзя, они обязаны в Роскомнадзор отчитываться о каждой сделке. Кто там был покупатель с его паспортными данными? Кто там был продавец? Какая сумма? Откуда деньги? И эти данные в том числе и уходят в налоговую. У нас все завязано в большой котел. Про вашу сделку всем все сообщают. Какая там цена, сумма и так далее. И скрыться невозможно. Так как же себя обезопасить? Ну, во-первых, нужно всегда проверять, попадаете вы под налог или нет. Не ленитесь уточнить срок владения по вашему объекту. Какой предельный срок, после которого налогов не будет? А если налоги возникают, то какая сумма возникает? Ее тоже нужно заложить в бюджет вашей сделки. Второе. Подавайте декларацию. Забывать подавать декларацию – это плохой тон. Ваши налоги могут увеличиться в 10 раз. Третье. Никогда не соглашайтесь на мутные схемы с занижением цены. Многие продавцы говорят, слушайте, ну у меня тогда будет налог. Ну да, но тебе придется платить налоги, прикинь. Почему ты меня, покупатель, затаскиваешь соучастником, а вы сразу становитесь соучастником? Это доказать легко. Скриншоты сайтов, за сколько она была и сколько в договоре. Все, вы приехали оба. Четвертое. Не стесняйтесь обращаться к налоговым консультантам. Мы, например, всем клиентам рекомендуем перед тем, как просчитать налоги, нужно прийти к профессионалам, которые этим занимаются. Потому что там миллион нюансов, как вы поняли. Все зависит от документов, от того, как вы получали, кто собственник, сколько у вас собственности. Самому разобраться в этом, ну просто нереально. Это же, представляете, нужно следить за всеми изменениями в недвижимости. Но если вы недвижимость 2 раза в жизни все покупаете, нафига вам столько времени тратить? Заплатили там несколько тысяч рублей, получили внятную, понятную консультацию. Запомните, что недвижимость продается быстро. А вот расплачиваться за ошибки с налоговой потом приходится годами. Хотите заработать на недвижимости? Считайте все заранее и закладывайте налоги в свою бизнес-модель.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. И если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%, выяснили «Известия». В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В минувшем году предложение на рынке аренды квартир в крупных городах России увеличилось на 40%. Это способствовало росту числа доступных бюджетных вариантов временного жилья, которые ранее были в дефиците. В результате обострилась конкуренция среди собственников за арендаторов, отмечают специалисты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Аренда», к апрелю этого года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более 1 000 000 человек снизилась до 33 тысяч рублей. За год показатель уменьшился на 2,5%. Руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что по всей России средняя цена аренды однокомнатных квартир снизилась на 2,8% за год. Двухкомнатные квартиры показали более умеренный спад – менее 1%. По данным ЦИАН, за этот же период средние ставки аренды практически не изменились. Однокомнатные квартиры в крупных городах подорожали на 2%, в то время как двухкомнатные стали доступнее на 1%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все, все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать. Почему вам нужно делать? Потому что все ваши хотелки являются продуктом вашей эффективной деятельности, то есть побочным продуктом. Соответственно, вы должны что-то делать. А чтобы что-то делать, нужно не просто делать, а делать это эффективно. А вы никогда не сможете ничего эффективно делать, если вы не планируете. Без плана у вас будет бардак. Соответственно, если у вас бардачный план, неправильно выстраивающий приоритеты, то вы ничего не сможете сделать. Соответственно, у вас должен быть эффективный план. Хорошо, чтобы теперь быть эффективный план и эффективно планировать, нужно понимать, а что планировать. И здесь проблема тайм-менеджмента в том, что тайм-менеджмент, я считаю, ложная наука, которая вводит людей в заблуждение. Тайм-менеджмент звучит как управление временем. Слушайте, вы управлять временем не можете. У всех людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Разница только в том, что у одного человека есть много энергии, у другого человека нет энергии. У вас время может быть, вы еще живой, но ничего не можете сделать, потому что вы в депрессии, у вас нет желания, у вас апатия, у вас нет мотивации. А мотивация тоже происходит от энергии. Соответственно, нужно управлять не временем, потому что тайм-менеджмент стремится к тому, чтобы в единицу времени запихать как можно больше дел. А это в конечном итоге приводит к депрессии и срыву. Если ты правильно управляешь энергией, то ты выполняешь огромное количество дел. Если у вас нет эффективного планирования энергии, то практически вы ничего в этом мире добиться не можете.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Никто не может отнять у вас право быть богатым. Нет ничего постыдного в том, чтобы хотеть разбогатеть. Быть богатым не просто хорошо, это очень хорошо. Кровь свободно циркулирует в организме, значит, вы здоровы. Деньги свободно циркулируют в вашей жизни, вы финансово здоровы. И в этом нет ничего плохого. В бедности нет добродетели. Можно сравнить это с недугом или психическим расстройством. Если вас беспокоит какой-то телесный симптом, то вы поймете, что с вами что-то не так. Вы обратитесь к доктору и постараетесь избавиться от недуга. Таким же образом, если в вашей жизни недостаточно денег, значит, с вами что-то не так. Но задумываетесь ли вы о причинах финансового недуга? И более того, пытаетесь ли его вылечить? Причин чаще всего три. Это эмоции, которые преграждают путь к успеху. Причина номер один – зависть. Завистливые мысли разрушают нас. Мы проваливаемся в пучину негатива, поэтому богатство отдаляется все дальше и дальше. Если вас раздражает процветание или богатство другого человека, значит, вы отталкиваете богатство от себя. Вы теряете то, что осуждаете. Невозможно привлечь то, что вы критикуете, или то, чему завидуете. Если ваш партнер постоянно вас критикует, то какой смысл с ним оставаться? То же самое касается богатства. Если вы завидуете чьему-то богатству, немедленно прекратите. Ради вашего блага. Гоните негативные мысли прочь. Все чувства и мысли о другом человеке создаем мы сами. Завистливые мысли не приносят ничего, кроме вреда. Вы словно пьете яд в надежде, что отравится другой человек. Вы проецируете все мысли на себя.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что в нашем подкасте уникальный предприниматель, мой друг Сергей Хатимский.
2: Привет, значит. Спасибо за приглашение.
1: Сереж, отдельно не буду тебя представлять. Я думаю, все и так знают, что ты основатель одной из самых интересных вообще предпринимательских историй в России под названием Совкомбанк. Я уверен, что наше интервью разберут просто на цитаты. И давай мы так с простого начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое Совкомбанк в цифрах?
2: Ну, Совкомбанк — это около 4 триллионов рублей активов, около 100 миллиардов, чуть меньше, ежегодная прибыль. 36 тысяч после присоединения Хоумбанка в группу сотрудников, 1000 городов присутствия. Поэтому бизнес большой, мы делаем абсолютно все виды банковских услуг, и розничных, и корпоративных. Мы работаем с самыми микропредпринимателями, с самыми крупнейшими российскими компаниями, делаем все виды розничных кредитов, трейдинговые услуги, торговые, брокерские. То есть в этом смысле у нас банк абсолютно универсальный, федеральный и один из системообразующих банков в России.
1: И занимает на сегодня какое место по размеру капитала или там прибыли? Как-то можешь отранжировать себя?
2: Слушай, мне стыдно сказать, я точно не слежу. Примерно. Но примерно, наверное, из частных банков где-то там третий. Может, сейчас после объединения, когда объединятся Тинькофф

0: Росбанк будем третий-четвертый, наверное, как-то. Ну, еще есть там 5 государственных банков, тоже они там сливаются, обменяются, открытие было, открытие нет, поэтому, ну, какой-то вот там 8-й, наверное.
1: Отлично. Что сейчас твоими глазами происходит с российской экономикой и какие вообще макротренды и как это влияет на банковский бизнес?
0: Ну, происходит так называемый монетарный... Мы сейчас находимся в переходной ситуации между периодом, когда произошел огромный монетарный стимул, соответственно, и фискальный стимул, а когда деньги вливают, соответственно, деньги можно вливать в экономику двумя способами. Правительство их вливает через повышение расходов, соответственно, центральный банк...
1: Госпрограммы какие-то.
0: Ну, просто или... там повышение зарплат, инвестиции, да, инвестиции, деньги направлены на поддержку тех или иных программ. Какие-то государственные стройки, ну, достаточно широкий объем, соответственно. И центральный банк может, ну, помогать увеличению денег в экономике за счет относительно низких ставок, более низких капитальных требований. Вот помнишь, когда я говорил, что надо рубль свой на 10 рублей кредита, там центральный банк может регулировать рубль 10, рубль там, 20 или 90 копеек. Вот. То есть у нас после 2022 года произошло такой цикл фискального смягчения, ставки пошли вниз. Соответственно, и правительство стало намного больше тратить. Нам всем хотелось бы, чтобы мы там тратили на какие-то цели более развивающиеся, мирные и так далее. Мы с нетерпением ждем и надеемся, что когда мир наступит, правительство, ну, будет не меньше тратить, но уже на какие-то вещи, которые так, ну, нам легче потрогать каждый день, там образование, науку, еще какие-то.
1: Не только на ВПК ты имеешь в виду?
0: Ну, сейчас нельзя сказать, что не то, что только на ВПК. Это, конечно, неправда, то есть мы тратим много на что, соответственно. Но вот эту большую роль прироста сыграла, конечно, ВПК. Вот. Но в этом смысле экономика штука очень такая циничная. В каком плане? Ты когда вливаешь, то по большому счету вот, уравнению математическому вливается это, соответственно, на ВПК или вливается это на там, не знаю, какие-то дороги, мосты, университеты, там, больницы, как бы все равно, потому что кто-то впрыск денег в экономику, он создает повышенный спрос, имеет эффект мультипликатора по очень широкому количеству отраслей.
1: Поэтому вот расскажи про этот эффект мультипликатора. Вот как, вот условно впрыснули там, не знаю, 100 миллиардов там на какую-то госстройку.
0: Да.
1: Вот как это дальше происходит?
0: Ну, госстройка закупает материал у огромного количества предприятий. Эти предприятия, соответственно, закупают сырье дальше. Они увеличивают количество рабочих мест, соответственно, растет конкуренция за персонал, растут зарплаты. Дальше они видят, что у них повышенный спрос, они закупают какие-то станки, строят новые там помещения. Это тоже, в свою очередь, рождает спрос. Людям повысили зарплату, они лучше чувствуют свою там покупательную силу, они идут, берут ипотеку, соответственно. Ипотека – это стройка квартиры. Дальше вот это все прокрутка денег в экономике, она, собственно говоря, считаемая. Этот эффект, он позволяет там, на рубль государственных расходов получить в целом эффект монетарного, ну, как бы для развития экономики гораздо больше, чем рубль. Чем деньги чаще и больше раз успевают в экономике обернуться, чем этот эффект выше. Но дальше что происходит? Когда стимул становится очень большой, мы начинаем сталкиваться с ситуацией, что денежное предложение начинает опережать товарное предложение, ну, особенно внутри производимое. И если оно перехлестывается в импорт, то, соответственно, мы начинаем как бы иметь более волатильную собственную валюту. А если оно, соответственно, уходит не в импорт, а просто эти увеличенное количество денег направлено на то же количество товаров, которые мы в состоянии произвести.
1: То это разгоняет инфляцию.
0: Разгоняет инфляцию, да. Это оба, ну, процесса разгоняют инфляцию в той или иной степени. Поэтому что мы получаем в ответ на то, что наша экономика очень быстро, ну, там, смотрите, 5% с лишним у нас к 2023 году, сейчас рост ВВП там в первом квартале. Это огромный рост, мы таких цифр не видели очень давно. Это при том, что мы не упали так уж сильно там, в 2022 году, мы выросли в 2023 году, компенсировали полностью это, и сейчас растем с очень высокой скоростью. Но инфляция находится выше там, тех задач, которые есть у Центрального банка. Центральный банк в ответ сильно повышает ставку рефинансирования, чем сбивает спрос на кредиты, и, соответственно, денежное предложение начинает уменьшаться, увеличивает различные капитальные требования к розничному кредитованию в первую очередь, потому что здесь вот эффект на инфляцию он выше. Это касается и ипотеки, и потребительских кредитов. И правительство, мы видим, что... Ну, это не просто так совпало, что вот вместе с очередным электоральным циклом президент объявил о том, что будет расти налоговая нагрузка и в части НДФЛ, и в части налога на прибыль. Донастройка налоговой системы, можно как угодно говорить, но, по сути, в итоге это все-таки рост налоговых ставок. Да, для тех, кто больше зарабатывает, да, там, для компаний, которые там больше зарабатывают, но в целом этот рост, он тоже сдержит этот впрыскивание денег, которое в экономику происходит, потому что в итоге, когда, ну, правительство тратит, оно деньги заливает в систему, когда оно собирает налоги, оно забирает из системы. Поэтому сейчас задача правительства и Центрального банка — это сделать так, чтобы сбалансировать вот это предложение. То есть, с одной стороны, мы быстро развиваем наши промышленные возможности и в части импортозамещения, и в части производства каких-то технологий, которые у нас вообще до этого там не было там, собственных. И простые какие-то вещи, и более сложные стараемся, и просто увеличиваем, ну, под потребности, когда рынок подрастает. Но с другой стороны, мы должны это делать так, чтобы денежное предложение не должно расти быстрее, чем эти производственные возможности. Если мы начинаем потреблять намного быстрее, чем успеваем производить, то кроме инфляции мы ничего не получим.
1: И как это влияет на банковский бизнес?
0: А на банковский бизнес влияет замечательно, потому что, ну вот, когда стимулирование вот это происходит, соответственно, то, конечно, оно происходит через денежные инструменты. А, ну, ты, вы знаете, наверное, ну, ты точно, может, твои слушатели, из хорошего анекдота, когда приходит сын к отцу, говорит: папа, слушай, можешь мне объяснить банки как-то, ну, вот как это вообще работает, вроде 100 рублей пришло, 100 ушло, как все это вообще живет? Он говорит: ну, сынок, ты когда-нибудь пончики ел? Он говорит: ну, да, ел. Говорит: пудры оставалось на пальцах? Вот, поэтому у нас, как бы, чем больше пончиков через наши руки проходит, тем больше пудры к пальцам прилипает. Ну, такой бизнес, как бы, он на больших очень деньгах, банк зарабатывает немного. Иногда кажется там нашим клиентам, что вот вы берете ключ плюс там, так мы отдаем потом нашим клиентам, которые у нас размещают деньги, практически всю эту часть. Вот, но кусочек остается, поэтому чем больше денег в экономике, чем быстрее они оборачиваются, чем больше нужно всего построить, создать каких-то производств, закупить товаров и так далее, тем у нас больше бизнеса. И поэтому хорошие банки, которые умеют свою долю рынка держать и на этом росте зарабатывать, у них, конечно, ну, как бы все хорошо, рекордные показатели 2023 года, неплохо идет 2024 год. Соответственно, может, уже не будет такого скачка, как там, в 2023 году, но тем не менее, 2024 год, я думаю, будет очень успешным тоже для банковского сектора. Тут-фу. Поэтому, естественно, влияет позитивно. Когда вот начинаются эти меры, которые призваны все это, ну, как бы, чуть-чуть поджать, то эффект,
1: как
0: конечно,
1: бы охладить перегретую экономику.
0: Да. Это вызов для банковского сектора. Соответственно, не такой большой вызов, как когда какие-то прям кризисные явления происходят, потому что здесь всегда банковский сектор в кризис, он вообще первый страдает, и раньше других выходит из кризиса. Вот. Вот и когда медленный зажим происходит, без острых явлений, то банкам становится существенно тяжелее, поэтому я думаю, что ну, вот те действия, которые Центральный банк анонсировал, что высокая ставка будет дольше держаться, те действия, которые правительство анонсировало по повышению налоговой нагрузки, проще жизнь банков не сделают. Вот. Но, тем не менее, те банки, которые, ну, наиболее конкурентоспособны, они приспособятся, адаптируются, все равно будут нормально достаточно работать в этих условиях.
1: Угу. Я думаю, все равно всех волнуют те, ну, я бы сказал так, нетипичные высокие ставки, которые сейчас сформировались. Ставка 16-годовых Центробанка, да, соответственно, которая перекладывается в то, что обычному предпринимателю сложно получить кредит ниже 20-годовых. Угу. Вот как долго ты считаешь это продлится? Сколько еще будут охлаждать нашу перегретую
0: экономику? К сожалению, это продлится. А тут как бы причина в силе, как ни странно. То есть дело в том, что экономика, ну, как-то легко очень адаптировалась к 16-й ставке. Никто этого не ожидал, ни Центральный банк, ни аналитики, ни банки, ни сами предприниматели. Когда ставку повысили до 16%, в этот момент был шок. Такой некий здоровый, то все считали, что ну все, это как бы полный стоп всего, соответственно, сейчас как бы экономика не сможет ничего никак нормально работать. И поэтому было ощущение, что 16 ставка продержит недолго, она такой, ну, даст душ холодный на различные сектора, и, ну, фактически не потребуется дальше вот это охлаждение, что оно быстро наступит. Но экономика настолько сильно разогналась, что мы видим, что адаптация к 16 ставке прошла достаточно легко. И все там такие суперпессимистичные прогнозы о том, какое она будет негативное влияние на экономику оказывается, они не случились. Ну, как-то все равно не остановилась ипотека, как-то все равно продолжает развиваться производство, приспособились люди плюс-минус к потребительским ставкам. То есть рост кредитных портфелей быстрый, продолжается. Это удивительно, но хочу сказать одно. Мы 20 лет жили в экономике сдерживания. То есть у нас вот в таких фискальных...
1: С точки зрения, ты имеешь в виду дефициты бюджета все время?
0: Дефицит, у нас был почти всегда профицитный бюджет, у нас была очень жесткая политика Центрального банка. В 2022 году по, может, не самым для нас там приятным причинам, соответственно, тем не менее, изменилась концепция бюджета, ну, как минимум на вот эти 2022, 2023, 2024 годы, и мы получили 3 года фискального стимула. Соответственно, 3-летний фискальный стимул имеет существенную инерцию, и стало понятно, что этот эффект, он, ну, продлится дольше. Еще какой важный есть момент. происходит быстрая суверенизация бизнеса. Потому что, во-первых, иностранные компании, как бы, которые, соответственно, забирали много бизнеса, отсюда уходят, и наши предприниматели начинают все больше делать самостоятельно. Во-вторых, ну, есть такой длинный тренд, который активизировался, что те люди, которые себя морально ассоциируют там, с тем, что они хотят жить, там, не знаю, в Европе, Дубае, где-то как-то, и там, в других странах, постепенно бизнес продают. И те люди, которые суверенно более ориентированы на то, что они живут здесь, тратят здесь, время проводят здесь, они, соответственно, в большей степени становятся собственниками бизнеса.
1: А они более энергичные, более эффективные?
0: Это раз. И, во-вторых, замкнутый цикл. То есть дело в том, что мы жили очень долго в экономике, из которой, ну, все время огромные средства откачивались. Эти средства откачивались и государством, когда мы там резервы какие-то создавали, там, которые, к сожалению, потеряли. Вот. И бизнесом откачивались. Часть откачивали в виде инвестиций в зарубежные компании, часть просто на потребительские какие-то вещи. Там, лодки, самолеты построили, уехали, там, дворцы и так далее. То есть сейчас все-таки вот эта суверенизация элиты, которую мы видим, она приводит к тому, что деньги продолжают оставаться и крутиться внутри России. И это очень большой эффект.
1: И дает колоссальный буст разным отраслям, там, да. Как туризм, например, да, или там, не знаю.
0: Абсолютно верно. То есть это дополнительно, то есть помимо монетарного вот этого стимула, ну, мы чуть-чуть еще эффект скороварки получили. То есть мы как бы, когда у нас объем замкнут, и у нас утечки вот этой такой не происходит, давление в системе повышается, и оно для всех отраслей несет позитивный такой хороший эффект.
1: В общем, видимо, надо настраиваться на то, что ставка в лучшем случае не будет снижаться в ближайшее время, и есть вероятность, что она вырастет.
0: Я думаю, что риск роста ставки существенный. Здесь хочу сказать, что надо вот дождаться того, какие будут параметры новой налоговой нагрузки, потому что это, с другой стороны, тоже дополнительный существенный стимул. Скорее всего,
1: Отрицательный стимул, ты имеешь в виду?
0: Да, ну, стимул для снижения. Со знаком минус. И я вижу так себе ситуацию, что ну, нам тоже, как предпринимателям, если у тебя же большинство, я думаю, твоя аудитория, это предприниматели, неприятно, что налоговая нагрузка может вылезти. Но сегодня те деньги, которые люди переплачивают по кредитам за счет высокой ставки, скорее всего, они ну, сильно сократятся. То есть по мне, как бы, я думаю, для предпринимателей все-таки лучше, чтобы была более стабильная среда, в которой ставка не настолько запретительная. Ну, да, лучше зарабатывать деньги, пусть будет чуть выше с него налог, чем просто быть в ситуации, когда ставка может просто съесть все доходы.
1: Как ты вообще оказался банкиром? Расскажи вот про самое-самое начало.
0: У нас была маленькая компания, там, которая, соответственно, там, регистрировала фирмы, что-то покупала, вела бухгалтерский учет, ну, какой-то такой небольшой бизнес, буквально три партнера. Мы, ну, просто надо, как сказать, даже не малый, там, микро, наверное, по сегодняшним размерам, ну, как-то там что-то хватало. Дальше мы увидели такую бизнес-возможность, что можно в регионе купить там, банк за 300 тысяч, подшаманить его, там, знаешь, получить генеральную лицензию вместо обычной, корсчета открыть, свифт, там, еще что-то. Ну, какие-то сделать ряд действий таких административно-юридических, перевести в Москву юридический адрес и продать за миллион.
1: То есть идея была такая, подшаманить за 300 купить, за миллион продать.
0: Да, да, абсолютно, была ровно такая
1: идея. Такая чисто спекулятивная.
0: Да, да, как бы, никаких 300 тысяч у нас, естественно, не было.
1: Я смотри, у тебя эта предпринимательская история отличается, потому что если так посмотреть, то есть я так понимаю, банки, они вот в целом как создавались? Или это была какая-то вот олигархическая группа, у которой был большой бизнес, они так и думают, ну, зачем нам кого-то кормить, мы лучше сделаем свой банк, да? Или это были какие-то, ну, бизнесы а-ля, там, не знаю, когда человек, там, как Русский Стандарт, или там тот же Тинькофф, или, кстати, Home Credit, ну, прям они вот понимали, что сейчас вот мы там, не знаю,
0: вкладываем, вот модель, не знаю, мы сделаем,
1: модель мы сделаем, там, и так
0: да,
1: далее.
0: Да, ни то, ни да, другое. Да. То есть, смотри, мы, как сказать, 300 тысяч, у нас их не было, соответственно, мы вот наши три партнера, мы скинулись по 25 тысяч, это были все наши накопления, нашли еще трех партнеров побогаче, кто дал по 75 тысяч, вот мы вшестером купили самый дешевый, самый маленький банк, значит, в Костромской области, с единственным намерением,
1: что в городе
0: Буй.
1: Буй.
0: Да, и назывался он Буйкомбанк.
1: Буйкомбанк, да. И он был пятый с конца,
0: конца, да, условно. 17 человек в нем работало, вот, соответственно, и дальше, ну, собственно, что произошло? Пока мы свой чудесный план реализовывали, оно какое-то время занимает и так далее, мы, ну, надо что-то, чтобы как-то ну, себя окупал, что-то бизнес какой-то происходил. Мы открыли офис в Москве, и туда стали подтягиваться активно какие-то наши знакомые, друзья. Кто-то кого-то привел, Петя привел Мишу, Миша привел Колю, знаешь, какие-то, ну, какие-то такие word of mouth, потому что мы были супер сервисно ориентированы, но мы, как сказать, в отличие от любого там банка, мы прям сами, хозяева, с утра до вечера готовы были все сделать. Там,
1: чтобы я, кстати, только... так понимаю, что это в ДНК осталось.
0: Да, да. Только чтобы клиент был.
1: Мы потом поговорим про это, да.
0: А на другой стороне, смотри, мы, как бы, поскольку мы были из Костромы, тоже чудесно нам помогло. Почему? Потому что мы вдруг выяснили, что в этой Костромской области люди, ну, как вообще не закредитованы, приходят, отличные залоги, хорошие бизнесы, какие-то квартиры, то, что у них, ну, как бы, понятно что, и кредитный голод огромный, потому что, как бы, вот в Москве тут уже что-то все крутилось, какая-то конкуренция, а там вообще ничего. И мы, вот эту модель, мы там в Москве собирали, в Костроме одалживали, она там что-то раз, и к моменту, как мы реализовали весь свой, значит, вот этот план подшаманивания, мы посмотрели, что, слушай, давай, может, еще поработаем, потому что что-то идет вроде хорошо, что-то зарабатывается, какие-то плюсы.
1: Можешь сказать несколько вот таких ключевых точек в развитии банка, вот эту траекторию, знаешь, прям в заголовок хочется вынести от там, не знаю, от пятого с конца до пятого с начала, условно.
0: Смотри, ну вот вначале мы просто, ну, как бы, случайные были пассажиры, которые просто поддерживали операционную деятельность, но выяснили, что можно это делать прибыльно. Потом второй этап был большой, где-то до 2007-2008 года, когда мы масштабировали вот эту модель, мы вышли в соседние Ивановская, Владимирская, Ярославская, там, области, соответственно, Вологодская, и там делали то же самое, что мы делали в Костроме. И нам в целом это удавалось, но мы видели эффект какой. Каждая следующая область, куда мы выходили, было чуть сложнее, чуть сложнее, чуть сложнее. И потом где-то вот, соответственно, к 2007 году мы, ну, стали для себя понимать, что вот такая модель банка такого маленького, регионального, но который вот там выезжает за счет плохо, она постепенно начинает сдавать, она начинает плохо работать. Почему? Потому что в банке начали притекать технологии. И, например, розничный бизнес, уже очень сложно было без серьезных технологических решений какие-то делать, соответственно. Да и в малом бизнесе мы уже видели какое-то давление. А крупный бизнес по размеру, там, нам ничего было недоступно. Вот, поэтому мы, соответственно, с 2008 начала года занимались розничным бизнесом. Это тоже была большая сделка, где мы объединились с иностранным инвестором, у которого здесь были активы по кредитованию физлиса. И, наверное, вот с 2008 года по, я бы сказал, где-то 2011, мы вот, ну, перестраивались с банка, который был заточен только на МСБ, на банк, который стал розничным. В 2011 году мы сформулировали стратегию, что мы станем пенсионным банком. И мы, соответственно, с 2011, наверное, где-то по 2016 год, соответственно, это период, когда мы быстро росли в этом сегменте. Не значит, что мы делали только это, но вот у нас была фокусная ориентация. И это приносило очень хорошую отдачу. Мы достаточно много зарабатывали, потому что аудитория очень четкая, гасит всегда в срок. Сберегается, даже когда там, знаешь, ну, как вот наши пенсионеры, может только удивляться, вроде небольшая пенсия, но все равно сколько-то отложить всегда. В 2016 году возникла такая двойная вещь. С одной стороны, мы поняли, что будет гораздо больше давления на модель чисто розничную, потому что и на нашу пенсионную, потому что Почта Банк стал создаваться, соответственно, а это прямой конкурент, который, ну, фактически, если сегодня вот спросить, какой у нас банк для пенсионеров, Почта Банк будет, ну, как бы, сегодня уже выше, чем Совкомбанк. Top of the mind, потому что мы тоже стараемся уходить от этого позиционирования уже 8 лет. И, в общем, мы поняли, что надо мигрировать с этого. Мы, с одной стороны, сделали ставку на более универсальную розницу с омоложением постепенно аудитории, с другой стороны, стали развивать корпоративный бизнес. Вот. Вначале начали, соответственно, с таких услуг инвестбанковских, это развитие услуг для крупнейших компаний, таких чисто сервисных, размещение облигаций, определенные торговые операции. Потом стали больше, соответственно, кредитовать. В 2018 году, я считаю, случилось другое, как бы, ну, важнейшее событие, которое определяет сегодня вот лицо Совкомбанка. Это, соответственно, сделка с отпуслением с Росевробанком. Мы вышли прям сильно в сегмент среднего бизнеса. И тут слились, как бы, важнейшие вещи между собой. С одной стороны, высочайшая компетенция, которая была в Росевробанке, по тому, как обслуживать. С другой стороны, такая более агрессивная предпринимательская культура, которая была всегда внутри Совкомбанка, более экспансивная, настроена на более быстрый рост, и большее число акционеров, которые готовы посвящать свое время тому, чтобы действительно бизнес расти, встречаться с клиентами, обслуживать их, делать какие-то вещи. И мы фактически, ну, как-то льва выпустили из клетки, потому что тот средний бизнес, которого в небольшом, ну, как в Росевро обслуживал внутри Москвы, там еще буквально несколько городов,
1: раскатали,
0: мы дали ему федеральный масштаб, да, это раз. Мы, соответственно, дали возможность доступ, другой, ну, масштаб капитала, другой масштаб денег, потому что у нас был уже запас хороший там, денег, капитала в тот момент. Поэтому бизнес стал быстро расти. И сегодня он вот в этой ситуации, когда потребительское кредитование поддушивают со всех сторон центральный банк, а кредитование бизнеса оно идет успешно, сегодня вообще локомотив такой стал. Вот это изменение стратегии, оно было очень правильно. Вот. А в части омоложения, еще один, ну как бы, тут мне сложно прямо разделить на куски, но важнейшей вехой, наверное, в развитии Совкомбанка был старт халвы, потому что халва стала таким дифференциатором, в принципе, того, что мы делаем в рознице. Очень долго не запускали кредитные карты, потому что приходили наши ребята и говорили, давайте сделаем кредитные карты. Я спрашиваю, чем будет отличаться от Тинькова? Ну, нет, будет вот то же самое все. Но если нет дифференциации, как, ну, наша с тобой, по-моему, общая любимая книжка «Дифференцируйся или умирай».
1: Траута.
0: Да, она легла в какой-то степени в основу решения. Вот, когда мы нашли, как сделать по-другому, мы, соответственно, халва стала лицом на розницу Совкомбанк на много лет вперед. Вот, ну и, в общем, так мы потихонечку
1: очень подробно, да,
0: туда, где мы есть сегодня.
1: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифры и внедрения.